Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени, зато уверенность в конце. Мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

чау, произнесла довольно внятно вау-вау. Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот суперовощ манго. И за зеленым солнцем как орангутаны по крышам дворники бегут.

своих скитаниях по дебрям магазинов мы натыкаемся на трупы апельсинов, где инквизиторы в халатах и лосинах

Я подарю тебе овощное танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, это ранка.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lesko nan zon nan men? A, ah, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mbyen kre ou apale la?
2: Tak, pishite откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

их воскрешенье. За бортом так темно и холодно, и огонь уже на исходе. Я пытаюсь найти слова, все одно

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

ползут по лицу. И твой поцелуй горчит, словно хмель.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Первое радио. Новости.
1: Кнессет утвердил закон о создании специального трибунала для участников резни 7 октября. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 12 мая, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Кнессет одобрил во втором и третьем чтениях закон о создании специального трибунала для боевиков, участвовавших в нападении 7 октября. Этот закон поддержали 93 депутата, против не был никто. В соответствии с законом, трибунал будет действовать как военный суд и сможет рассматривать дела более 250 боевиков Нукбы. Суд будет рассматривать обвинения в геноциде, посягательстве на суверенитет государства, пособничестве врагу, терроризме, убийствах и других преступлениях. Трибунал получит право отступать от стандартных процессуальных норм. Трибунал в Иерусалиме сможет выносить смертные приговоры, и осужденные на смерть или обвиняемые в преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь, не смогут быть освобождены в рамках будущих сделок по обмену. Процессы будут разделены по географическому принципу, по местам нападений – Бэри, Нир-Ос, Фестиваль Нова и так далее. Большинство подсудимых будут участвовать в заседаниях дистанционно из мест заключения, а семьи погибших смогут наблюдать за процессами из отдельных залов или онлайн. По оценкам юристов, судебные процессы продлятся несколько лет. Полиция сообщила о масштабной операции против незаконного оружия в арабском секторе на севере Израиля. После скрытого расследования, проведенного центральным подразделением Северного округа, сотни полицейских, бойцы МАГАФ, Национальной гвардии и спецподразделений проводят рейды по многочисленным адресам в населенных пунктах Северного округа. В ходе операции задержаны десятки подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оружием. Расследование продолжается. В последние дни многие израильтяне получали смс-сообщения с призывом к сотрудничеству с иранской разведкой. «Исламская республика Иран приглашает вас к сотрудничеству в сфере разведки. Постройте свое будущее сейчас», — говорится в сообщении. Национальное управление кибербезопасности Израиля ранее предупреждало о подобных вредоносных сообщениях, цель которых — ввести получателей в заблуждение или вызвать панику. Ведомство рекомендует не переходить по ссылкам, не отвечать на такие сообщения, заблокировать номер отправителя и отметить сообщение как спам. Сообщать в полицию о получении таких смс-сообщений смысла нет, так как правоохранительные органы Израиля в курсе происходящего. Тем временем, по данным CNN, со ссылкой на источники, советники президента США Дональда Трампа утверждают, что он рассматривает всерьез возвращение к военным действиям против Ирана. Источники утверждают, что Трамп стал менее терпеливым к ситуации вокруг Ормузского пролива. По словам источников, иранский ответ на предложение США заставил представителей администрации Трампа усомниться в готовности Тегерана вести серьезные переговоры. Вчера на арене Винерштадтхалле в Вене состоялся генеральный прогон с судьями первого полуфинала Евровидения. Корреспондент сайта Wynet Ран Бокер сообщил, что Ли Фройд, исполняющая главную танцевальную партию в номере «Ноама Бетана Мишель», получила травму. На нее наехал один из операторов. Фройд воплощает на сцене образ Мишель, лирической героини песни Бетана. Танцовщице оказывается медицинская помощь. Ран Бокер сообщил, что израильская делегация опасается, что судьи могут снизить им оценку из-за сбоя, который произошел не по их вине. При этом неизвестно, сможет ли Фройд выступить в полуфинале. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, пустынный южный ветер, шараф. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аждоде 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41, на Голландских высотах 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 10 до 8. Сантиметров. Это были новости. Далее на первом — прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 8 минут утра, 12 мая 26 года. Это «Прогрев», шоу на Первом радио 89.1 FM. Радио, которое всегда с тобой. Поэтому
1: это,
0: вот сейчас
1: это
0: просыпаюсь.
1: Угроза?
0: Это
1: угроза?
0: Это чтобы вы понимали. Ну что, а в нашей родийной лодке сегодня плывут Лена Семенова.
1: Да, доброго утра всем. Я тут это вот с наушниками все вожусь. Это вот у нас Кристина Кипнис.
2: Доброе утро. Ни с чем не вожусь. Я просто сразу все завожу. Своим голосом, своим темпераментом, своим просто прекраснейшим настроением. Потому что сегодня будильник решил довести меня до нервного срыва. Но не на ту напал. Да, Андрей Ежов?
0: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, что у всех все хорошо. Все начинают просыпаться потихонечку. Просыпаться при хороших обстоятельствах, несмотря на то, что сейчас пришли новости о том, что лето в Израиле будет экстремально жарким.
1: Да?
0: Да.
1: Еще экстремально жарче.
0: Обычно и так не очень просто.
1: Андрей, ну зачем такие нехорошие новости?
0: Но тем не менее, подожди, до лета осталось еще где-то месяц, до середины июня. Вот с этого момента начнется жаришенько.
1: До декабря.
0: Да. Ну, в декабре неплохо, когда тепло.
2: Ну и прекрасно, потому что у погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды.
0: И наоборот.
1: Есть неправильно подобранная одежда. Это я совершенно точно знаю. Но когда хочется кожу с себя снять,
0: хочется позвонить 911,
2: хочется
0: как песня «Океан Эльзы». 911. Давайте ее послушаем. Кстати, я ее, между прочим, не слышал. Давайте ощутим на себе весь вайб украинской группы.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Вы знаете, дорогие друзья, вот мы часто мечтаем об идеальном доме, вот листаем журналы, смотрим какие-то программы по дизайну, но иногда вот эта мечта находится совсем рядом, буквально на расстоянии одной поездки, причем в Ришон-ле-Цион. Сегодня с нами Денис, представитель бутика Alta Livello, и мы говорим о том, как сделать безупречное итальянское качество частью своих будней. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я уверена, что ты все абсолютно знаешь об уюте в доме или в квартире. С чего начинается вот эта работа над домом мечты?
2: Спасибо, конечно, за комплимент, но...
1: Ты не все знаешь?
2: Я знаю очень много, но мы все время чему-то учимся, приходит что-то новое на мебельный рынок, мы постоянно ездим на выставки. А ответ на твой вопрос, он очень прост. Чтобы сделать свой дом гораздо уютней, надо всего лишь в ближайшую субботу, 16 мая, прийти к нам в магазин Alta Livello, начиная с 10 часов утра и до 11 часов ночи, и... Мы вам все расскажем, мы вам все покажем. Вы увидите огромный магазин, 1200 квадратных метров шикарной итальянской мебели. У нас в магазине есть такие дизайнерские решения, о которых вы даже не мечтали.
1: А что, бывает и такое?
2: Бывает и такое. Очень часто приходят нам люди и говорят, мы вот что-то такое ищем, а потом через минут 10-15, вот это ищем, вот это мы не видели.
1: Слушай, это надо. На самом деле очень, очень круто. Но, знаешь, бывают такие вот ситуации, когда выглядит красиво, но сидеть, ну, прям очень неудобно. Вот как итальянским мастерам удается соблюдать вот этот баланс между вау-эффектом и каким-то вот реальным комфортом?
2: Бывают, и очень часто бывают. Очень часто к нам приходит семейная пара, в которой мужчина, естественно, говорит, да, мне все равно на красоту, мне главное, чтобы было вечером удобно сидеть. А жена, естественно, говорит, нет, к тому, как мы сидим, мы привыкнем, а вот к некрасивому дивану привыкнуть нельзя. И выбирают диван, на что, естественно, мужчина говорит, ну да, он красивый, я согласен, но на нем же невозможно сидеть.
1: Здесь подходит Денис в Alta Livello, да, и говорит, что парень, смотри, вот здесь реклайнер, тут подушка, тут подлокотник.
2: А на самом деле, помимо всего этого, естественно, это добивается наполнительным, тем наполнительным, которым наполняют диваны. Но тут уже я могу рассказывать часами, но толку от этого никакого.
1: Да,
2: самое
1: лучше...
2: главное — прийти к нам в магазин и все увидеть, убедиться, посидеть, полежать, попрыгать, сделать все, что угодно.
1: Когда приходить?
2: 16 мая, начиная с 10 часов утра, город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11, день рождения Alta Livello, огромные скидки. Море подарков, прекрасное настроение.
1: Фуршет обещают, шампанское обещают.
2: Скажите мне хоть одну причину не прийти к нам в магазин.
1: Вот, дорогие друзья, создание дома мечты начинается с визита в Alta Livello. В эту субботу, 16 мая, на Рожанский 11, здесь, в Ришон-ле-Ционе, вас ждет действительно настоящий праздник дизайна. Запишите номер для справок, если вам что-то непонятно, звездочка 9246. Вас ждут в эту субботу, 16 числа, подарки, легкий фуршет и спальни, диваны, гарнитуры, и все кресло, и все ваши мечты, все в одном месте. Не пропустите. Ришон-ле-Цион, Рожанский, 11. В эту субботу, 16 мая. Денис, спасибо. Услышимся чуточку позже.
2: Услышимся и увидимся.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максаной Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: Центркар Азур.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
8: Лидский квас. Любимый квас.
1: Реклама.
9: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые невероятные новости
9: читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые актуальные новости
9: читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Хотите подписаться на канал?
9: Проще простого.
11: Можешь слушать, а можешь смотреть.
12: Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Instagram. Подпишись. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Только что в эфире первого радио прозвучала песня «Hammer to Fall» от группы Queen, легендарной группы Queen. Роль Фредди Меркьюри, кстати, довольно-таки уже давно исполнил Рами Малек.
2: Очень, кстати, хорошо.
1: Очень хорошо исполнил.
2: Очень, он потрясающе сыграл
1: и
2: эту роль.
1: Ему, между прочим, он Оскара получил за эту роль. Это раз. Во-вторых, у него сегодня день рождения. Давайте его поздравим. 45 лет человечку.
2: Ой, ну мальчик еще, ну мальчишка.
3: Мальчонка. Сам расцвете сил.
2: Да, Карлсон практически. Ребят, смотрите, день...
1: И где же у него пропеллер?
2: У нас профессиональный праздник.
3: Какой?
2: Тот, от которого мы никогда не избавимся. Мы, по сути, можем... Да, подожди ты. Мы его можем праздновать каждый день. И поздравлять друг друга. И вообще вот это все. День синдрома хронической усталости.
1: Да!
3: Нет!
2: Да!
3: Нет!
1: Да!
3: Не, я понимаю, что, как это, меньшинство подчиняется большинству, но здесь...
1: Подчиняйся!
3: Я с вами вот не согласна от слова совсем. Вот вообще.
1: А вы что, местами поменялись?
2: Да я не знаю, я не знаю, кто это.
3: Не, ну нормально, все, я обиделась.
1: Также сегодня день ежиного сопения, дорогие друзья.
2: Это твое.
1: Это мое, а я не только соплю, я еще иногда цокаю по ночам.
3: А храпишь?
1: И храплю.
2: Каблуками?
1: Да.
2: По паркету?
1: Я на каблах таких для пилона сплю, знаешь, на высоких.
2: Чтобы при... Интереснее ходить в туалет.
1: Короче,
2: да,
1: ежики спят очень сладко, мило и крепко. Поэтому
2: на самом деле,
1: всем
2: да, они
1: желаю поспать мило, сладко и крепко.
2: Достаточно, кстати, агрессивные животные, между прочим. Кажется, ты такой милый Мия, он тебе раз и полруки.
1: А не знаешь, как любят... Не, они, ну, полруки это... Скажи мне, ты на медведя просто попыталась иголки надеть?
2: Да. Именно так и было.
1: Чтобы полруки. У меня, я еще хотел вот что сказать, ежики вредные, конечно, но при этом при должном воспитании, как и любое животное, они, кстати, поддаются даже дрессировке, ежики способны так тебя ущипнуть, сделать кусь за пятку, что ты будешь прыгать хуже, чем когда ты наступил на кусочек...
3: Конструктора Лего,
1: все правильно, извините, подавился.
3: Ничего.
2: Мнением.
1: Да, сейчас бы тут приставился при всех, а вы бы даже и носом не повели.
3: Нет,
2: слушай, ну давай так, профессионализм — это такая вещь, когда неважно, что происходит в студии, а эфир должен продолжаться.
1: Ладно, я это припомню вам. Международный день медицинской сестры. О, я нашел, кто меня откачает. 127 лет отмечается этот праздник. Между прочим, получается, что с 1899 года.
2: На секундочку, хочу официально поздравить свою подругу Инна. Инна, если ты меня слышишь,
1: я поздравляю свою подругу.
3: А с чем поздравляешь?
2: Она медсестра.
3: А, медсестра, вот.
2: С чем поздравляю? С морковкой.
1: Лена типичная мама. Ну и с чем ты поздравляешь?
2: Нормально, сядь, нормально скажи.
1: День экологического образования, друзья.
3: А, день экологического. А тут же еще, кстати, есть еще и Международный день охраны здоровья растений.
2: Пожалуйста.
1: Кстати, а знаете, кто впереди планеты всей, как Лен любит говорить, кто впереди планеты всей по экологии?
2: Женщина в математике.
1: У тебя синдром Туретта, да, развивается на фоне праздника?
2: Не, мне показалось, это так весело.
1: А, ну и хорошо.
2: Ну и что там ты?
1: Кто впереди планеты всей по экологии? Как вы думаете, девочки?
3: По экологии, я думаю, может быть, Индия какая-нибудь. Или
1: Индия?
3: Или
1: впереди всех по экологии?
3: Или Китай. Ну, может быть, лучше.
2: Да и Китай тоже там как-то...
1: Нет, экологического образования.
3: А,
1: не ракового образования.
3: Ну, дальше, ну, говори.
1: Не грязного. Это Новая Зеландия.
2: Кстати,
1: в Новую Зеландию даже, друзья, если вы соберетесь туда поехать, а я туда собираюсь поехать, надеюсь, что и вы тоже, то давайте устроим, кстати, трип в Новую Зеландию. Очень классная, интересная страна, где снимались легендарные «Властелины колец», «Хоббиты» и всякое остальное.
3: Вот я с тобой в Новую Зеландию не поеду, ты душный. Вот.
1: Нет.
3: Да.
1: Вот, про Новую Зеландию. Знали ли вы, дорогие друзья, что прилетая в Новую Зеландию, вы должны пройти по липким коврикам?
3: Липким коврикам?
1: Да.
3: Это с чем связано?
1: Это связано с тем, чтобы вы не принесли... Нет, в ботинках. Чтобы вы не принесли никакой грунт.
3: А, это типа антибактериальная такая обработка.
1: Практически. Чтобы вы не принесли никакой новый грунт на территорию Новой Зеландии. На территории Новой Зеландии, внимание, нет змей.
3: Да.
1: Нет опасных пауков вообще.
2: Да.
3: Комары. А комарей там тоже нету?
1: Комарявки есть, но они не опасны.
2: Они не кусают. Они холодильные мисочки, где налита кровь, и они оттуда пьют.
1: Шутки
2: как
1: шутками.
2: Как домашние животные.
1: Шутки шутками.
3: А футки-футками.
1: А футки-футками. Если почитать новости Новой Зеландии, вот какие главные проблемы у Новой Зеландии?
2: Там, по-моему, нельзя...
1: Конфликт на Ближнем Востоке, война России и Украина, Трамп сошел с ума и так далее. В Новой Зеландии они впервые начали разрешать сажать розы и теперь не знают, как их сажать. Во всей Новой Зеландии теперь открыты чатики, где они советуются, как правильно сажать розы.
2: А вот, кстати, когда-то...
1: Можно мне такие проблемы?
3: Слушай, это очень круто на самом
2: когда-то
3: деле.
2: Когда-то я читала какие-то там прям законы, да, о том, что нельзя делать. И вот, по-моему, там или, может быть, в другой стране, извините, если путаю, нельзя из самолета лося выкидывать.
3: А в Штатах, да, тоже вот эти дурацкие законы?
1: Обычно
3: типа,
1: в Штатах такое,
3: нельзя,
1: да.
3: Нельзя прогуливаться по городу с крокодилом, например.
1: Правильно.
2: А
1: это,
2: что,
1: скорее
2: он
1: всего, в Майами.
3: Да, понимаешь,
2: он
3: надо
2: что,
3: выгуливать
2: не человек?
3: У себя в квартире. Нет, оказывается, нет.
1: Также, дорогие друзья, я сегодня в майке сборной Аргентины по футболу, и поэтому не могу не упоминать 78 лет празднику в Аргентине.
3: Какому?
1: День Фагафеда.
3: Кого?
1: Фагафеда.
3: Логопеда?
1: Логопев.
3: Логопев.
1: Угу. Февочка, Еночка.
3: Это типа да. Здравствуйте, Муна. Ну да. Да? это вот оттуда.
1: Да, подождите, лучше.
3: А в Мексике сегодня, между прочим, день специалиста по коммуникациям. Ребята,
1: да,
3: это и наш профессиональный праздник. Мы же специалисты. Прям до неба специалиста по коммуникациям, да. Я в этом уверена.
1: Вы коммуницировали наше мнение.
3: Коммуницировали, и вы коммуницировали.
2: Смотрите, давайте идем, значит, в США. Так. Да? И вот смотрите, день больниц.
3: Так.
2: День, значит, Адаметра.
3: Так.
2: Лемирика.
3: Что такое?
2: Понятия не имею, потом объясню.
3: Лемирика.
1: Америка, лемирика. Кристина уже просто придумывает слова.
2: Возможно. И день ореховой помадки.
3: Ореховая помадки.
2: Помадки.
1: А можно мне эротично это произносить?
2: Нет. День ореховой помадки.
1: Зарядила.
2: Живите с этим.
3: Так, а что у нас сегодня по всему этому делу еще есть?
1: Да практически, собственно, ничего такого нет особенно, я так посмотрел.
3: Ну, я тоже, да, посмотрел.
2: Ну и достаточно наговорили мы себе.
3: 12 мая 80-го года состоялась премьера первого советского фильма «Катастрофы. Экипаж». И, между прочим, это, мне кажется...
1: Это то,
3: лучше
1: с
3: Жоновым. Нет, с Жоновым.
1: А.
3: Еще вот тот старый.
1: А, тот старый.
3: Да,
1: все.
3: Тот старый. А вот этот новый, кстати, мне как-то вот не очень.
1: Понял. Окей. Хорошо. Кстати, пишет, пока играет музыка, начинает играть. Дед Федя пишет. Да. Ребята, привет. Я таки понял, Кристина откуда-то с районов Москвы.
2: Я вот это сейчас
1: говорю.
2: Говор
1: ее московский, конца 80-х годов. Всем хорошего дня, дед Федя.
3: Дед Федя, вот пальцем в небо, правда.
1: Везем Кристину в Аргентину к логопеду и дефектологу. Начинаем исправлять ее речь.
3: Давай музыку слушать уже.
1: Не, давай лучше послушаем речь Кристины.
2: Давай уже включай.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский у нас в студии для того, чтобы рассказать нам что-то интересное. Игорь, доброе утро!
3: Андрей, привет! Доброе утро! Моя прекрасная командировка продолжается. Я в BQ Laser. И сегодня, и скажу вам, друзья, хватит жить с болью, откладывать жизнь на потом.
2: Правильно, не надо.
3: Себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими, радоваться обычным вещам, без мучений, без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или заклинит. BQ Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам. Без очередей, без зависимости от обезболивающих и без лишней траты времени. Именно сейчас, друзья, действует прекрасное предложение, от которого невозможно отказаться. BQ Laser Pro сегодня целый день со скидкой 40%. И это еще не все. Дополнительная скидка 18%. И это только сегодня. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и жизни без ограничений. Друзья, звоните, звездочка 3414. Будьте здоровы, живите без боли. Спасибо, Андрей, спасибо, Прогрев. Спасибо всем, кто слушает.
2: Звездочка 3414, спасибо тебе большое, Игорь. Будьте, вот ты как-то сказал, будьте здоровы, живите красиво, или как ты сказал?
3: Без боли.
2: Без боли, правильно. Будьте здоровы, живите без боли. А можно еще сказать, будьте здоровы, живите богато, потому что когда ты
3: богато,
2: живешь без...
3: конечно.
2: Когда
3: конечно.
2: Ты живешь
3: когда
2: без не... боли, ты не тратишь деньги на то, чтобы ходить к врачу.
3: Совершенно верно.
2: Совершенно, вот и все.
3: Всем хорошего утра.
2: Хорошо, что мы согласны друг с другом. Игорь, хорошего дня, услышимся через некоторое время.
1: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Махсанэ Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
2: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Если вам хоть раз хотелось зайти в дом и поймать вот это самое ощущение, вот именно так должен выглядеть уют, тогда следующая тема точно для вас. Альта Ливелла приглашает на большой праздник в честь дня рождения бутика итальянской мебели в Ришон-ле-Циони. И сегодня у нас в эфире представитель компании Альта Ливелла Денис Ганиев. Денис, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Слушай, у меня, знаешь, какой вопрос? Вот какие предметы и мебели чаще всего вот выбирают для того, чтобы сделать центр дома? Это диван, стол, кухня, вот с чем... Чаще всего приходит? Какой запрос?
3: Чаще всего приходит, естественно, выбирать к нам диван. Но вот то, что делает изюминку в квартире, то, что делает таким, скажем, уголком притяжения, это часто очень бывает кресло в последнее время.
2: Да ты что?
3: Да, кресло.
2: Причем, вошли в моду.
3: Да, причем кресло это не всегда просто маленькое дизайнерское кресло. Это телевизионное кресло с реклайнером. Раньше... была такая стигма, что телевизионное кресло это что-то такое, как бабушки, которые 90 лет, которая там сидит не вставая, большое, громоздкое, чаще всего коричневого цвета. Сегодня тенденции идут совсем в другую сторону. Сегодня ты смотришь на кресло, иногда не понимаешь, что в нем есть электрический реклайнер. То есть оно не просто удобное и функциональное, но еще красивое и прекрасно вписывается в интерьер.
2: А вот цветовая гамма, какая вот она сейчас вот актуальная?
3: Ну, самый актуальный цвет, цвет этого года. Года, это, как ни странно, белый.
2: Да ты что?
3: Да, и у нас очень часто
2: непрактично
3: покупают.
2: Непрактично же.
3: Вот тут я с тобой готов поспорить.
2: Давай.
3: Очень долго.
2: Люблю, когда со мной
3: спорят. Непрактично — это первый вопрос, который задают нам женщины, когда мы говорим, что сейчас в моде светлые тона, особенно свет, особенно белый. И, естественно, первый же вопрос — это, а как его мыть?
2: Угу.
3: Его очень просто мыть. Все ткани и всю кожу, которую привозим мы, это очень качественные материалы. Единственное, что тебе нужно будет держать дома, чтобы ее чистить, это либо тряпку с водой, либо мокрую салфетку. И я уверен, у тебя это есть.
2: Ну, понятно. А вот число 16, 16 мая, тебе о чем-то говорит?
3: Если я не ошибаюсь, это суббота, правильно?
2: Правильно.
3: Если я еще раз не ошибаюсь, это день рождения у одного прекрасного мебельного бутика.
2: Да ты Ванга просто! И что там, что? Там какая информация?
3: Начиная с 10 часов утра, в ближайшую субботу, 16 мая, мы с огромным удовольствием открываем наши двери, приглашаем всех радиослушателей отпраздновать вместе с нами наше 12-летие. Поверьте мне, это стоит того. Фантастические цены, невероятные подарки, фуршет, шампанское, прекрасное итальянское настроение, итальянская музыка, итальянский кофе. Назовите мне хотя бы одну причину, по которой 16 мая все не должны быть в магазине Альта Ливелла.
2: Я бы очень хотела что-то такое назвать, но нет у меня вариантов. Поэтому Альта Ливелла – мебель, которая создает настроение дома. Ну и, соответственно, есть короткий номер телефона. Звездочка 9246, звездочка 9246. И 16 мая обязательно приходите в Альта Ливелла. Денис, огромное тебе спасибо, а мы с тобой уже услышимся в следующем часе.
3: Спасибо тебе.
1: Реклама.
4: Прогрев шоу на первом.
5: Слышите, да? Слышите?
2: Что?
5: А, нет, ничего.
6: Чиж.
5: Просто звездочка упала на твою ладонь.
6: Ребята, вообще, это угрожающе. Звездочка упала на ладонь. Вы представляете?
5: Гороскоп. Я имею в виду гороскоп, ребята.
2: Это романтично.
5: Прямо по курсу. Давайте заглянем, что ли. Короче, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодняшний день потребует предельной честности с самим собой и окружающими. Энергетика планет подталкивает к тому, чтобы расставить все точки над ё и в затянувшихся вопросах и перестать откладывать важные решения на потом. А это время, когда случайная встреча или короткий разговор могут стать началом чего-то масштабного. Поэтому нужно быть открытым миру и не пропускать знаки судьбы, то есть быть в потоке и в ресурсе. Главное — сохранять баланс между эмоциями и логикой, тогда любой вопрос решится в вашу пользу. Как вам такое?
2: А давайте посмотрим, что там у овнов.
5: Ну?
2: Овны, ваш напор сегодня может горы свернуть, но звезды советуют направить его на созидание, а не на споры, да конечно. В личных отношениях, ну так-так, так, наступает время тепла. Один искренний разговор заменит 1000 подарков.
6: Божечки, кошечки, как Лена
5: подарки,
6: говорит.
5: Подарки — это хорошо, конечно.
2: А не разговор, да, разговаривать.
6: Тельцы, сегодня вам захочется стабильности и комфорта. Самое время заняться обустройством своего пространства или планированием крупных покупок для дома, и интуиция в этих вопросах вас не подведет.
5: Близнецы, день полон общения и новой информации, вы будете в центре внимания, так что фильтруйте то, что говорите, ибо сегодня ваш ваши слова обладают особой силой и могут повлиять на чье-то важное решение.
2: Вот я думаю, что фильтр раки и поменяли, потому что звезды ракам обещают финансовую удачу, если, естественно, они проявят, ну, хоть капельку терпения. Не торопите события, нужные предложения сами найдут вас, но уже во второй половине дня. А вот вечер лучше провести в тишине.
6: Угу, хорошо, ради бога. Львы, сегодня, сегодня ваш выход. А когда не их? Хочется спросить. Вы будете сиять в любой компании, а лидерские качества помогут повести за собой коллег. Главное, не забывайте, что свита тоже нуждается в похвале и внимании.
5: Девы, ваша внимательность к деталям сегодня станет вашим спасением. Пока другие витают в облаках, вы четко видите суть вещей. Это поможет избежать досадных ошибок и не нарваться на грубость.
2: Весы. День поиска гармонии у вас сегодня. Вас может потянуть на творчество или эстетическое удовольствие. Позвольте себе немного роскоши, это вернет вам внутреннее равновесие и вдохновение.
6: Хорошо, скорпионы. Сегодня вам под силу разгадать любую тайну. Ваша проницательность на высоте, поэтому доверяйте первому впечатлению о людях. Вечер принесет приятную новость, связанную с работой.
5: Какая там новость может быть, связанная с работой? У тебя завтра выходной или еще чего?
2: Да, конечно.
5: Стрельцы, вас манят новые горизонты. Отличное время для планирования поездок или начала обучения. Не бойтесь мечтать о несбыточном. Сегодня границы между реальностью и фантазией очень тонки.
2: Козероги. Вы почувствуете сегодня прилив сил для завершения самого сложного проекта, но это потребует, естественно, дисциплины и порядка. А вот звезды советуют не игнорировать советы старших коллег. В них скрыто зерно истины.
6: Ах, как сказано. Опыт, кроси, опыт. Красивое. Водолеи. Сегодня вы генератор.
2: Точка.
6: Да. Сегодня вы генератор нестандартных идей. Окружающие могут не сразу оценить ваш креатив, но не надо сдаваться. Ваша индивидуальность – ваш главный козырь в сегодняшней игре.
5: Ну и рыбы. Сегодня у вас день глубоких чувств и интуитивных прозрений. Вы будете тонко чувствовать настроение близких, что поможет избежать ненужных конфликтов. Доверьтесь течению. Оно вынесет вас в нужное место.

0: 7 часов 55 минут утра, 12 мая 26 года. Я специально вышел в эфир для того, чтобы Кристина меня не убила и не закатала в какую-нибудь баночку из-под огурцов.
1: Да все равно сейчас перерывчик у нас будет.
0: Маринованный Андрюшка никому не нужен. Первое, радио 89.1 FM.
1: Какой маринад.
0: Радио всегда с тобой. И даже на севере, кстати, дорогие друзья, мы очень рады, что вы нас на севере слышите.
1: Да,
0: это очень
1: нам
0: круто.
1: Уже написали, что исторический прям момент, что нас слышно и слышно хорошо.
2: Это прекрасно. Главное, что помните о том, что ваши ушки для нас важны. Каждое ваше ухо. Правда. Ну а прогрев шоу завершает свою работу только в первом часе. Услышимся во втором. А там будет еще много всего разного интересного. Что?
1: Целуем ваши ушки.
2: Боже.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас, любимый квас.
1: Реклама.
7: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета.
8: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Самые интересные.

Интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Раскрыта крупная в Израиле сеть педофилов. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным Маариф и новостной службы КАН, 105-е подразделение следственного управления ЛААФ-433 раскрыло педофильскую сеть. В рамках расследования были задержаны 8 человек. Среди задержанных социальный работник, сотрудник автомобильной компании и работник хай-тек-компании, которые, по данным следствия, вели двойную жизнь, создавая впечатление благополучных отцов семейств. Часть подозреваемых – родители малолетних детей, над которыми систематически совершали развратные действия и снимали это на видео, чтобы обмениваться с другими. Во время расследования была обнаружена их переписка, в ходе которой они подстрекали друг друга к совершению преступлений против несовершеннолетних, в том числе против собственных детей, детей соседей и знакомых. Двоим задержанным уже предъявлены обвинения, еще два человека были задержаны накануне. По данным КАН, материалы дела оказались настолько тяжелыми, что даже опытные следователи, раскрывшие не одно дело о сексуальных преступлениях, испытывают шок при знакомстве с уликами. Объединенные Арабские Эмираты в начале апреля нанесли серию военных ударов по территории Ирана еще до того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о прекращении огня. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с деталями произошедшего, сообщила газета Wall Street Journal. По данным издания, операция проводилась в закрытом режиме, а власти Абу-Даби не делали публичных заявлений о ее проведении. Одной из целей атаки, как утверждают собеседники газеты, стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный на иранском острове Лаван в Персидском заливе. Кроме того, удары могли быть нанесены и по другим объектам, имеющим стратегическое значение. Источники также сообщили, что действия эмиратской стороны не вызвали негативной реакции со стороны Вашингтона. Поскольку операция состоялась еще до вступления в силу соглашения о прекращении огня, американская администрация не расценила ее как нарушение достигнутых договоренностей. Более того, по информации собеседников издания, в США положительно восприняли участие Объединенных Арабских Эмиратов в военных действиях. По данным налогового управления, прямой ущерб от ракетных обстрелов в ходе 12-дневной операции «Народ как лев» летом прошлого года составил 4,5 миллиарда шекелей. На этой неделе Амир Даян, директор компенсационного фонда налогового управления, рассказал на конференции Центра недвижимости в Эйлате, что только ремонт двух небоскребов – башни да Винчи в Тель-Авиве и высотки на улице Жаботинский, 16 в Рамадгане – обойдется в миллиард шекелей. По его словам, ремонт навесных фасадов, поврежденных в ходе последней войны, задача принципиально новая, с которой государство прежде не сталкивалось. Навесные фасады в таких зданиях, как да Винчи в Тель-Авиве и на Жаботинске в Рамадгане, крайне сложная история. Там напольное покрытие, которое нужно вскрывать и менять. Придется все секции фасада целиком. Сейчас мы там еще только на этапе конструктивного обследования. Это ставит перед нами задачи, с которыми мы раньше не сталкивались. Нам нужно думать о навесных фасадах и о том, что будет дальше, потому что, по моей оценке, мирный период нам не светит, и подобное может повториться, заявил Даян. Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио возможной командой мечты республиканской партии на выборах 2028 года. По сообщениям американских СМИ, Трамп сделал это заявление на ужине в Розовом саду Белого дома, посвященном неделе полиции. Во время выступления Трамп заговорил о будущей республиканской номинации и предложил гостям аплодисментами показать, кому они симпатизируют – Венсу или Рубио. После реакции зала он сказал, что связка Джей Ди и Марко хорошо смотрелась бы в избирательном бюллетене, назвав их идеальными кандидатами и командой мечты. При этом Трамп оговорился, что речь не идет об официальной поддержке кого-либо из них. Венс занимает пост вице-президента США, Рубио – государственного секретаря. Оба считаются среди вероятных претендентов на лидерство в республиканской партии после завершения нынешнего срока Трампа. Сам Трамп, согласно 22-й поправке Конституции США, не может баллотироваться на третий президентский срок. Ранее он говорил, что у республиканцев есть хорошая скамейка возможных преемников, упоминая в этом контексте Венса, Рубио и других членов своей администрации. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, пустынный южный ветер, шараф. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аждоде 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41, на Голландских высотах 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 10 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: «Прогрев» шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: И снова здрасте. Второй час пошел. 8 часов 8 минут утра. 12 мая 26 года. Это первое радио 89.1 FM. Радио, которое теперь и в центре, и на севере. И вообще везде, потому что оно всегда с тобой.
2: Слушай, это радио вообще на самом деле на весь мир вещает, потому что нас слушают с очень многих стран по всему миру, с очень многих континентов, потому что у нас есть супер-пупер-аппликация.
1: Из Канады, из Аргентины, из США, откуда нам только не пишут.
2: Да, абсолютно точно.
3: А вот Андрей Афуло с вами спорит. Говорит, нифига не слышно.
2: Чего?
3: Волну с начала мая. Андрей Афуло. И при этом написал.
2: Вот так вот.
1: Вот как? То есть слышно все?
3: Магия.
2: Говорят, слышно, а тут чихпых магия.
3: Ну да.
1: Кстати, по поводу новостей. Помните, мы в прошлом выпуске поднимали тему про... Ну, затрагивали тему.
2: Ну.
1: Про Новую Зеландию.
3: Да.
1: Итак, друзья, то, чем мы похмелялись, теперь спортивный напиток.
3: Что?
1: Новозеландское подразделение Макдака, Макдональдса, запустило необычную спортивную кампанию.
2: Так.
1: Сеть начала выпускать брендированные бутылки с огуречным рассолом для футболиста клуба Окленд.
2: Для футболисток почему-то.
1: Для футболистов.
2: Ладно.
3: Вторник. Я не пью.
2: Фуфайка.
3: Я не пью, но рассольчик обожаю.
1: Речь идет о жидкости из-под маринованных огурцов, которая давно используется в спортивной среде как неформальное средство против мышечных спазмов. Ребят, вообще не так используйте. Это не так работает.
3: Но,
1: кто-нибудь,
3: Андрюш,
1: скажите.
3: Конечно, извини, это еще как работает. И действительно очень даже помогает. Я сейчас от всех спортсменов тебе говорю.
4: Я сейчас вам скажу, дорогие друзья. Я, конечно, тоже бывший пловец. Но когда ты утром 1 января встаешь.
2: Ой, господи,
1: ну,
3: и
1: у тебя
3: едешь на работу.
1: Рассольчик.
3: Мы еще тоже те пловцы, поэтому плывем дальше. Итак, смотрите, ну, все мы смотрели, да, утиные истории, мы все знаем, как бы казалось нам. Да, мы любим каждого из них, знаем. А знали ли вы, мои дорогие коллеги, и вы, мои дорогие радиодрузья, что у Дональда Дака есть сестра-близнец по имени Делла?
2: Так. Ну, дальше.
3: Сейчас встретишься с ней. Она впервые упоминается в 1937 году, а уже вот дебютировала в анимации в 2017 году. Она мама, загибайте пальчики, Хьюи, Дьюи и Луи.
1: Которые являются Билли, Вилли и Дилли. Они же Билли и Дилли, Билли, Вилли, Дилли. Они же Гога.
3: Как вам такая информейшн?
2: Интересно.
1: Класс.
3: Главное, какие details, да?
1: Слушайте, а как, прости, как вот в это семейное древо помещается Поночка?
2: Так, дальше.
1: Мадам Клювде.
2: Так.
1: Миссис Клювде. Как?
3: Слушай, большая семья, мабая.
2: Абсолютно точно. Так, предлагаю сейчас переместиться в Китай. Там ввели строгие...
1: Трошки надо.
2: Смотрите.
3: Надо.
2: И просто инфа стопроцентно вот прям бомба.
3: Давай.
2: Китай ввел новые строгие правила, запрещающие женщинам демонстрировать нижнее белье во время прямых эфиров интернет-магазинов.
3: Как?
2: Вот так.
3: Нет!
2: Смотрите, эти законы направлены на поддержание общественной морали, однако вынудили искать бизнес нестандартные решения. Вот чтобы продолжать продавать свои товары, не нарушая закон, многие интернет-магазины начали нанимать мужчин для демонстрации этой одежды. Ребята, вы бы видели вот реально эти фотки в соцсетях. Китайские мужчинки в женском белье. Там,
1: в трусиках танго, как Тарзан.
2: Да, да. Умора просто нереальная. Серьезно. Ну, вот моя ж.
3: Занимайте все, значит, свои посадочные места, пристегивайте ремни, перелетаем в Австралию.
2: Так.
3: Открыт, значит, новый вид млекопитающий. Это гигантские летучие кускусы. Наконец-то Чебурашка обнаружен. Ребят, реально, я вот сейчас вам покажу эту фотографию.
1: Хошь,
3: это просто милейшее животное.
2: Боже, какая
3: я
2: красота.
3: Я хочу домой. Его
2: кускус, маленький кускус.
3: Кускус.
2: Слушайте, теперь плавно давайте переместимся в Швецию. У них, кстати говоря, очень клевая новость и актуальная. Там появился торговый центр, где продают только отремонтированные и переработанные вещи. То есть такой, как это, секонд-хенд типа. То есть сломанную электронику, мебель и одежду из местных пунктов сбора отходов восстанавливают там, прямо вот в этих торговых центрах. И у каждого магазина есть своя мастерская. Проект не только сокращает количество мусора и экономит ресурсы, но и показывает, что стильные и качественные вещи можно создавать без нового производства. Вот это, ребята, прекрасно. предусмотрительность. То есть, как говорится, если тебе что-то не нужно, отдай другому, тому, кому нужно.
1: Кстати, одна из таких новостей о Мире Регев.
2: Так.
1: Замораживает создание базы Wizz Air в Израиле.
3: Опачки.
1: Да? Решение. Так. Чем оно обосновано? Ну. Решение принято на фоне отказа лоукостера возобновить рейсы в Израиль. Во-первых, Wizz Air не отказывался, а просто оттягивает это все дело из-за логичных обстоятельств.
2: Угу.
1: Но изначально Мири Регев была против всей этой темы. Изначально, я не знаю, это в сотрудничестве с авиакомпаниями местными или нет. С одной стороны, я понимаю, надо развивать наши авиалинии, надо, чтобы израильские авиаперевозчики развивались, росли, обрастали новыми самолетами в лизинг и так далее. Может быть, и свои создавали в какой-то mm-hmm. момент. Но, тем не менее, как происходит во все времена, как происходит прогресс? Как
2: до
1: он происходит?
2: До чего дошел прогресс? Вот, или не дошел?
1: Он происходит за счет конкуренции. Здоровой, но конкуренции.
2: Угу.
1: А вот спрашивается, а почему бы не открыть?
2: Ну, видимо, каким-то образом это скажется на наших да, авиакомпаниях. Будет меньшая загруженность, потому что Визэйр, ага, держи карман шире. Визэйр, они, у них же всегда, в принципе, низкие цены. И угу. можно улететь, в принципе, за клюм куда угодно. Вот, поэтому наша компания... Но, знаете, ребята, вот лично, что касается меня...
1: Поэтому такая, я говорю, неоднозначная ситуация.
2: Я теперь летаю только Эль-Аль, потому что там пилоты боги, и не меньше. А вот смотрите, есть еще одна новостишка из Штатов прилетела. Ну, как новостишка? Такое вот интересное событие. Из Штатов новостяо. Угу. News из Штатов прилетела. Короче, вот есть каста людей, да, которых знает весь мир. То есть это вот актеры, mm-hmm, да, mm-hmm, режиссеры mm-hmm. и так далее.
3: Уже блогеры.
2: Вот смотрите, сразу после церемонии на Аллее Славы Дуэйна Джонсона остановила полиция.
1: Ух ты!
2: А знаете, какая причина?
1: Но.
2: Слишком темная тонировка внедорожникам. Угу.
1: За а это... у них тоже тонировка запрещена? Интересно.
2: За это штрафуют тысячи людей, но, видимо, слишком темная. Там же должен быть какой-то процент.
1: Да.
2: И все, есть специальные такие приборы, которые этот процент вот, проницаемости света они измеряют. Так вот, внимание привлекло не то, что его остановили, а то, что скала не стал спорить. Он не прикрывался своей популярностью и спокойно принял штраф. А в конце
1: дал в жопу
2: и убежал. Просто пожал руку офицеру. Вы знаете, ребята,
3: а может, специально он это сделал? Он проверял?
2: Проверял. Ну, в любом случае, мне кажется, что вот в нашем мире, где вот, скажем так, многие вот этот статус, популярность используют как защиту, вот такие моменты говорят намного больше, чем какие-то, я не знаю, любые самые известные роли в кино.
1: Ну и чтобы закольцевать наш этот выход родиной, СМИ сообщили о
2: покупке... Новую Зеландию?
1: Да. Ну. СМИ сообщили о покупке бункеров миллиардерами в Новой Зеландии. Не просто о какой-то разовой или десятикратной покупке, а в сотни раз.
2: Ну.
1: Около сотни бункеров куплено миллиардерами, а также земли в Новой Зеландии.
2: Они что-то знают?
1: Да.
2: Ой-ой-ой-ой.
1: Вот мне кажется, они что-то знают. Они вот получили какую-то информацию и так это потихонечку распространили, нашептали друг другу, и все в Новую Зеландию.
3: А может быть, подсказка будет в песне, которую мы сейчас послушаем?
1: Очень хорошая подсказка будет, потому что это песня Зиверт под названием «Goodbye».
3: Вот подсказка!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: А теперь, ребята, обратите внимание, 1100 квадратных метров безупречного дизайна. Это, мне кажется, не просто выставочный зал, это прям целый город стиля в Ришон Лиционе. В студии у нас Денис, мы обсуждаем грандиозные события в Альтелевелла. Доброе утро, Денис.
3: Доброе утро.
2: В ближайшую субботу у Альтелевелла день рождения, 12-й. И, насколько я понимаю, масштаб праздника будет подстать прям площади бутика.
3: Да, все правильно. Кстати говоря, ты хорошо очень сказала, это целый город. Mm-hmm. Это действительно мебельный город, два этажа, есть что посмотреть, есть что выбрать, а выбор у нас действительно огромный. Давай напомним, что вся мебель у нас под заказ. Что значит под заказ? Мы совсем ничего не держим в наличии, и по одной простой причине, что наша мебель, действительно качественная итальянская мебель, она должна быть под заказ. Это как хороший костюм, как хорошие перчатки, как обувь.
2: То есть мне можно не бояться, если я, например, приду, попрыгаю на этом диване, что мне прям вот этот прыганый диван приедет домой, нет?
3: Даже если ты очень захочешь, нет, такого не будет, потому что у нас у всех разный вкус. Мы все любим разные цвета, мы все по-разному сидим, и когда ты приходишь и говорят, вот у тебя есть вот этот диван, вот в таком размере, в таких 2-3 цветах, забирай, потому что вот эта вот радость от того, что тебе привезли очень быстро, она пройдет также очень быстро. А подождать от силы 4 месяца, но наслаждаться потом больше 10 лет диваном, мне кажется, это стоит того.
2: Слушай, Денис, а какие материалы сейчас в топе? Вот это все еще классическое дерево, да, или какие-то, я не знаю, современные композиты, сталь, может быть, что?
3: Сейчас, ну, если мы говорим, например, о журнальных столах и о обеденных столах, то керамика, то есть более такие холодные цвета и холодные материалы. Дерево, естественно, тоже люди покупают, но чуть-чуть меньше. Ну, по крайней мере, тренд сейчас такой. А если мы говорим о обивке диванов, то опять возвращается, конечно, в моду кожа. И она возвращается по простой очень причине. Раньше мы не покупали кожаный диван, потому что зимой ты сидишь, тебе холодно, неприятно, летом потеешь, прилипаешь. Приходите к нам, мы вам объясним, что сегодня все технологии двинулись вперед, в том числе и технологии обработки кожи. Сегодня за это можно не переживать. Кожаный диван выглядит гораздо элегантнее, гораздо богаче. Поэтому приходите к нам 16 мая, мы вам все расскажем, покажем, выпьем шампанского, вы получите скидки, подарки.
2: Да. Все дела, все попробуйте, попрыгайте, полежите, посидите, постоите. Все что угодно, все правильно?
3: Все правильно.
2: Отлично. Денис, спасибо огромное, услышимся чуточку позже. Ну а вы, дорогие друзья, запоминайте, ближайшая суббота, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера встречаемся в Альтелевелла на Рожанский, 11 в Ришон Лиционе. Подарки ждут каждого покупателя. Ну позвольте себе положительные эмоции и по-настоящему качественную мебель. И да, обязательно сохраните телефончик на всякий случай, если вдруг нужны какие-то подробности. Звездочка 9246. Звездочка 9246.
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
5: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
7: Орион Чокопай.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
10: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
11: Звездочка 3849.
12: Альтелевелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелевелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
15: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Лидский квас. Любимый квас.
8: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что ж, продолжает свою работу и, соответственно, всякие интересные факты, события из всего мира мы тут собрали для того, чтобы поделиться с вами, наши дорогие радиодрузья. Ну, вы слушаете волну 89.1 FM и, соответственно, прогрев шоу. Короче, есть некоторые, значит, группа людей. В прошлом, я думаю, они были когда-то диджеями, а сейчас они, значит, ученые. Так вот, да. По их исследованиям выяснили, что музыка имеет свойство восстанавливать поврежденные участки головного мозга и возвращать потерянные воспоминания.
2: Ничего.
3: Ой, а где ты? Куда ты? Вот микрофон.
2: Ничего себе!
3: Ну, бывает, да. Сейчас же уже сны можно оцифровывать.
1: Да,
3: мне
1: пожалуйста.
3: Кажется, далеко шагнул прогресс.
2: А мне кажется, что сон совсем скоро станет явью. После полета, повторюсь, Артемиды-2, планы по освоению Луны и Марса стали в разы ближе. Просто на десятилетия ближе, чем это было изначально. А что ты так тяжело вздыхаешь, Лена?
3: Нет, я просто хотела тебе возразить. Ну, ладно, не буду. Я лучше сейчас пройдусь по твоей любви к итальянской...
2: Сейчас ты пройдешься, ну, даже потопчешься. Но прежде всего, участники марсианского эксперимента НАСА...
3: Какого?
2: Марсианского эксперимента.
3: Марсианского, да.
2: Прости, мам. Провели 200 дней в полной изоляции.
3: Ну, нормально.
2: Значит, экипаж этой миссии уже больше полугода живет в замкнутом марсианском пространстве, полностью адаптированной именно под Марс. В модуле без связи.
3: Так.
2: С ограниченными ресурсами и имитацией аварий. Они сейчас максимально готовятся.
3: Слушай, ну на самом деле это хорошо, но я тут, кстати, недавно прочитала, что неких два астронавта, причем они однояйцевые близнецы, то есть практически с одинаковым набором генов, да, оба астронавты, и одного, значит, запустили, скажем так, в космос, а второй остался на Земле. И когда вот тот второй из космоса...
2: Напоминает аватар.
3: Когда он вернулся на Землю, опять сравнивали их ДНК, и оказалось, что ДНК реально отличаются, вот, и причем у того близнеца, который вернулся из космоса, это все в худшую сторону. Да, поначалу вроде как чуть-чуть улучшилось, но потом, скажем так, космос все это забрал с процентами. И вот ведь вопрос: на Марс-то лететь 7-9 месяцев, как вообще? А чувак пробыл там на этой самой, что ли, там около там, что ли, двух месяцев или что-то там, типа.
2: Смотри,
3: того.
2: Сейчас на
3: То
2: финале.
3: Есть, да. Необратимые изменения идут даже в структуре ДНК.
2: Ну, смотри, Лен, сейчас на финальной стадии разработки, дорогие радиослушатели, тоже, кстати, полезная информация для вас лично, на самом деле интересно. На финальной стадии разработки сейчас находится термоядерный двигатель, который летит гораздо быстрее, ну, и посмотрим, до Марса можно будет добраться за 3 месяца.
3: Ну, поглядим. Хотя, кстати, вы слышали вот эту вот новость, что, оказывается, Илон Маск приезжает в Израиль?
2: О!
3: Да, ты понимаешь?
2: Еще одна набережная в Батьеме будет названа именем американца.
3: Че это будет, да.
2: Вот, кстати, Лен, а мне еще вот что интересно. Как на это отреагировал Маск? Он же все затягивает.
3: Ну,
2: вот тянет.
3: Видимо, у него есть свои причины.
2: Да,
3: на
2: а
3: это.
2: Пока он тянет, Арабские Эмираты, как пишет новости, тайно ударили по Ирану.
3: Тайно.
2: Какое военизированное кокетство. Как можно тайно ударить ракетами?
3: Ну, типа, оно само запустилось, это не мы.
2: Что, упали?
1: А мы в этот момент вообще обедали.
2: Я случайно сел, стукнул по столу, а это кнопка.
3: Кнопка.
1: Я думал десерт, а оказывается кнопка.
3: А мы случайно вот обедали, вот по поводу твоей любви к итальянской еде. Смотри, пользователи интернета чуть ли не с ужасом смотрят фотографии вот этой закуски. Я тебе потом покажу фотографию. Значит, там пицца. И в этой самой пицце ничего такого уж прям криминального. Но любое, понятное дело, вкусное там классическое блюдо всегда можно испортить. Была бы богатая фантазия. Так вот, в данном случае речь идет об извращенной фантазии. Это вот уверены комментаторы.
2: Пицца с ананасами?
3: Дело в том, нет, что некие чудаки, по некоторым данным это жители Польши, используют куски пиццы как хлеб для сэндвичей и кладут плюс вот между вот этими кусками дополнительную начинку — мясо и квашеную капусту.
1: Воу-воу-воу.
3: Да.
1: Какие ну, они
3: мнения, конечно,
2: это так себе.
3: Мнения, конечно, разделились. Одни говорят, что это вкусно, другие говорят, что это просто отврат. Ребят, что делать?
2: А по факту, надо что это кабачок. Пробовать. А вы знаете, кстати, дорогие радиослушатели, что в Польше, вот Чехословакии, ну, Чехии и Словакии, я что-то назад на 40 лет ушел.
1: С Чехословакии. Вернись, пожалуйста.
2: В Чехии, Словакии и Польше очень распространено блюдо. Вот это берется бургерная булка. Ага. И знаете, что на нее намазывается?
1: Что?
2: Сырой фарш.
1: А?
2: Сырой фарш.
1: Итак, вот чего? Это все.
2: Наш продюсер Даша Достоевская показывает класс.
3: Серьезно?
2: И мне даже страшно это пробовать. Я мясоед от бога.
3: Аба, она говорит, что это вкусно. Она показывает вверх палец
2: мясной
3: большой.
2: Мясной фарш?
3: Серьезно?
1: Может быть, у нас что-то с мозгом произошло? Подождите, может быть, что-то с мозгом? Да, подожди!
2: А, она говорит, это как тартар.
3: Тартар, вот, я только хотела сказать.
2: Какой тартар это придумал, я не знаю.
1: Правильно говорит татарин.
3: Нет,
2: я
3: он
2: не
3: сказал,
2: хочу...
3: он хотел сказать то, что он хотел.
2: Смотри,
3: то, что
2: ты
3: сказал,
2: татарка,
3: да.
2: Ты не нарвешься на национальный скандал, а я нарвусь.
3: Слушайте, в любом случае, мне кажется, что в пицце внутри квашеная капуста — это такое себе.
1: Короче,
3: надо попробовать.
1: Дайте я немножечко, значит,
2: ну, после давай, того, как распнем того, кого ты придумал.
1: Уведу ваше внимание. Короче, есть такой некий мужчина, который потратил все свое состояние, собрав абсолютно все игрушки из франшизы «История игрушек».
2: Обалдеть.
1: Представляете, да, в коллекцию вошли все главные герои, и также второстепенные персонажи, эпизодические фигурки и даже редкие прототипы. Mm-hmm. Все это время коллекционер активно отслеживал акционы, специализированные сайты по продаже винтажных игрушек, распродажи частных собраний и официально, значит, вот все это, вот как бы вот, ну, Disney и Pixar, все ему
3: сколько...
1: даже сказали, какой ты умничка. Вы Ой, сегодня мне хоть одну фразу дадите договорить.
3: Слушайте, а сколько вообще частей у этих вот историй игрушек?
2: По-моему, пять.
3: Теперь? Уже, я тоже
2: по-моему,
3: что-то...
2: По-моему, пять.
1: Пять
3: Ты знаешь что, ну, я одну посмотрела, вторую наполовинку, а больше я смотреть не стала.
2: Но мне признаюсь, еще...
1: не смотрела ни одной,
2: смотрите,
1: неинтересно.
2: Еще есть Buzz Lightyear, это отдельный спин-офф про База. Есть еще сериал, мультсериал, который мы смотрели все в детстве.
3: Короче, парень в теме, все нормально.
2: Так что это франшиза, которая, в принципе, вывела мультики на новый уровень. И плюс еще, дорогие друзья, кстати, интересный факт. Самой дорогой игрушкой в истории из проданных на аукционах считается механическая кукла «Птицелов», оцененная в 6,5 миллиона долларов.
3: Обалдеть.
2: Чтобы вы понимали.
3: Обалдеть. Вообще.
1: Хочу душа. Душа просит песни.
2: Да, душа? Давай. Душа просит, но
1: вот
2: песни...
1: Вот прям хочет.
2: Ты,
3: сейчас получит.
2: Ну, мало ли,
1: да?
2: Что ты хочешь.
1: Наконец-то.
2: На самом деле. Знаешь, ваши ожидания...
1: Ты меньше говори, больше
2: ваши
1: делай.
2: Ваши ожидания — это ваши проблемы, Кристиночка. А сейчас реклама.
0: Реклама.
2: Игорь Красковский у нас в эфире для того, чтобы поделиться чем-то счастливым, здоровым и приятным, а главное, недорогим. Игорь, доброе утро.
4: Привет, привет, Андрей, привет все, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке в Бикюрлейзер. И так скажу я вам, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или даже заклинит. Bikurlaser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления.
2: Класс.
4: Прибор одобрен Минздравом и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очереди, без зависимости от таблеток, без лишней траты времени. Итак, друзья, сейчас действует супер предложение, от которого невозможно отказаться. Bikurlaser Pro сегодня целый день со скидкой в размере 40%, но это еще не все. Есть дополнительная скидка 18%, поэтому бросайте все дела и, конечно, звоните сюда. Bikurlaser, звездочка 3414, звездочка 3414. Будьте здоровы, пытайтесь дозвониться и, конечно же, Желаю вам жить без боли. Еще раз напомню, телефон 3414. Удачи всем, здоровья всем. Андрей, тебе огромное спасибо.
2: Игорь, тебе огромное спасибо. 3414. Слушай, Игорь, и классно получается, что мы лечим свое физическое здоровье, перестаем переживать из-за нашего физического здоровья, тем самым лечим свое ментальное здоровье и свою последнюю, еле висящую на волоске, последнюю нервную клетку. Игорь, спасибо огромное. То есть мы лечим и физически себя, и морально. Спасибо большое. 3414. Игорь, услышимся как-нибудь потом.
0: Реклама.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
4: Конечно, любовь моя.
3: Мама мия, какой комфорт!
4: Еще бы, дорогая, это же Alta Livella. Высокий уровень стиля и качества.
3: Покупаем?
4: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Реклама.
9: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Внимание, внимание! Есть такое выражение, друзья, как бы ваш дом – это ваша крепость, где важны не только стены, но и атмосфера, свет, комфорт и ощущение уюта в каждой детали. И именно об этом сейчас мы будем разговаривать с Денисом Ганиевым, поэтому внимательно его послушайте, представитель компании Altilivelo. Доброе утро, первое.
2: Доброе утро.
1: Второе, сразу тебе говорю, у меня есть такой вопросик. Вот скажи, вот сегодня, когда люди вот выбирают, приходят к вам в магазин, что, чем они больше вот как бы, на чем они акцентируют внимание? На красоте, на комфорте или вот ощущение вот этого дома, чтобы вот у них было, который вот как раз и создает этот уют и атмосферу? Вот чем они руководствуются?
2: Последнее время люди стали гораздо, ну, наверное, умнее, неправильно сказать, более требовательны.
1: Так.
2: Более требовательны. То есть,
1: что требуют?
2: Требуют абсолютно все. Они хотят и абсолютно по праву, они хотят, чтобы диван был и красивым, и комфортным, и идеальным по цвету, и точно вписывался по размеру в их квартиру. И это абсолютно легитимные требования. Для этого существуем мы, для этого существует магазин Altilivelo, чтобы любую мечту любого человека, который пришел к нам в магазин, воплотить. И мы это с большим удовольствием делаем, делали и будем делать. Поэтому приглашаем всех, кто примерно догадывается, что ему в салоне надо, что он хочет получить от дивана. Но это все, знаешь, очень образно, и хотелось бы это все собрать воедино. Приходите, говорите, к нам в Altilivelo.
1: Потрогать, пощупать, да? Посмотреть, возможно, даже понюхать качество кожи.
2: Очень часто, кстати говоря, к нам заходят и в магазины говорят: а, у вас кожаные диваны. Я раньше часто спрашивал, откуда вы знаете? Они говорят: запах.
1: А, то есть они действительно на запах ориентируются.
2: Да, да, действительно.
1: Ну, давай, у нас так в этом часе завершение, как бы, да, твоих выходов на сегодня. Поэтому что им нужно знать, какая для них очень важная информация на 16 мая?
2: Все, что нужно знать на этой неделе, что 16 мая в субботу мебельный бутик Altilivelo празднует день рождения. Нам 12 лет. И в связи с этой замечательной датой мы приглашаем абсолютно всех в ближайшую субботу, 16 мая, начиная с 10 часов утра, к нам в магазин, чтобы получить заряд прекрасного итальянского настроения, посмотреть, потрогать, полежать, посидеть на комфортнейших итальянских диванах, естественно, приобрести их, потому что у нас будут огромные скидки, невероятные подарки. Все это 16 мая с 10 часов утра до 11 часов вечера в городе Ришон-ле-Цион, на улице Рожанский, 11. Добро пожаловать всех.
1: А вот маленький такой коротенький вопрос. А вот помимо интерьера, ну, то есть я имею в виду вот диван, наоборот, диваны и так далее, а вот интерьер, есть какие-нибудь, может быть, штучки, вазочки, статуэточки, которые тоже можно приобрести у вас в магазине?
2: В магазине у нас есть, но мы не продаем это. Хотя вот это интересное замечание к нам заходит большое количество людей. Естественно, не все у нас покупают, но, скажем так, из 100 человек 99 говорят: мы обязательно к вам вернемся. И часто я спрашиваю, почему. Говорят: потому что мы обошли много магазинов, чтобы вот каждая вещь стояла на своем месте, да еще в таком огромном пространстве, у нас все-таки 1200 квадратных метров, такого мы не видели нигде. Но мы с удовольствием вам подскажем, где мы это купили, поэтому нет никаких проблем.
1: Шикарнейшее, поэтому уже 16 число, забивайте, запоминайте ту дату, приходите с 10 до 11 вечера, это суббота. Ну а пока можете позвонить по номеру телефона +92 46 и задать свои личные вопросы. +92 46. Денис, огромное тебе спасибо, хорошего дня. И уже увидимся завтра.
2: Спасибо вам, с удовольствием.
0: Реклама.

0: А я не понял, а что так быстро время летит?
1: А это с возрастом, Андрей, такое случается.
0: Вот надо тебе обязательно добавить вот что-то такое.
2: Подожди, тогда и я добавлю. Добро пожаловать в наш мир.
1: В реальность. В реальность, Андрюша. Да, да, да.
2: Так, ну что же говорит это? Все говорит о том, что 8.53 на часах, а это говорит о том, что прогрев шоу постепенно уступает место следующему часу, и уже в 9.00 на волне будет колесо обозрения с Павлом Мургуляном. Главные события, яркие темы, живые разговоры и все то, из чего складывается ритм нового дня. Будем разгонять его вместе.
1: Да, ну а в 14 часов вас ждет программа «Вопрос ребром». Сегодня в центре внимания трагедия в Петах-Тикве, шокировавшая весь Израиль, это убийство 21-летнего Имана Бениамина Залки из-за случайного, казалось бы, замечания. Вот Марк Личевский вместе с адвокатом Софи Гранит проанализирует юридическую сторону дела, в чем будет настаивать обвинение и как наличие ножа в кармане меняет квалификацию вот этого самого преступления. В 2 часа дня, друзья, вы узнаете, как спонтанный конфликт превращается в пожизненный срок. Не пропустите сегодня «Вопрос ребром» на первом в 2 часа дня.
2: И, конечно, заглядывайте на YouTube-канал Первого радио. Там все самое актуальное. Темы, которые волнуют мнение экспертов, политика и немного легкого настроения. Пишите комментарии, делитесь своим мнением. Нам правда важно быть с вами на одной волне YouTube Первого радио.
0: Лена Семенова.
1: Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
0: Друзья, ребят, до завтра.
2: Целуем ваши ушки.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Эшева 9.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
9: Дельтаформа. Ателье матрасов.
8: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 4 9.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Только в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Дерех Ашива 9.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
13: Вкусно.
12: Лицкий квас. Любимый квас.
2: Реклама.
14: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
15: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Instagram. Подпишись.

0: Первое радио. Новости.
1: ВВС Сали атаковали цели на юго-востоке Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ливанские источники сообщают, что сегодня утром ВВС ЦАЛ нанесли авиаудары по целям в Сахморе на юго-востоке Ливана, примерно в 20 километрах от израильской границы. Причинен значительный ущерб. ЦАЛ эту информацию пока не комментирует. Гражданская комиссия по документированию и расследованию преступлений Хамаса опубликовала новый отчет, который описывает сексуальные преступления, совершенные против женщин, детей и семей 7 октября и в плену. Документ насчитывает около 250 страниц и содержит ссылки на более чем 10 тысяч подтвержденных материалов. Согласно основным выводам отчета, которые впервые публикуются порталом Вайнет и изданием «Идиот Ахранот», было выявлено 13 моделей сексуального и гендерного насилия, включая изнасилование и групповые изнасилования, убийства в процессе или сразу после изнасилования, принудительное раздевание, угрозы принудительного брака и изнасилование в присутствии родственников жертвы. Эти модели повторялись в разных местах, что указывает на то, что использование подобных практик было целенаправленным и систематическим. В отчете также подчеркивается, что акты насилия снимались и распространялись в социальных сетях с целью усиления эффекта ужаса. Государственная компания «Нативе Исраэль» уведомила мэра Сахнина Маазена Ганаима и мэра Арабы Ахмада Насера о приостановке работ по расширению дороги, соединяющей эти города на севере страны. Решение было принято после убийства субподрядчика проекта в Арабе и угроз, полученных остальными рабочими. Об этом сообщает издание «Маркер». На расширение 3-километрового участка трассы 805 между Арабой и Сахнином был выделен бюджет в 20 миллионов шекелей. 36-летний субподрядчик Абет Ясин Насер был убит в октябре прошлого года. В январе этого года генеральный подрядчик направил через своего адвоката письмо в «Нативе Исраэль», в котором объявил об остановке работ на дороге в связи с убийством, которое, как выяснилось, было напрямую связано с выполнением работ на объекте. Вследствие этих угроз, представляющих угрозу жизни, работы были немедленно прекращены. Подрядчик также указал в письме, что впоследствии произошло еще одно убийство в непосредственной близости от объекта. Оба убийства, равно как и непрекращающаяся цепочка угроз, находящаяся в производстве израильской полиции, создают нетерпимость. Терпимое положение, при котором жизнь рабочих и сотрудников подрядчика подвергаются реальной непосредственной опасности. Кроме того, в письме говорится, что власти не предложили никакого реального решения, а полиция не в состоянии обеспечить безопасность работников на объекте. В Нью-Йорке произошли столкновения у синагоги Янг Исраэль в Бруклине, в результате которых полиция задержала несколько сторонников Израиля. Инцидент произошел во время акции, связанной с мероприятиями по продвижению иммиграции и иммиграции в Израиль и продаже недвижимости в Иудее и Самарии. По данным полиции, на месте собрались как пропалестинские демонстранты, так и сторонники Израиля, после чего между группами начались жестокие столкновения. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы разделить участников конфликта и предотвратить дальнейшую эскалацию. В районе были установлены буферные зоны безопасности. Представитель мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городская администрация выступает против проведения подобной выставки недвижимости, в рамках которой, по его словам, продвигалась продажа земли в израильских поселениях. В то же время в Союзе гражданских свобод заявили, что введенные полицией ограничения фактически создали зоны, где была ограничена свобода выражения мнений. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств инцидента и устанавливают всех участников беспорядков. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, пустынный южный ветер, шараф. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аждоте 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41, на Голландских высотах 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 10 до 80 сантиметров. Это были новости. Эфир продолжит программа «Колесо обозрения».
0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение «Первого радио». Включаю.
2: Первое радио.
0: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио всегда с тобой.
4: Итон, а мы убить гуваша и няня.
5: Я не хочу убить Колумбина.
6: Единат Исраэль, эмеет сгим.
7: Ребят, заново, ребят, заим тебе.
3: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Третий выпуск программы «Колесо обозрения» на этой неделе в эфире Первого радио 89.1 FM. 12 мая, 9 часов и почти 7 минут. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. Газеты «Арец», «Исраэль Айом» и «Идиот охранут» вместе с нами. Составляем информационную картину вчерашних суток, как обычно, в этой программе в течение этого третьего часа нашего эфира. Составляем ее с помощью наших газет, которые, в свою очередь, делают это с помощью своих журналистов и редакторов. Давайте с приложений я начну. Они сегодня традиционные, нет ничего такого нестандартного. «Демаркер» и «Галерея экономика и культура» газета «Арес». «Мамон Шлиши», приложение, выходящее по вторникам газете «Идет охранот», это экономическое приложение. И наши постоянные слушатели знают, что по вторникам я всегда обращаю ваше внимание на то, что несколько полос этого приложения посвящены объявлениям в области недвижимости. Подождите, по-моему, я их видел сегодня. Есть. Я думал, что они пропали. Или я что-то перепутал. Есть несколько полос объявлений в области недвижимости. Из-за доски объявлений концерна «Идиот охранот» напомню, что «Идиот» — это не только эта газета, это еще и местные издания. Это фактически еще и интернет-сайт «Вайнет». У них есть своя доска объявлений. И вот часть объявлений, касающихся недвижимости, сегодня на нескольких полосах. Причем недвижимость не только для проживания, но и для бизнеса тоже. Здесь есть такие полстраницы объявлений, помещений для бизнеса, если ищете. В общем, если вам эта тема интересна, то сегодня покупайте газету «Идет охранот». Не тот ее вариант, который бесплатный у нас где-то там раздается, а тот вариант, который платный и стоит 7 шекелей. И вот в нем есть вложение «Мамон Шлиши», экономическое приложение. Мы к нему, надеюсь, еще вернемся. Ну, давайте я давно, раз уж я назвал «Идет охранот», который у нас стоит 7 шекелей, а «Арец» у нас самая дорогая газета из ежедневных, она стоит 18 шекелей. В будние дни, в пятницу еще дороже, но зато к ней ежедневно два приложения. Вот «Демаркер», экономическое приложение, и приложение по вопросам культуры, и довольно часто в «Арец» бывают еще другие приложения, или какие-то профессиональные, или еще что-то, прям как журналы, и все это включается в ту же самую цену за газету 18 шекелей. Вот, «Исраэль Айом» бесплатная, продолжает быть и оставаться, как и была с самого начала. И поэтому как бы она гордится тем, что у нее самый большой процент экземпляров, который распространяется по всей стране. Ну, это неудивительно, когда тебе бесплатно предлагают на автобусных остановках, железнодорожных станциях, в офисах и так далее газету, кто ее не возьмет и не почитает. И правда, во многих местах не все газеты разбираются, часть выбрасывается, но это все равно считается, что количество экземпляров, которое было сегодня роздано, скажем так. И газета их включает всегда в свою статистику. Вот. Давайте мы посмотрим на главные заголовки сегодняшней прессы. И я бы сказал, что вот такую кричащую информацию, кричащий заголовок поставила газета именно газета «Исраэль Айом», о которой мы только что говорили, как свою главную информацию. И вот она о чем. Значит, помощь в сектор газа в два раза больше, чем необходимо. И это укрепляет Хамас. Вот такой заголовок газета разместила. Значит, над ним строчка вот такая. Звучит предупреждение стратегическое, что в сектор газа поставляются, значит, какие-то предметы двойного назначения, которые могут служить для войны, для военных целей. А в подзаголовке газета пишет на эту тему следующее. Согласно сообщениям армии, в Газу ежедневно въезжает и выезжает обратно, поставляет различные, все, что хотите, от продуктов до там сигареты и строительных материалов. 600 грузовиков каждый день в рамках договоренности о перемирии. Ну, я напомню, что это была один из пунктов договоренности о перемирии, о прекращении огня. Еще там был один важный пункт о разоружении Хамаса, который вообще никак не выполняется, а вот этот выполняется, даже перевыполняется. В том числе в этих грузовиках и вещи двойного назначения, пишет газета. Кроме них табак, Ну и другие какие-то поставки чего-то неизвестно. Параллельно с этим в Газу беспилотники доставляют оружие, то есть, видимо, через египетскую границу с Синайского полуострова. Нетаньяху, значит, на этой неделе дал указание сократить количество грузовиков, а потом изменил свое решение и осталось столько же, сколько есть. Ну, это называется у нас зигзагом, который совершил наш глава правительства. Значит, это «Персум решен», эта газета анонсирует как свою собственную эксклюзивную информацию, она первой об этом сообщает, и все это, весь этот текст на фоне фотографий грузовиков, очереди грузовиков, которые, видимо, уже в секторе Газа, сделана вот такая фотография. Вот это главная тема сегодня, которая, согласитесь, тревожная для нас. И на нее обращает внимание газета «Исраэль Айом». Вот. Ну, вот я думаю, пройтись по главным заголовкам газеты или пройтись по всем первым пластам. Давайте так, чтобы не туда-сюда газеты не перемещать. Еще материалы, которые сегодня на первых полосах, просто будем смотреть на все материалы, которые расположены на первых полосах газет, то есть то, что редакция газет считает самым важным, выносит на первую полосу. Фотография Ноама Битана, это понятно почему, он держит пальцы знаком V, держим пальцем, экзеким это Эцбаот, сегодня первый полуфинал Евровидения, Израиль в этом первом полуфинале участвует. Где-то Ноам будет выступать, ну, полуфинал начнется в 10, ближе к 11 будет уже выступление нашего представителя. Это все происходит в австрийской столице, в Вене. Песня «Мишель», группа танцовщиц вместе с ним. И они постараются добиться главной цели полуфинала, то есть выхода в финал, который пройдет в субботу. Во вторник сегодня и в четверг два полуфинала, и в субботу финал. Если это случится, если мы выйдем в финал, то это пройдет четвертый раз подряд, пишет газета. Еще одна строчка здесь, фотография, ну, такой баннер один с фотографией Романа Гофмана. Сегодня Багац обсуждает вопрос назначения Романа Гофмана на главу Моссада, на пост главы Моссада. Нетаньяху опасается, что Багац, ну, грубо говоря, зарубит, да, то есть отменит это назначение. Вот, ну, на эту тему она требует отдельного разговора. Тут ее касается и газета «Арец» на первой полосе. Ее не касается газета «Идет охранот», но внутри газеты есть материалы на эту тему, потому что сегодня это будет важное заседание, важное решение Багаца. И мы давайте попозже об этом поговорим. Я расскажу фактические подробности, скажем так, этого дела. Своего мнения добавлять не буду. Я напомню вам, что я считаю, что раз у нас программа посвящена содержанию тому, что написано в газетах, добавлять свое мнение я практически никогда не этого не делаю. Если делаю какое-то одно предложение, то специально это обозначаю, что это мое мнение, а знакомлю вас с тем, что пишут газеты и их журналисты. Поэтому с меня взятки гладкие, то, что называется. Иногда мне говорят, вот вы сказали, что на это, а вот это не так, вот так. Это не я сказал, это написано в газетах. Вот, что написано в газете «Идет охранот». Ну да, подождите, я забыл упомянуть, что и «Исраэль Айом», и «Идет охранот» ставят фотографию погибшего в Ливане Александра Голованева, по-моему, так его фамилия. Здесь врезка с ним. Погиб, защищая страну. Фотография «Исраэль Айом». Его же, такая же фотография на первой полосе газеты «Идет охранот». Значит, и рядом с его фотографией газета размещает вот такой заголовок. Он не главный, не самый большой шрифт, но раз уж мы на эту тему. Специальные наборы для определения дронов, которые летят в твою сторону, будут поставлены нашим силам в Ливане. Газета также пишет, что десятки предложений были, значит, подверглись какой-то проверке, экзаменам в системе безопасности, борьбы с этими беспилотниками, в целях найти какое-то решение устранения их угрозы. Значит, газета пишет, что именно из-за беспилотников погибло четверо наших солдат, и довольно большое количество уже ранено. И это происходит во время договоренности о прекращении огня. И последний погибший, это вот Александр Голованев, который вот погиб, по-моему, позавчера это было. Женат и отец двоих детей. Вот о нем здесь тоже информация. Это Йоси Ашуа, военный корреспондент газеты «Идет охранот». Вот, а каков же главный заголовок в газете сегодня? Ну, это какая-то... Значит, нет, не какая-то. Это материал на тему опубликованных свидетельств, которых более 10 тысяч... Часть из них изображены на видео, попали на видео, на фотографиях и так далее. Это отчет, который подготовило специальное представительство, свидетельствующий о сексуальных преступлениях Хамаса и над женщинами, и над мужчинами, которые были совершены 7 октября, а также над нашими пленными, заложниками, которые были захвачены. Сегодня этот отчет публикуется впервые. Более 10 тысяч свидетельств, я обращаю ваше внимание на это. Значит, использование вот сексуальных каких-то преступлений с жестокостью, которые были совершены, для того, чтобы причинить еще больше страданий людям, унижения и каких-то физических травм. Вот об этом сегодня главный заголовок «Дуах Макив Баютер». То есть самый большой отчет на эту тему сегодня опубликован. Анархия, криминальная анархия, которая не знает границ. Это по поводу убийства женщин в Рамле. Попытки убийства, одна из них скончалась от ран, несколько были ранены. В Лоде 16-летний подросток получил тяжелые ранения. То есть все, что происходит с криминалом в арабском секторе, оно происходило, происходит и, видимо, и будет происходить, во всяком случае, в ближайшее время в таком же объеме, и не уменьшается. И еще два заголовка в газете «Идет охранот» на первой полосе, причем одинаковых. Они два раза, но одинаковые заголовки. Европа Шело, то есть Европа его, это Ноам Битан наш, понятно, на какую тему. И второе, Европа Шело, его Европа, это второй раз Асаф Исайд, по-моему, так его зовут, или Исайр, значит, боец, ну, он спортсмен тэквондо, паралимпи, то есть у него, видимо, какие-то физические ограничения есть. Значит, он считается номером один в мире. На этот раз завоевал золотую медаль в Мюнхене на чемпионате Европы. Вот здесь его фотография. Мне кажется, что... Ну вот, во всяком случае, на фотографии вижу, что у него нет одной руки, а может быть и обеих. Но тем не менее. Вот он в спортивной форме, на него надет израильский флаг. Он завоевал первое место на чемпионате Европы в Мюнхене. Вот такой заголовок в газете «Идет охранот». И такие темы на первой полосе газеты. У нас есть... Или у нас нет? У нас нет. Давайте так. У нас есть реклама сейчас. Я хотел взяться за газету «Арец», но уже давайте спокойно посмотрим, так как у нее заголовков и тем много на первой полосе. Послушаем рекламу, а потом посмотрим на те материалы, которые вынесли на первую полосу газеты «Арец». Реклама.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мушебекер, 35.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
7: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Лидский квас. Любимый квас.
11: Реклама.
12: Нация, которая ведет беседу сама с собой. Вот что такое хорошая газета. Артур Миллер.
13: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Газета «Арец». Ну вот сегодня я не вижу на первых полосах, на последних полосах, где написаны спортивные новости наших газет, никакой информации о главном событии в мире спорта, которое будет у нас, по-моему, 12 июня начнется. Главное событие — это чемпионат мира по футболу. Но я должен сказать, что Андрей Ежов мне напомнил о нем. На нем майка сборной Аргентины. И он, Андрей, сказал, что он болеет за эту сборную. А у тебя номер есть там на спине, нет? Нет, это просто майка сборной Аргентины. Окей. Чемпионат, до него остался, по-моему, месяц. Пройдет в Канаде, в Мексике, в Соединенных Штатах. По-моему, первый раз будет участвовать большое количество команд, 48. То есть это такое бурное и продолжительное спортивное событие будет. Вот, но мы с газетой «Арц». Центральная, как всегда, одна большая фотография сделана в Рамле по поводу убийства криминального или на почве семейных каких-то разборок. Значит, мужчина открыл огонь, застрелил свою жену, и потом у него, видимо, какая-то, ну, как газеты подают, наступила какая-то криза, у него что-то поехало там в крышу, он вышел на улицу и в районе рынка, и там стал стрелять в других женщин, значит, спрятался в мечети, там его поймали и задержали. Значит, место, где была стрельба, в Рамле на этой фотографии. В его семье говорят: мы даже и не знали, что у него есть пистолет. Мы не такая семья, чтобы держать оружие, сказал один из родственников этого мужчины. Вот это сегодня главная фотография, посвящена вот этой важной теме нашего общества, продолжающаяся преступность в арабском секторе. И «Арц» на нее обращает сегодня внимание. А главный заголовок, обратите внимание, не ведет охранот ни в Исраиль-Айом, нету никаких упоминаний на первой полосе, по крайней мере, об Иране. Но чтобы мы не забыли, газета «Арец» размещает сегодня материал о том, вот такой заголовок: Иран отклонила, собственно говоря, предложение Соединенных Штатов. Трамп заявил, что то, что Иран ответ Ирана на предложение Америки чуть ли не оскорбителен и абсолютно его не устраивает. И добавил, что прекращение огня с Ираном находится в состоянии, значит, кислородной маски. То есть жизнеобеспечение поддерживается с трудом. То есть он заявил о том, что вот оно находится на такой грани, когда может свалиться, скажем так, во второй этап этой войны, которая была с Ираном. Тем не менее, значит, вот в подзаголовке написано, что президент Соединенных Штатов заявил, что он взвешивает возможность продолжения военной операции против Ирана. Ну и здесь строчка о том, что солдат-резервисты, это вот по поводу гибели Александра Голованева, ему, кстати, 47 лет, солдат-резервист погиб в Ливане от удара беспилотника рядом с границей с Ливаном. Может быть, это было даже на территории Израиля. Написано: рядом с границей с Ливаном. Вот это главная тема по иранским событиям. Напомню, что президент Трамп отправляется в Китай. Ну, сегодня об этом уже на внутренних полосах газет много материалов. А пока мы давайте останемся на первой полосе «Арец». И вот сейчас уделим время тому важному событию, тому важному обсуждению, которое пройдет сегодня в Багаце, связанному с назначением Романа Гофмана на пост главы Моссада. Значит, газета «Арец» размещает в своем заголовке на эту тему следующий текст. Барне, то есть это Дади Барне, нынешний глава Моссада, предупредил о недопущении назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Он заявил, что это опасность для организации, опасность для ее сотрудников и опасность для всего государства Израиль. Значит, это письмо Дади Барне направил в Багац перед вот этим самым обсуждением, которое состоится сегодня, высказал свое мнение против назначения Романа Гофмана. Значит, он написал в этом письме, что в поведении Гофмана серьезная проблематичность отмечена. Нетаньяху об этом не знал, судя по всему. Он потребовал от Дади Барне передать ему копию этого письма. получил, и уже была информация о том, что он Нетаньяху сделал что-то наподобие выговора Дади Барне за то, что вот он направил письмо, не уведомив главу правительства о том, что он направляет такое письмо в Багац. Но, с другой стороны, мы знаем, что смена главы Моссада должна произойти через 20 дней, и Дади Барне уже, по-моему, вот эти вот выговоры, которые ему делают, не особо волнуют. Он, наверное, уйдет на гражданку, скажем так. Но, тем не менее, я хотел бы вам рассказать, чтобы составить пазл этой картины, связанной с назначением Романа Гофмана, на основе фактов, которые есть, а уже каждый из нас на основе этих фактов должен сформировать свое собственное мнение. Итак, факт такие. Значит, глава правительства принял решение о том, что его военный советник Роман Гофман будет кандидатом на пост главы Моссада после уходящего в отставку по завершению своей каденции Дади Барне, и должно это случиться 2 июня. Значит, такие назначения такого масштаба, напоминаю, в нашей стране по закону должны проходить несколько ступеней. Во-первых, это должна быть рекомендация главы правительства. Сегодня в правительстве такая ситуация в связи с такими назначениями, что если это рекомендует глава правительства, значит, правительство поддерживает эту рекомендацию, то есть это фактически рекомендация правительства. Но есть еще одна ступень, у нас есть специальная комиссия, которая называется комиссией Грунис. Грунис — это фамилия бывшего судьи Верховного суда, которая проверяет кандидата на такой пост, проверяет его биографию, чистоту его биографии, смотрит всю информацию о нем и так далее. В этой комиссии, по-моему, 3 человека. И эта комиссия, я напомню, что когда у нас некоторые говорят, что правительство уволило Галиба Араф-Миара, и она считается уволенным юридическим советником, а это увольнение не прошло через эту комиссию, и поэтому Багац, естественно, отменил это увольнение Галиба Араф-Миара, сказав, что оно не прошло все ступени, которые должны быть определены законом, и поэтому Галиб Араф-Миар остается юридическим советником правительства со всеми полномочиями. Одного решения правительства недостаточно. Сторонники правительства называют ее уволенной, но де юре она не уволена, она через эту комиссию она не прошла. Кандидатура Романа Гофмана прошла через комиссию, и комиссия утвердила эту кандидатуру. В этой комиссии 3 человека, двое из них это фактически, давайте скажем, это люди Нетаньяху. Одна из них Талия Энховерн, это мать Срулика Энховерна, одного из подозреваемых по делу Каттергейт, который живет в Сербии, по-моему, и не собирается вернуться в Израиль, потому что здесь его могут арестовать, задержать, допросить и так далее. А второй — это Даниэль Хершкович, который тоже фактически назначенец Бениамина Нетаньяху. Но, тем не менее, эти двое проголосовали за, а председатель комиссии Ашер Грунис проголосовал против. Он исследовал дело Романа Гофмана, связанное вот с этим парнем, подростком, фамилия у него довольно сложная, ну, не буду называть фамилию, чтобы и сказать, сейчас я назову ее историю, которая была в свое время, когда Роман Гофман был командиром 201-й дивизии. Значит, кто-то из офицеров этой дивизии завербовал вот этого молодого человека, 17-летнего, значит, они ему поручили публиковать в Телеграме какую-то секретную армейскую информацию, ту информацию, которую они сливали ему, для того, чтобы поймать на эту удочку иранских агентов каких-то, которые должны были выйти с ним на связь, с этим 17-летним парнем. И после этого, значит, разведка этой дивизии должна была как-то на них выйти, на них, в свою очередь. В общем, он был фактически подсадной уткой, получал секретные материалы от сотрудников разведки этой дивизии, от военных и так далее. На эту публикацию, которую публиковал этот парень, вышел Шабак, увидел, что человек публикует какие-то секретные армейские материалы, и арестовал его. Значит, все его увещевания о том, что он завербован нашей армией и действует по наводке армии, Шабак не поверил. Армия не подтверждала это. Армия никак не реагировала. И в результате этого 17-летнего парнишку, скажем так, продержали в тюрьме больше года. Допрашивал его Шабак и так далее. Пока армия не вспомнила о нем, пришли, заявили Шабаку, что это наш человек, это он не шпион никакой-то, его надо отпустить. И его отпустили, в конце концов. Но он сейчас как раз-таки подал протест против назначения Романа Гофмана, потому что он считает, что Роман Гофман знал об этом и, как, и в свое время сказал неправду о том, что он не знает, а о том, что он этот парень завербован и так далее. И в результате этого скандала, скажем так, Роман Гофман в свое время получил то, что называется «Яраб-Пикудит», то есть замечание командования, которое было, видимо, занесено ему в личное дело. И вот сейчас вот это самое замечание командования всплыло в биографии Романа Гофмана, и поэтому председатель комиссии Ашер Груни сказал, что человек с таким пятном, или пятнышком, если хотите, не может возглавлять Моссад. На этом месте должен быть человек, у которого биографии все чисто, никаких пятен нет. Тем не менее, двое участников комиссии проголосовали за, и большинством она поддержала кандидатуру Нетаньяху. После того, как кандидатура была поддержана, вот этот парень с своими адвокатами подал иск в БАГАЦ против этого назначения. Он утверждает, что именно из-за Романа Гофмана у него была сломана жизнь. Он там планировал, видимо, в какие-то армейские специальные части идти, а теперь на нем было пятно, и у него ничего не получилось, и он год сидел в тюрьме, представляете, год в тюрьме с допросами Шабака. Посидеть никому не позавидуешь, скажем так, человек, который был фактически невиновен, и он подал иск в БАГАЦ против назначения Романа Гофмана на этот пост. Значит, этот иск фактически поддержала Галиба Араф-Миара, которая тоже написала в БАГАЦ письмо, где она утверждает, что Гофмана нельзя назначать на пост главы Моссада из-за вот этой ситуации с этим 17-летним подростком. Дади Барне, глава Моссада, написал, что он против такого назначения. И более того, начальник генерального штаба Эйяль Замир, узнав об этом, сказал, что он ничего не знал об этом деле, но он не был тогда начальником генштаба, но если бы он знал, он бы посмотрел на эту ситуацию бахумра, то, что называется, то есть довольно тяжелая ситуация, то есть он намекнул на, тем самым высказыванием, что он, возможно, тоже возражал бы против назначения Романа Гофмана. То есть у нас вот одна сторона, Галиба Араф-Миара, иск этого парня, Дади Барне и немножко Эйяль Замир. Есть другая сторона, рекомендация главы правительства и комиссии Груниса. Вот сегодня БАГАЦ должен будет решить, что с этим совсем делать. Заседание будет сегодня, посмотрим. Мы знаем, что несколько принципиальных вещей, которые добрались до БАГАЦа, он не принял никакого решения. По поводу назначения Итамара Бен-Гвира, или точнее его увольнения, БАГАЦ дал время ему еще все-таки соблюдать условия соглашения, которое было сделано, не вмешиваться в оперативную работу полиции. По поводу комиссии по расследованию дел 7 октября БАГАЦ вроде бы вынес решение, что до выборов откладывается это, и после выборов можно будет решать что-то с этой комиссией. И вот сегодня еще одно такое горячее, я бы сказал, дело, которое БАГАЦ будет рассматривать. И давайте посмотрим. Я думаю, что в среду будет уже что-то известно. Но вполне возможно, что БАГАЦ опять как-то найдет какой-то выход из этой ситуации, чтобы не принимать никакого решения. Кстати, еще один момент. Нетаньяху в письме БАГАЦ, в котором он подтверждал свою позицию о назначении Романа Гофмана, я об этом вам рассказал в воскресенье, написал, что ответственность за безопасность страны в конце концов лежит на премьер-министре. За это уцепились журналисты, в воскресенье говорил. Так вы же говорили, что 7 октября вы не виноваты. А теперь вы говорите, что он премьер-министр, и начали его за это критиковать. Но он говорил, что раз он принял решение о назначении конкретной кандидатуры, значит, ответственность на нем, в конце концов, вся тяжесть этого решения лежит на его плечах, и он имеет право назначать того, кого он считает нужным. Вот такое письмо он направил. БАГАЦ. Все с этой темой. Дальше. Йошуа Брейнер, плейлист по поводу убийства бедуина в Раат. В бедуинском городе Раат, тогда там полицейские Магавы застрелили одного мужчину. Значит, началось расследование Махаш, отдела расследования полиции. Мештара Хокерет Шотрим обнаружила, что этот мужчина был застрелен выстрелом в спину. То есть это еще больше усиливает подозрение в адрес полицейских, что они как-то превысили свои полномочия, которые стоили жизни этому жителю города Раат. Следующий заголовок в газете «Арец», Матан Голан и Лиза Розовский говорят о том, что после того, как в Венгрии сменилась власть, Вето в Венгрии снято с решения Евросоюза по поводу поселенцев израильских и поселенческих организаций. И Евросоюз объявил о возложении санкций на поселенцев и на различные поселенческие правые организации, действующие на территории Иудеи и Самарии. То есть эти санкции блокировались Венгрией, Виктором Орбаном. Сейчас возражения сняты. Питер Мадьяр сказал, что он будет сотрудничать с Евросоюзом вопреки политике Виктора Орбана, и вот санкции уже введены. Следующий заголовок. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии. Мы знаем, что сама генеральный директор недавно подала в отставку. Поэтому вместо нее сейчас работает адвокат Дэвид Ливне, по-моему, его фамилия. Он заявил о том, что комиссия усилит контроль за голосованием в двойных конвертах. Двойные конверты, голосование в двойных конвертах проводят те, кто не может проголосовать по месту жительства. Те, кто находится... Ну, прежде всего, в армии. Это солдаты. Они не могут приехать в этот день домой, пойти на избирательный участок, там и проголосовать. Они голосуют в двойном конверте. Работники посольств, посланники. Напомню, что в Израиле есть закон, который не позволяет гражданам страны, находящимся за границей, голосовать. То есть уехал, значит, уехал. Умерла, так умерла, то, что называется. Но работники, которые посланы государством работать, то есть консульство, посольство, может быть, Сахнут, еще какие-то, они могут голосовать по месту жительства. Их конверты отправляются сюда, и они хранятся в специальном помещении в Кнессете. Значит, здесь утверждается в этой статье, что это помещение недостаточно хорошо охраняется. Вот. И исполняющий обязанности гендиректора сказал, что надо усилить охрану этого помещения для того, чтобы считать конверты двойными, так называемые, потому что проверяют, как человек проголосовал, а потом проверяют, не проголосовал ли он еще по месту жительства, приехав, проголосовав второй раз, чтобы этого не было. Вот голосуют двойными конвертами, и ЦИК усиливает контроль за подсчетами этих конвертов. Значит, юг нашей страны был, тут не написано, юг нашей страны или вообще юг планеты был... В этом году было больше дождей, чем обычно. И, значит, в синоптике говорят, что лето будет жарче, чем обычно. Так что держитесь, господа. Чините, проверьте работу своих кондиционеров. Может пригодиться больше, чем обычно. Вот такие материалы на первой полосе газеты «Арц». Так, бежим дальше. Первая полоса «Исраэль Айом». Ну, напомню, что газета... Главный материал, и она расширяет, пишет статью на эту тему, о том, что в сектор Газа поставляется всего намного больше, чем необходимо для поставок населения. То есть 600 грузовиков ежедневно. Это в два раза, газета пишет, больше того, что необходимо. Якобы это делается под давлением американцев. Но в армии утверждают, что это расхождение помогает Хамасу, укрепляет его, в том числе и в военном плане, и в каких хотите планах. И вот такая ситуация. Репортаж с похорон Александра Голованева, или Голованева, тут трудно с иврита перевести. Его мать Флора сказала, что он был мой единственный сын. У меня сейчас больше никого нет в жизни. И... Он всегда меня успокаивал, мол, мама, ну, когда шел, ему было 47 лет, ему не менее, он был резервистом, успокаивал, мама, не волнуйся, что я теперь буду делать, моя жизнь закончена. Но будем надеяться, что у Александра осталось, по-моему, две дочери, что в этом найдет она какая-то, во внучках какое-то утешение, если его можно вообще найти. Следующий материал, Бейджин, то есть Пекин, угрожает Ирану. Значит, если вы не прогнетесь в договоренности с Соединенными Штатами, то поставите под удар наше экономическое стратегическое соглашение. Между Китаем и Ираном есть экономическое стратегическое соглашение, там на десятки миллиардов долларов. Ну и газета утверждает, что Пекин оказывает давление на Иран, чтобы они прогнулись. Но пока мы знаем, что никакого прогиба со стороны Ирана не намечается. Это в преддверии визита Дональда Трампа в Китай, который должен пройти, по-моему, в ближайшее время. Так, в парламенте Ирака начинается обсуждение той неожиданной для них информации, которая вызвала бурю в обсуждении в Ираке. Как это так, что по сообщениям американской прессы в Ираке была обнаружена Journal, значит, Wall Street Journal газета, в Ираке была, оказывается, обнаружена израильская секретная военная база, в которой был израильский спецназ, командос, которые помогали проведению войны «Рык и льва» для атаки в Иране и так далее. Как-то так в Ираке, ну, говорят, что они об этом ничего не знали. Как такое может быть, я тоже не совсем понимаю. Вот и Андрей тоже делает такое лицо, которое говорит, что-то мы как-то не может быть, что вы ничего не знали. Вот. Мы высказываем вдвоем недоверие, что вы ничего не знали. Тем не менее, у них будет сейчас бурное обсуждение этого вопроса. Так. Реклама сейчас. Я тут сомневался, продолжить или рекламе уступить время. 9 часов 42 минуты. Реклама, и потом третья часть нашего обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
1: Реклама.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
9: Конечно, любовь моя.
8: Мама мия, какой комфорт!
9: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
8: Покупаем?
9: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
10: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
11: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
12: Center Car Azur.
11: Терех Ашива 9.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
13: За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Карл Чапек.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Так, продолжаем, господа. Ну вот тут иногда мы смотрим, Ренат, да, Ренат написал, что в Ираке думали, что это американская база, оказалось, что там израильтяне, ну хорошо, думали, это по поводу той всплывшей базы, которая была обнаружена в Ираке. Ну вот они в парламенте будут обсуждать, а мы думали, что это американская, а это оказалось там израильтяне тоже, они знали, что это, в общем-то, война, которая проводится совместно и американцами, и израильтянами. Что вы говорите, скажут в иракском парламенте. Политическая, куда нам без политики, у нас до выборов осталось меньше полгода, о политике будет много информации, будет много разных перестановок, передвижений, объединений, разъединений и так далее. И сегодня полоса по поводу, шестая полоса Исраэль-Айом. Дилемма Нетаньяху: распустить Кнессет сейчас или попытаться все-таки принять закон о мобилизации или, скажем так, об уклонении от воинской службы. Напомним, что этот материал вызван тем, что представители ультраортодоксальных партий заявили, что, ребята, а наши требования и ультиматум остаются в силе. Кнессет у нас возобновил свою работу в воскресенье, а остаются в силе. Это значит, что мы не дадим вам проводить никакие законы, которые вы хотите провести, без того, чтобы вы приняли закон о том, чтобы наших учащихся ешив не брали в армию. И поэтому сейчас может застрять весь этот блиц законов, который Кнессет должен провести. Он, по-моему, эта сессия Кнессета продлится до 17 июля. То есть остается 2 месяца и 5 дней, скажем так. И возможно, что работа Кнессета будет парализована. Принятие законов будет парализовано из-за ультраортодоксов. Что делать? Некоторые говорят Нетаньяху: ну что, делать нечего, распускай Кнессет, объявляй выборы. Пусть будут они в сентябре. Значит, ну, пока неизвестно, решения нет, но газета пишет о тех главных вопросах. В самом Ликуде, который сейчас есть главный вопрос, в самом Ликуде есть спор. Нетаньяху потребовал предоставить ему 10... закрепленных мест, на которых он поставит тех людей, которых он считает нужным. В Ликуде другие возмущаются. В Ликуде сейчас 32, по-моему, депутата Кнессета. Значит, по опросам, кроме 14 канала, который дает Ликуду 35 мандатов, все остальные опросы 13, 12, 11, газеты «Маариф», еще какие-то опросы говорят, что у Ликуда примерно 25 мандатов, то есть на 10 меньше, чем говорит 14-й канал. И кому верить? Ну, каждый хочет верить тому, кому ему выгоднее верить. Но в любом случае, если из 25 мандатов 10 отдаст Нетаньяху тем людям, которые считают нужным, значит, большая часть нынешних депутатов останутся вне игры, скажем так. Они с этим не могут согласиться, но Нетаньяху, что он делает? Он выстраивает стратегию партии Ликуд навстречу выборам, и говорят, что он хочет поставить на это место, в частности, людей, связанных с 7 октября. То есть одна из них, мать солдата, по-моему, заложника, вернувшегося, который поддерживает Нетаньяху, Гвили, который поддерживает Нетаньяху. Один из них Дэдди Симхи, у которого сын погиб 7 октября. То есть людей, которые ассоциируются с 7 октября и поддерживают Нетаньяху, он хочет включить их в список Ликуда, чтобы укрепить позиции Ликуда по поводу 7 октября. Понятно, что в ближайших выборах критика в адрес из-за 7 октября будет очень направлена против Нетаньяху и Ликуда. Он хочет тем самым укрепить свои позиции. Это одна вещь. Вторая вещь, что делать с Бецалелем Смотричем. Бецалель Смотрич утверждается здесь, что Бен-Гвир на этот раз не пойдет на соединение со Смотричем, а Смотрич не проходит электоральный барьер. Он крутится где-то в районе 2-3 мандатов, которые могут просто-напросто пропасть. Судя по опросам, итог выборов может решить как раз-таки 1-3 мандата. И здесь очень важно не потерять каждый голос. Что делать с Мутричем, неизвестно. Что делать с Стали Готлиб? Она, с одной стороны, многие против нее говорят, что она тут провоцирует, и это неправильное лицо Ликуда с ее скандалами, криками и так далее. А с другой стороны, говорят, что у нее много сторонников, которые поддерживают ее. Включать ее на проходное место, не включать на проходное место. В общем, это дилемма Нетаньяху. И здесь написано, что источник в системе Ликуда говорит, что у Нетаньяху все решат опросы. Он посмотрит, как будут проходить опросы. Значит, целая полоса уделена Роману Гофману, но я вам все рассказал. Но заголовок на эту тему в газете «Исраэль Айом»: Нетаньяху опасается в закрытых разговорах, что Багац не позволит назначить Гофмана на этот пост. И более того, развивая эту тему, газета пишет о трех кандидатах, которые могут вместо Гофмана быть кандидатами на пост главы Моссада. Но до этого надо дождаться решения суда.
Дальше тоже про политику. Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Движение «Четвертый квартал» называется. 8 июня оно собирается на какой-то общий съезд и решит о своем входе в политику. И их председатель Йоав Эллер говорит, что у них потенциал 10-12 мандатов. Ну, если мы будем слушать лидеров различных партий и будущих партий, которые собираются принять участие, о том, сколько у них может быть потенциал мандатов, то там наберется мандатов на 200-250, естественно, как вы знаете. В общем, они пока не решили. Тут вот написано, на фотографии большой зал, в котором сотни людей держат, сидят участники этого движения. Но они пока еще не решили, а к кому они будут присоединяться, если когда пойдут в политику. Значит, дальше Нетабар пишет... На самом ли деле стена дронов, которые выстроила Украина против российской армии, приносит свои результаты и пишет о том, что в последние месяцы стратегическая ситуация или тактическая, может, ситуация складывается в пользу Украины. Россия теряет территории, которые были захвачены, несет большие потери в живой силе. И в первую очередь в этом играют вот эти самые дроны, FPV-дроны, которые Украина активно использует, производит. Вот газета пишет, что Москва потеряла за последний какой-то короткий период 113 квадратных километров за месяц территории, которую она захватила. О санкциях Евросоюза, которые введены против поселенцев, тоже пишет газета после снятия вето в Венгрии. Так, значит, военная независимость нашей страны не строится за один день. Вот такая статья Грег Роман. Значит, он по следам заявления, помните, Нетаньяху какое-то время назад сказал, что мы через несколько лет сможем отказаться от американской военной помощи и все необходимые вооружения будем создавать и производить здесь, на территории Израиля. Но автор этой статьи говорит, замечательно, только для этого должна быть выстроена стратегия, должна быть создана какая-то организация, которая будет это контролировать, которая будет определять, что надо создавать, строить, какие производства создавать. Ничего этого не происходит. Кроме того, заявление Нетаньяху... Значит, за один день это не построишь. Вот такая критическая статья по этому поводу. Дальше газета пишет о том, что на этой неделе отмечается Международная неделя медицинских сестер и братьев, скажем так, Ахотва Ахим. Ну и здесь фотографии некоторых из них, работающих в наших больницах. Марина Мейзас, Кэти Дорон и Ширли Брустин, работают сестрами в разных больницах, которые, ну, что такое сестра или брат больницы? Те, кто бывал в больницах, не про нас будет сказано, знают, что это люди, которые поддерживают нас там. Целый разворот. Вена ожидает Мишель. Значит, фотография Ноама Бетана на сцене вместе с танцовщицей. Была генеральная репетиция. И здесь газета пишет ставки, которые были у разных букмекеров сделаны, о том, у кого какие шансы на победу на Евровидении. Здесь на первом месте Финляндия, на втором Греция, на третьем Дания, на четвертом Франция, на пятом Австралия, на шестом Израиль, на седьмом Румыния, на восьмом Италия, на девятом Мальта, на десятом Швеция. Ну, как я уже сказал, сегодня первый полуфинал с участием Ноама, так что будем за него болеть. Газета «Исраэль Айом» проводит конференцию «Бамашелаэн», то есть их сцена в отношении женщин, значит, о достижениях женщин израильского общества на различных, скажем так, направлениях. И здесь сегодня будет 17 мая в 7:30 будет трансляция на сайте газеты. И здесь отмечены 4 женщины. Ирина Невзлин, дочь Невзлина, ну, она бы вот сейчас, если бы

0: Да? Лерон Дорон Леви, я не знаю, кто такое, а Талик Гуили, это мать заложника, по-моему, нашего, люди, которые, женщины, которые занимают активную позицию в жизни. Дальше Исра Леон пишет о гостинице Анаса Хотел, которая находится... где она находится, подождите, где-то здесь рядом с нами, на Кипре, по-моему. В общем, это отель, написано высочайшего международного уровня, там и бассейн, и... А? На Кипре, да, на Кипре. И самый его плюс вот как раз в том, что находится в часе полета от Израиля. Так что вперед, летний сезон приближается. Идет Ахронот. Так, что у нас тут пишет? Печатает вот такую карикатуру. Ицхак Герцог, наш президент, лежит в постели. Рядом с ним плюшевый мишка. Он такой, видимо, ребенка. А в окно выглядывает Яков Бардуга с плакатом, на котором написано «Ханина! Амнистия!» Вы знаете, это по итогам ночной секретной встречи между приближенным к Нетаньяху Бардуго и Ицхаком Герцогом, где Бардуга, как сообщают нам, называл президента «Пахдан, трус, дай амнистию Нетаньяху, чего ты боишься?» И это и угрожал ему, что Трамп приедет, когда он тебе даже руку не пожмет, и вообще там, черт знает, что случится. «Дай амнистию». Намеки Трампа на то, что война может возобновиться, что ответы Ирана не удовлетворяют Соединенные Штаты Америки. Свидетельство о сексуальных преступлениях Хамаса, Роман Гофман, это мы все говорили с вами, это мы тоже, ну, посвященным медбратьям, медсестрам, тоже материал в газете «Идет Ахронот», висельник из Тагерана, здесь статья о человеке, которого зовут Гулас Хусейн Мухсани Аджай, по-моему. Это человек, который там возглавляет трибунал, который приговаривает к смертной казни людей. Корабль, носящий вирус Ханта, значит, освобождает оттуда пассажиров и надеются на хорошее окончание, что вирус не пойдет дальше. Это самое опасное, как вы знаете. Трамп против китайской стены. Это навстречу визиту Трампа в Китай. Дальше вот такая, значит, такая информация, такая статья. Двое граждан Израиля и Бельгии, у них двойное гражданство, значит, консульство Бельгии отказало им в обновлении их международных паспортов, сославшись на то, что они живут за зеленой чертой в Писгадзееве в Иерусалиме. Вот такая вещь тоже происходит. И вот такая информация в газете «Идет Ахронот». Все на этом, господа. Время наше заканчивается. Обзор закончен. Всем спасибо за внимание и нам хороших новостей. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
5: Дельтаформа. Ателье матрасов.
4: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
12: Вкусно.
11: Лидский квас, любимый квас.
1: Реклама.

10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Царь сообщил, что с начала действия договоренности о прекращении огня 17 апреля ВВС Израиля атаковали более 1100 объектов Хизбаллы в Южном Ливане, а силы армии ликвидировали более 350 боевиков организации. Среди пораженных целей – здания военного назначения, из которых действовали боевики Хизбаллы, склады вооружений, заряженные и готовые к запуску пусковые установки, а также другие объекты инфраструктуры. Как утверждает царь, эти действия были связаны с нарушениями со стороны Хизбаллы, продолжавшей террористическую деятельность на юге Ливана. Полиция арестовала жителя Тель-Авива в возрасте около 50 лет по подозрению в жестоком нападении на 78-летнего мужчину, в ходе которого была использована деревянная доска. Инцидент произошел в жилом районе города и вызвал резонанс среди местных жителей. По данным правоохранительных органов, пострадавший пенсионер был доставлен в больницу в воскресенье. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Медики оказывают ему необходимую помощь после полученной травмы головы. Следствие установило, что подозреваемый нанес удар по голове пожилого мужчины деревянной доской. В ходе осмотра места происшествия на орудии нападения были обнаружены пятна крови, что стало одним из ключевых доказательств в этом деле. После инцидента сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, которого подозревают в совершении нападения. Он был доставлен на допрос, где выясняются обстоятельства произошедшего и возможные мотивы его действий. Расследование продолжается, а полиция рассматривает все версии случившегося, включая возможный бытовой конфликт между участниками инцидента. Израильский оборонный концерн «Эльбит Маарахот» сообщил, что его американская дочка Elbit Systems of America получил от армии США заказ на сумму около 212 миллионов долларов. Заказ предусматривает продолжение производства бинокулярных систем ночного видения нового поколения типа ENVG-B на сумму 212 миллионов долларов. Сроки поставки до конца 2028 года. По информации компании, армия США прежде распределяла производство систем ENVG-B между несколькими поставщиками, однако в нынешнем заказе Elbit Systems of America выбрана единственным налоговым поставщиком. Система предназначена для обеспечения военнослужащих армии США передовыми возможностями ночного видения и ситуационной осведомленности, отвечающими требованиям современного поля боя. Система сочетает высококачественное усиление изображения с технологией тепловизионной съемки и позволяет обнаруживать, идентифицировать и поражать угрозы в условиях слабой освещенности или полного ее отсутствия. Кроме того, система поддерживает технологию дополненной реальности и пассивное целеуказание. Эти возможности направлены на повышение живучести, мобильности и боевой эффективности личного состава в различных погодных условиях и при различной видимости. Пассажирский самолет авиакомпании «Люфтганза», выполнявший рейс из Афин в Мюнхен, совершил незапланированную посадку вскоре после вылета. На борту находились 184 человека, включая 177 пассажиров и 7 членов экипажа. Об этом сообщило издание «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу «Люфтганза». Инцидент произошел вчера поздно вечером. Как сообщили в «Люфтганза», самолет рейса LH-1753 находился в воздухе всего несколько минут, когда в кабине пилотов загорелся индикатор неисправности. Экипаж запросил разрешение на возвращение в международный аэропорт Афины и получил его. После посадки пассажиров эвакуировали с помощью аварийных надувных трапов. В компании уточнили, что решение было принято для ускорения высадки из-за сильного запаха, который ощущался в задней части салона. В результате эвакуации 3 человека получили легкие травмы и были доставлены в больницу для оказания первой помощи. На данный момент «Люфтганза» не располагает подтвержденной информацией о том, был ли на борту пожар. Причины инцидента уточняются. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, пустынный южный ветер, шараф. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аждоде 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, в Элате 41, на Голландских высотах 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 10 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

0: Первое радио. Новости.
1: Более 350 боевиков «Хизбаллы» были ликвидированы менее чем за месяц. Подробнее через несколько секунд.

10:09 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова. Я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра нам и традиционное салют.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, который проводим на этой неделе вместе с Бикер Лейзер, компанией, которая представляет в нашем эфире Валерия Мейер. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну, как-то я вас потеряла пару дней, была без вас, и как-то мне не хватало вашей уверенности, вашего смеха и, конечно же, вашей информации, которую вы с нами готовы поделиться, я уверена, и сегодня.
2: Да, с радостью расскажу. Мы продолжаем, на самом деле, говорить про то, как жить счастливо, здорово, подвижно, я бы сказала, уверенно. И мы продолжаем говорить про то, как жить без боли, потому что, на самом деле, статистика говорит о том, что, в принципе, каждый человек на Земле, он встречается с болью. Но боль же бывает разная. Вот один раз ударился, поболело и прошло, да? А бывает боль, которая длится годами, месяцами. Есть люди, которые страдают болью 30 лет, 40 лет, даже есть те, которые 50 лет. А есть боль еще такое понятие, как возрастная боль. То есть это боль, которая накрывает, скажем так, после 70-80 лет и уже, в принципе, нас не оставляет. Почему? Потому что организм, на самом деле, чем старше, он тем хуже восстанавливается, а чем он вообще старше становится, скажем так, золотого возраста, то организм, в принципе, почти не восстанавливается без какой-либо поддержки. И поэтому я хочу вам представить еще раз наш замечательный махшир, который называется BQ Laser Model Pro. Это медицинский прибор для домашнего лечения боли, воспалений. Прибор, который помогает убрать даже хроническую боль. Прибор, который помогает при острой боли. Прибор, который безопасный, без каких-либо побочных эффектов. Прибор, который прошел, ну, я не буду врать, уже 9 испытаний. И по всему миру, и последнее испытание, кстати, проводилось в Бразилии, и это очень интересная история, потом мы отдельно про это поговорим. Если коротко, еще раз хочу вам сказать, вы хотите избавиться от боли, самое время позвонить сейчас и получить бесплатную консультацию от наших профессионалов. Вы звоните, говорите, что у вас болит, поясница, колени, плечи, неважно что, и мы вам говорим, как в вашем случае... Как в вашем случае может помочь вам BQ Laser? Потому что сейчас самое выгодное предложение для слушателей Первого радио. Набираем номер, звездочка, 3414, звездочка, 3414, и получаем двойную скидку, то есть это и 40%, и еще дополнительная скидка минус мам наш, да, 18%, и получаем еще месяц бесплатного использования с доставкой прямо на дом. Избавиться от боли быстро, безопасно, мощный прибор BQ Laser, израильская разработка. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Валерия, я уточню, бесплатное использование, это значит, что у человека есть, да, человек, который приобретет BQ Laser, есть возможность месяц пользоваться им, и если вдруг что-то пойдет не так, там, я не знаю, рука, которая болела, ее теперь нет, например.
2: Да, человек, смотрите, я хочу сказать.
1: Ну что, я не вижу других причин не пользоваться таким прибором, потому что если у него доказанный эффект, да, доказанная результативность, то мне кажется, такой прибор найдет применение в других областях, да, и среди других членов семьи тоже. Но вот нет причин отказываться от такого чуда в доме.
2: Поэтому... Нет, смотрите, я действительно это чудо, действительно это чудо. Более того, я скажу, что когда это доказанная медицинская технология, то, знаете, бояться нечего, потому что это не просто, знаете, какой-то гаджет там, или... ну, много же сегодня гаджетов. Согласна. Это медицинская технология, которая лечит, поэтому звоните, заказывайте.
1: И пользоваться ей надо, а не смотреть на нее, и тогда будет точный эффект. Итак, звоним, звездочка 3414, узнаем все, что интересует, и заказываем. Спасибо, Валерия, до встречи в эфире. Напоминаю, номер телефона звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Максаны Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаны Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаны Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это — снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама. What?

0: Реклама.
1: Возвращаясь в эфир, и, конечно, приветствую Валерию Мейер. Мы продолжаем говорить о возможностях Beecure Laser. И, конечно же, не только аппарата, который называется Beecure Laser Pro, но и самой компании, которая предлагает нам особые условия приобретения этого прибора Beecure Laser Pro. Дом, который построил Джек. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Мы, конечно же, хотели бы все жить без боли, жить спокойно, жить радостно, жить свободно, двигаясь, перемещаясь, да, и для кого-то, может быть, все-таки Beecure Laser станет вот той самой волшебной палочкой, волшебным прибором, который позволит как раз вот достичь желаемого.
2: Да, все верно. Смотрите, во-первых, давайте начнем с того, что это медицинский прибор. В первую очередь это важно понимать, потому что это не просто какой-то прибор, который где-то нашли, привезли и сказали, вот он помогает от боли. Нет. Во-первых, про эту технологию есть тысячи рекомендаций от врачей, тысячи научных статей есть на эту тему, как именно эта технология, которая есть в Beecure Laser, помогает людям избавиться от боли. То есть исследования, которые проводились, реально доказывают, что Beecure Laser, он улучшает кровообращение, он снимает отек, он убирает воспаление, он снижает боль постепенно, и в какой-то момент боль, конечно же, уходит. То есть это прибор, который действительно уникальный, он не дает временное ощущение, как обезболивающее, да, вот мы взяли таблетку, нам 3-4 часа хорошо, потом бац, боль опять вернулась. Вот, поэтому это совсем другая история, это для тех, кто ищет действительно решение на долгое время. И особенно хочу обратить внимание на людей золотого возраста, потому что когда у тебя то колено болит, то поясница болит, то заболел тазобедренный сустав, то пальцы болят. Кстати, очень многие у нас часто в последнее время обращаются с болью в пальцах. Вот. Ты не можешь все время принимать обезболивающие таблетки. Ну, невозможно. Ты не можешь все время записываться к врачу. Ну, невозможно. Ты не можешь все время просить очереди к физиотерапевту. То есть, как будто твоя жизнь превращается, что ты все время ждешь очереди, либо идешь в аптеку, либо бежишь и покупаешь еще какой-то крем, мазь. Нет. Beecure Laser действительно выгодная покупка. Почему? Потому что вы можете лечить любую боль, которая у вас, в принципе, есть в вашем теле. При этом, смотрите, это действительно экономия. Потому что прибор портативный. Делаете сеанс, когда вы хотите, где вы хотите. Заряжается он очень просто. Просто в использовании. Поэтому все, кто хотят, например, позаботиться не только о себе, но еще о своих родителях. Это, кстати, очень важная история. Хотите их порадовать. Бабушек ваших, мам особенно. То на время эфира Beecure Laser действительно дает очень привлекательное предложение. Для всех слушателей первого радио, во-первых, вы получаете 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. Раз. И плюс вы получаете двойную скидку 40% плюс 18%. Ну и, конечно же, бесплатная консультация, доставка прямо до двери, заплатить наличными, чеками, расписать на платежи. Мы здесь для вас, чтобы вы наконец-то избавились от боли и не продолжали думать, что боль в вашем организме – это просто часть вашей жизни, это норма. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Здорово, когда технологии, да еще и десятилетний опыт позволяют как раз добиваться результатов. И здорово, что есть возможность приобрести такое чудо по специальной цене. Валерия, спасибо большое. Мы встретимся в следующем часе. А все наши слушатели могут позвонить для того, чтобы узнать всю интересующую информацию по номеру звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Реклама. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт!
2: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Пражанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
3: Сейчас особенно выгодно в Мада Неймане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
4: Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
3: Center Car Азу.
4: 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Командир бригады Гивати получил выговор за вход солдат в Бинджебель. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В ЦАЛе завершено расследование произошедшего несколько недель назад в Южном Ливане чрезвычайного происшествия, когда военнослужащие, солдат срочной службы и трое резервистов были введены в район боевых действий в Бенджибеле без оперативной необходимости. Инцидент был тщательно расследован. Результаты расследования представлены командованию армии. Сообщается, что командующий Северным военным округом принял решение вынести дисциплинарное взыскание в отношении командира бригады Гевати полковника Натанеля Шамке. Как сообщает портал КИПАМ, военнослужащие прошли в район Бенджибеля, где в 2006 году погиб Рой Кляйн. Пресс-служба ЦАЛя на арабском языке опубликовала срочное предупреждение жителям 4 населенных пунктов в районе Тира. Им рекомендуется немедленно эвакуироваться в связи с ожидаемыми ударами ЦАЛя. В связи с тем, что

0: террористическая организация «Хизбалла» нарушает соглашение о прекращении огня, армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. «Цаль не намерен причинить вам вред», — гласит это сообщение. «Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и удалиться от деревень и населенных пунктов на расстоянии не менее 1000 метров в сторону открытой местности. Каждый, кто находится рядом с боевиками «Хизбаллы», ее объектами и средствами ведения боевых действий, подвергает свою жизнь опасности». Полиция предупреждает граждан об очередной волне СМС-сообщений с неизвестных номеров, содержащих призывы к контакту с Исламской Республикой Иран. Сообщение содержит тексты с угрозами и предложениями сотрудничества. По данным полиции, речь идет о сообщениях, способных вызвать панику среди населения, а также о попытках иранских разведывательных структур завербовать граждан Израиля, как внутри страны, так и за рубежом, для содействия разведывательной деятельности и террористической активности против государства Израиль. В полиции призывают граждан, получивших подобные сообщения, не переходить по прикрепленным ссылкам, не скачивать файлы на свое устройство, блокировать номер телефона или адрес электронной почты отправителя. В полиции подчеркнули, что он продолжит выявлять и пресекать террористическую и шпионскую деятельность в Израиле и за его пределами, а также привлекать к ответственности всех причастных. Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social множество постов своих сторонников, в которых утверждается, что бывший президент США Барак Обама и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан сфальсифицировали информацию о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В постах утверждается, что речь идет о попытке глубинного государства сорвать избрание Трампа президентом и провести в Белый дом демократического кандидата Хиллари Клинтон. Один из перепечатанных постов призывает арестовать Обаму за государственную измену. По данным информационного агентства Reuters со ссылкой на информированный источник, во Франции был задержан 27-летний мужчина, которого подозревают в подготовке вооруженного нападения в Париже, а также в намерении присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» за рубежом. По данным собеседника агентства, подозреваемый рассматривал возможность атаки на Лувр и представителей еврейской общины. При этом точную цель нападения установить пока не удалось. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, пустынный южный ветер, шараф. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41, на голландских высотах 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 10 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь в этом часе я приветствую Валерию Мейер, которая представляет компанию Beaker Laser. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Слушайте, о нас говорят. Знаете, нас слушают не только в нашей стране, у нас есть сообщение от слушательницы из Москвы. Энджел пишет: «Доброе утро, Яна, я хочу заказать прибор Beaker Laser. Живу в Москве, прилететь не планирую, но мне его передадут сюда. Очень нужен нам этот волшебный прибор против боли. Можно мне номер телефона Валерии Мейер, сотовый? Я с ним спишусь, оформлю
2: пожалуйста.
1: Заказ».
2: Да, тогда пожалуйста. Я, кстати, не стесняюсь даже в эфире говорить свой номер телефона. Mm-hmm. Я честно скажу, поэтому можете записать 053-953-0777. У меня простой номер. Вот. И почему я не стесняюсь давать свой номер? Потому что бывают разные ситуации, когда возникают вопросы, возникают какие-то тонкости, я бы сказала так, и я с радостью со всеми клиентами даже по видео могу поговорить. Поэтому все хорошо.
1: Да, итак, это сделали. Идем дальше. Сейчас специальная цена, да, и это, конечно же, подспорье для многих, для тех, кто ждал, потому как, ну, в принципе, вот если так вот посмотреть, то реклама, информация о приборе Beaker Laser сопровождает, ну, по крайней мере, меня, я думаю, и остальных также, практически везде. Да, и мы видим очень часто информацию об этом приборе, но каждый раз останавливается что-то, да, то сомнение, а пригодится мне он или нет, подходит он мне или нет, а может быть даже и цена кого-то останавливает. Сейчас цена максимально снижена, очень выгодные условия, но о показаниях, о том, как, в каких случаях применяется прибор, мы говорим в эфире, вы можете поговорить лично, позвонив по телефону консультанта, звездочка 3414, равно как и позвонив на этот номер, можно также узнать и условия приобретения. Однако же, у нас есть Валерия, мы можем все спросить у нее прямо сейчас. Валерия, расскажите.
2: Давайте начнем с того, что действительно приобретать Beaker Laser выгоднее всего во время эфира, потому что у нас политика такая, как в компании, что мы даем скидки только на время эфира. Это раз. Два, я вам скажу, что если у вас до сих пор еще нету Beaker Laser, мне хочется вам сказать ай-яй-яй. Прибор, который, знаете, с доказанной эффективностью, с медицинской технологией, который подходит всем дома, прибор для всех один, то я вообще, в принципе, даже не понимаю, почему вы еще не позвонили, потому что у всех что-то где-то болит. Так уж случилось, так уж наш организм устроен. Боль – это сигнал нашему организму, что нужна помощь. Поэтому, друзья, если вы страдаете хронической болью, острой болью, то есть если у вас возрастная боль, вы проходите постоперационный период, сегодня модель Pro, не классическая модель, друзья, не путайте, пожалуйста, классическая модель слабее, модель Pro это последняя, самая мощная версия, самая эффективная, с более доказанной, скажем так, эффективностью, которая прошла большее количество исследований. Сегодня вместо 3480 шекелей, всего за 1890 шекелей, плюс вы еще получаете 30 дней тестового периода, и еще вас ждет маленький сюрприз, когда вы позвоните. Поэтому звоните, заказывайте для себя, для родных, в подарок, в Москву отправить, неважно куда, в общем-то. Вот, звоните, звездочка 3414, звездочка 3414, и звоните, как бы мы здесь для вас, чтобы действительно ваша жизнь наконец-то стала быть без боли, и вы взяли контроль над болью. Не боль взяла контроль над вашей жизнью, а наоборот.
1: Да, это важный момент, сконцентрируйтесь сейчас на этом, позвоните, узнайте все, что вас интересует, и заказывайте. Валерия, спасибо большое, мы скоро встретимся в эфире.
2: Всего доброго.
1: Напомню всем номер телефона, он очень простой, я уверена, вы его запомнили, однако же все равно напомню, звездочка 3414, звоните.
0: Реклама.

мы больше, чем любовь. Помню, как сейчас твои улыбчивые губы. Я как и тогда хотел бы.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это — снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама. Chill out.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и вновь я с удовольствием приветствую Валерию Мэйр. Валерия, ну доброе утро вам еще раз.
2: Доброе утро.
1: Итак, возвращаемся к акции недели для того, чтобы сейчас сразу сократить возможности наших слушателей, усилить и сократить информацию, в которой они могут запутаться. Сейчас Bikr Laser Pro – модель самая современная, самая, скажем, глубокая, самая действенная, да, настоящий медицинский прибор, который раньше использовался только в больницах, а сейчас вышел к нам, предлагается компания Bikr Laser по специальной цене. Все верно?
2: Все верно. Мы на самом деле чуть-чуть подведем итоги. Модель да. Pro мы говорим не про классическую модель, не про и модель спорт, например. Модель Pro — это самая мощная модель с самыми быстрыми результатами. И более того, я вам скажу, что модель Pro, которая модель, которая на наибольшее количество исследований, есть тысячи рекомендаций от врачей, модель, которая помогает и при хронической боли, и при острой боли, и при зубной боли, и при головной боли, и при порезах, ожогах, то есть все про все, я бы так сказала. Модель Pro — единственная модель, которая лечит более 250 заболеваний. И сейчас для слушателей Первое радио специально действует предложение. Модель Pro по супер цене всего за 1890 шекелей. Более того, я вам скажу, что есть маленький сюрприз для тех, кто позвонит и заказывает модель Pro прямо сейчас. 1890 шекелей за прибор, который прослужит минимум вам, внимание, 10 лет, а то и 15. Вот. И модель, которая, прибор, который подходит для всей семьи, то есть и детям, и взрослым, и нашим родителям, и бабушкам. И можете передавать его из рук в руки, я бы сказала, из поколения в поколение.
1: Однозначно, 10 лет — это большой срок. На самом деле, если вдуматься, то у компании Bikr Laser, насколько я помню, мы выяснили это в прошлый раз, когда разговаривали с вами, есть возможность даже трейд-ин, да, то есть если у человека обычная модель, то он может обратиться к вам и приобрести себе профессиональную. Допустим, если у него есть профессиональная модель, но он захочет, появился в семье спортсмен, и приобрести захочет именно спортивную модель, тоже можно это сделать. Вообще интересно, перспективно даже, я бы сказала.
2: Конечно, перспективно. Самое главное — безопасно, самое главное — эффективно.
1: Все?
2: И мощно, быстро. Вот. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, успевайте получить маленький сюрприз от нас, звездочка 3414. Ну и помните, что вы в первую очередь покупаете не прибор, в первую очередь вы покупаете себе другое качество жизни, без боли, с новыми ощущениями в новый день. Это всегда приятно, когда у вас что-то не болит.
1: И здесь, для того, чтобы вы могли еще лучше, скажем так, убедиться в возможностях, есть даже пробный период 30 дней, за который можно вылечить себя, всех соседей, всех членов семьи, там, я не знаю, еще кого-нибудь, да, там, животных.
2: Все верно.
1: Например,
2: все
1: да.
2: Все верно, конечно,
1: опять
2: конечно.
1: Же, после операционные швы. Это не только та боль, которая связана с суставами, там, с теми же коленями, локтями, там, я не знаю, да, с ногами, руками. Нет, тут еще и, допустим, швы. Опять же, стоматолог, проводите имплантацию. Могут вам помочь, вернее, может вам помочь прибор еще и в этом, с этим, чтобы заживление шло быстрее. Возможностей много, масса. Звоните и узнавайте о них. Валерия, спасибо вам огромное. Отпускаю
2: всего
1: вас
2: доброго.
1: К звонкам. И напоминаю всем нашим слушателям, звездочка 3414, нужный номер телефона. Позвоните, узнайте, задайте вопросы, получите ответы и воспользуйтесь тем особым предложением, которое действует сегодня. Звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Да, музыкальное время Романовой на Первом. Ну и сегодня, конечно же, музыкально останусь я с вами, как музыкальный редактор, и буду звучать музыкально в плейлистах своих коллег. Музыкой останусь с вами. Ну и легкого дня всем вам. Проведите его с Первым. Всем традиционное в завершении эфира посылаю свой любимый салют.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама.
2: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт!
3: Еще бы, дорогая, это же Alta Livello. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
5: Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль атаковал десятки объектов Хизбаллы в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. За последние сутки Цааль атаковал около 45 объектов террористической инфраструктуры Хизбалла в нескольких районах на юге Ливана. Среди пораженных целей – штабы, наблюдательные позиции, пункты сосредоточения и здания военного назначения. Кроме того, были атакованы около 10 складов, использовавшихся Хизбаллой для хранения вооружений, предназначенных для атак на израильские силы. Параллельно ВВС Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам и ликвидировали боевиков, представлявших угрозу для израильских военнослужащих, действующих южнее линии передовой обороны. В других инцидентах ВВС успешно перехватили две подозрительные воздушные цели в районе действий израильских сил в Южном Ливане. Минувшей ночью боевики Хизбаллы выпустили несколько ракет по расположениям Цааля в Южном Ливане. Ракеты упали на открытой местности, пострадавших среди израильских военных нет. Премьер-министру Беньямину Нетаньяху во время перекрестного допроса по делу 2000 был передан еще один закрытый конверт, после чего глава правительства попросил судей объявить перерыв. Просьба премьер-министра судейская коллегия удовлетворила. 30-летний Эйтан Махар, то подозреваемый в причастности к покушению на убийство в Эйлате 5 апреля, был арестован. Он был задержан в Иерусалиме и доставлен на допрос в Эйлат. Расследование продолжается. Как сообщает информационный портал «Вести», министр национального наследия Михаил Яо объявил, что Эсти Шрайбер будет назначена генеральным директором Управления древности Израиля и станет первой женщиной, занимающей эту должность. Шрайбер привносит с собой более чем 10-летний опыт руководства сложными многопрофильными организациями. За эти годы она накопила обширный опыт управления сложными проектами,

в сферах строительства, консервации и закупок в объеме десятков миллионов шекелей, говорится в сообщении министра. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу. В сообщении бюро говорится о разоблачении организованной группы, которая при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева незаконно легализовала 460 миллионов гривен, что соответствует 10,5 миллионам долларов США. Ермак возглавлял президентскую администрацию в период с 2020 по 2025 год, считался ближайшим сотрудником президента Владимира Зеленского и одним из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации «Энергоатом». Советник президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на просьбу прокомментировать выдвинутые против Ермака подозрения заявил, что пока процессуальные действия еще происходят, рано давать оценки. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, пустынный южный ветер, шараф. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве на побережье Мертвого моря, в Твери на побережье озера Кинерет 37, в Элате 41, на Голландских высотах 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота ВО от 10 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире ПМ.

Это Марайя Кэрри. Чистый, прекрасный, замечательный голос этой певицы, на счету которой, между прочим, очень много композиций, занявших первые места в хит-параде Соединенных Штатов Америки. Эта песня называлась «Almost Home», «Почти дома». Для тех, кто уже находится где-то ближе к концу своего рабочего дня и понимает, что он скоро будет дома. С чем я вас и поздравляю. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 12 мая, Йом-Шлиши, вторник. Сегодня 25-й день, день Кафхей, месяца Ияр, в еврейском летоисчислении. Время 8 минут 13-го. Программа PM на Первом радио 89.1 FM. У нас сегодня напряженный график. Во-первых, мы продолжим говорить о приборе BQ Laser. Во-вторых, рубрика Кати Котлетной, простите, Вергуновой, кино и котлеты. Сегодня Катя просила меня сделать предупреждение перед выходом рубрики в эфир. Я это сделаю. Она выйдет 12.30, так что готовьтесь, будет специальное предупреждение для наших радиослушателей. Во втором часе я вам загадываю загадку. Все остальное время мы будем слушать музыку. Мы будем с вами, я надеюсь, общаться. Я надеюсь, что у вас есть что сказать, о чем написать. И предлагаю вам это сделать или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер, номер которого я напоминаю, 054-20-70-800. Писать можно о том, о чем вам важно и интересно. То есть, ну, любую тему. Главное не зацикливаться на одной теме. Что еще? Все остальное по ходу дела, господа. Программа PM до 14. Сегодня в гостях в программе «Вопрос ребром» у Марка Кричевского у вас будет адвокат, специалист по криминальным делам, как раз-таки в среде подростковой. Тема сейчас актуальная в нашем обществе, как вы понимаете. Но до этого у нас есть еще время. Поехали! Поехали!

0: твоих глазах. Группа называлась «Авиатор», была в нашем эфире. Но сейчас самое время звоним Валерии Мейер по поводу прибора BQ Laser, который нам напомнит о том, что это за прибор, как это прибор и как он работает. Валерия, здравствуйте.
1: Здравствуй, дорогой Павел, я по тебе соскучилась.
0: Вот какое замечательное начало, Валерия. Я думаю, куда, куда вы делись вообще? Вот почему, где, что? Может быть, я чем-то обидел, что-то не то сказал, неправильно так, произнес номер телефона, перепутал.
1: Все,
0: или что? Все вместе, да?
1: Все вместе, да, конечно, окей. Все вместе. Ладно.
0: Ну вот мы и встретились. Итак.
1: Вот мы и встретились. На самом деле мы продолжаем говорить про замечательный прибор, который называется BQ Laser. Хочу напомнить всем, что это медицинский прибор. Это не очередной гаджет, это не что-то, знаете, что-то новое. Нет, это технология, которая существует уже порядка 70 лет. Технология, которая помогает людям реально избавиться от боли. И более того, этот прибор отлично подходит, как я говорю, для умных людей. Для умных людей, которые хотят себя обезопасить. Почему? Потому что прибор помогает и при острой боли, то есть и при ушибах, и при ожогах, и при порезах, и при головной боли, и при зубной боли. Вот сейчас приведу пример. У меня у ребенка сегодня болел ночью зуб.
0: Угу.
1: Ночью куда? Ты не можешь бежать из дома, выходить. Нету возможности. У меня есть дома BQ Laser. Прикладываешь, абсолютно безопасно. Более того, можно ставить не там, как мы рекомендуем, там 6 минут. Я поставила дольше, ребенок спит, идет процедура. Ребенок все, не чувствует боли. Сегодня утром встал, он говорит: мама, спасибо большое. Без какого-либо воздействия на организм, чтобы вы понимали.
0: Так.
1: То есть это подходит и правда и детям, и особенно людям золотого возраста. Почему? Потому что в возрасте...

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: выполнил задачу минимум, прошел финал. Мой старший сын, сейчас ему уже 20, и он служит в армии. Время просто летит. Смотрите, я бы мог его замедлить, если бы вы подписывали свои сообщения. Это раз. Во-вторых, ну, радио нашему в этом году будет 25 лет. Я не уверен, что в программе PM уже 20 лет. Мне кажется, она позже родилась. Но в любом случае, приятно, что вы с нами. Рюдзаки из Украины. Добрый день, Павел, радиослушатели. Спасибо за Almost Home от Марая Керри. Но ночью я чуть его не лишился из-за попадания шахеда в соседний дом 500-600 метров от моего дома. Попала не в мой, но взрывная волна чуть не сравняла мой дом, которому больше 150 лет, с землей. Ну, перемирие закончилось, парад проведен. Теперь можно дальше обстреливать жилые дома, в том числе в Украине, сказал Владимир Владимирович Путин. Во втором сообщении, Рюдзаки, если кто видел в сети новость про некую желтую девятиэтажку, то наверняка вы видели также, в каком городе это было ночью. Если что, да, это оно. Здравствуйте, Павел Михайлович. Ваш разговор с Валерией прервался и включилась музыка. Слушаю через аппликацию Стас Батьям. Ой, а мы такое с ней обсуждали. Вы в курсе, что радиовещание в аппликации перешло в музыкальный эфир, Юра? Юра, я не мог быть в курсе, если бы вы не написали. Вот хорошо, что написали. Сейчас мы обратимся к тем, кто за это отвечает. Я надеюсь, они восстановят. Черт побери. Потому что я сам расстраиваюсь. Виктор Печатник там тоже написал про аппликацию. Что слетел звук там. Юлия написала, что в аппликации звучит что-то другое. День добрый, Павел, радиослушатели. Что случилось с эфиром? Галина спрашивает. Слушайте, ну давайте мы подождем, пока восстановит, я надеюсь, потому что у меня тут готова Катина рубрика «Кино и котлеты». И я уже хотел было ее включить, но жалко, если люди, которые слушают нас в аппликации, ее не услышат. Поэтому давайте так пока. Катя Вергунова просила предупредить особо чувствительных радиослушателей, что когда рубрика зазвучит в эфире, я надеюсь, аппликацию нам починят. Я не буду пока ее ставить в эфир, может быть, попозже. Что там есть слово, которое употребляется несколько раз. Я даже как-то мне надо решиться, чтобы произнести его в эфире. Это страшное слово вообще. Но не на три буквы, на четыре. Слово «секс». Помните такую замечательную фразу борцов за чистоту русского языка, которые сказали, зачем нам иностранное слово «сексолог», когда есть замечательное русское слово «половик». Но я хотел бы задать вам вот такой вопрос. Значит, если вас слово «секс» не пугает, то у меня вопрос к родителям, а также к бабушкам и к дедушкам. Вот представьте, к вам подходит ваш ребенок, там сколько-то летний, немного летний, и спрашивает папа, мама или бабушка, дед, а что такое секс? Как бы вы ему ответили? Можете варианты написать мне, я озвучу их в эфире, может быть, другие растерялись бы, скажут, ой, ну, ты знаешь, тебе еще рано, ты еще маленький. Это плохой вариант ответа, тебе еще рано, ты еще маленький, потому что он начнет искать в других местах. Скажет, а где мой телефон? Сейчас я пойду у чат-GPT спрошу или еще что-нибудь. Поэтому вы должны дать ему ответ, потому что ребенок должен родителям или бабушкам и дедушкам доверять больше, чем искусственному интеллекту. Это понятное дело. Так, мне упало что-то на голову и сказала, что аппликация вернулась. Подтверждаю, Валерию прервала музыку, сейчас восстановил вещание, слушаю в Мадине. То есть аппликация вернулась, кто-то написал, у меня эфир вернулся, Галина, все вернулось. Значит, я жду ваших ответов на вопрос, что такое секс, чтобы вы ответили маленькому ребенку. А пока я вас предупредил по поводу секса и рубрики Кати Вергуновой «Кино и котлеты». Поехали!
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
2: Сразу говорю, уберите младших от приемников, потому что сегодня у нас в эфире «Любовь-морковь» и «Выдры в кедах». Да, это снова я, и зовут меня Катерина. И если вы сейчас несетесь куда-то, как белка в колесе, задыхаясь от новостей и бесконечных дел, стоп! Сделайте глубокий вдох Я пришла напомнить вам, что жизнь – это не только дедлайны, но и умение красиво съесть чизкейк, пусть даже прямо с пола, как это делали героини нашего сегодняшнего сериала.
3: Первое. Он умопомрачительно красив. Второе. Он не носит обручальное кольцо. Третье. Он знает, что у меня в сумке запас ультратонких презервативов. Спасибо.
4: Не за что.
2: Ну, вы наверняка поняли, мы сегодня вспоминаем секс в большом городе. Знаете, что меня больше всего восхищает? Не туфли за $1000, а то, как Кэндис Боушнелл, автор тех самых эссе, шифровалась. Она придумала Кэрри Брэдшоу как свое альтер-эго, и ее родители годами читали газетные колонки о бурных похождениях дочери, даже не подозревая, что читают ее личный дневник. Вот это я понимаю, конспирация. Кстати, о роскоши. Помните то шикарное платье от Versace, в котором Кэрри ждала Петровского в Париже? Так вот, оно стоило $80,000. Просто вдумайтесь, 80 тысяч, Карл, чтобы просто красоваться и красиво полежать в нем на кровати? Девочки, записываем. Если у вас выдался тяжелый день, нужно не просто лежать, а делать это максимально дорого. Но вернемся к земному. Еда в этом сериале – это не просто калории, а стиль жизни. По субботам у четверки был святой ритуал – кофе и яйца. Поэтому сегодня мы устраиваем бранч в стиле Кэрри. Испанская тортилья, она же омлет мечты.
5: Я прокладываю путь в лабиринте менопаузы. С витаминами, пластырем с мелатонином, а также кремом с эстрогеном, с прогестероном и даже тестостероном.
2: Забудьте про тонкие блинчики. Настоящая тортилья – это когда много картошки, ну, как у белорусов, лука и оливкового масла. Обжариваем все это до золотистого цвета, заливаем яйцами и держим под крышкой. Главное в этом блюде – уверенно его перевернуть. Не бойтесь, если что-то пойдет не так. Просто скажите гостям – это нью-йоркский стиль, детка.
6: Святая Троица Саманта, Космополитен и Дональд Трамп. По-другому невозможно представить Нью-Йорк.
7: Послушай, Эд, мне надо идти.
8: Хорошо.
7: Подумай о том, что я сказал.
8: Договорились.
7: Я буду у себя в офисе.
2: Так, а теперь записывайте рецепт той самой испанской тортильи, которую мы с вами окрестили омлетом мечты. Слушайте внимательно, тут есть пара нюансов, без которых магия не случится. Шаг первый. Картофельный дзен. Берем 3-4 средние картофелины, режем их не соломкой, как для фри, а тонкими-тонкими спайсами, почти как чипсы, и лук туда же, полукольцами. Теперь главный секрет. В Испании картошку в масле не жарят до хруста, ее там томят. Масло не жалейте. Картофель должен стать мягким и нежным, как обещание мужчины на первом свидании. Шаг второй. Яичный союз. Пока картошка доходит, взбиваем 5 яиц в большой миске. И вот тут важный момент. Готовую горячую картошку, слив лишнее масло, мы отправляем прямо в миску к яйцам. Даем им постоять вместе 5 минут. Картофель должен пропитаться, а яйца немного схватиться от тепла. Солим, перчим. Чувствуете аромат? Шаг третий. Финальное шоу.
9: Как можно серьезно относиться к ресторану, в котором в качестве закуски предлагают картофель фри?
10: Какой кошмар.
11: Что вы желаете?
10: Что не опасно для жизни?
11: Сэндвич.
10: И мартини.
2: Выливаем всю эту массу обратно на сковородку. Ждем пару минут на среднем огне, пока края не станут золотистыми. А теперь кульминация. Берем плоскую тарелку, накрываем сковородку, зажмуриваемся и... оп! Переворачиваем тортилью на тарелку, а с нее аккуратно соскальзываем обратно в сковородку сырым бочком вниз. Еще 2 минуты и вуаля! Снаружи румяная корочка, внутри нежнейшая текстура. Подавать лучше чуть теплый, нарезав как торт. Это просто отвал башки. И помните, любой напиток от апельсинового сока до простого чая автоматически становится брендовым, если налить его в бокал для мартини. В народе говорят, мужчины приходят и уходят, работа меняется, а аппетит и хорошие подруги – это то, на чем держится этот мир.
12: Ей 3 года. Она не знает, что это такое. Мне 41, и я все еще не знаю, что это такое.
13: Понятно, но она повторяет сейчас все, что слышишь. Если говоришь, что хочешь, только не произноси это слово.
12: Смотри, отлично. Как часто вы, девочки, рисуете?
14: Ну, я обожаю рисовать. Я бы рисовала 7 дней в неделю.
2: Смотрите кино, готовьтесь с любовью и не забывайте, вы у себя главная героиня. Это была Катерина и рубрика «Кино и котлеты». Услышимся.
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
0: Секс? Да это какая-то порнуха была кулинарная.
1: Первое радио.
15: Первое радио.
1: 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт.
2: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
6: Yeah.

надо. А я так никем и не стал. Жаль, что только я, это я. Жаль, что только ты, это ты. Жаль еще, что кроме тебя и меня кто-то воплотил все наши мечты.

0: Это песня «Мечтание». Если бы Павел Воля был в нашем эфире, продолжаем. У меня много сообщений в Фейсбуке. Ну, тут, наверное, некоторые из них про аппликацию, в которой вроде бы все восстановилось. Но читаю по порядку. Слава написал: «Всем привет. Хамас усиливается. Хизбалла не сдается. Ирану по барабану. Угрозы президента США. Преступность в стране умножается, особенно подростковая. И только в коалиции тишь да благодать. Чем они там все занимаются? То им правительство Беннета во всем было виновато, то Либерман усугубил, то Галка, ну и юридический советник с богатством в воду мутят. В общем, все виноваты, кроме них. Всем хорошего дня». Это называется «Конь начал за упокой, кончил за здравие». Сообщение Славы. Валентин предлагает проводить прибором BQ Laser рядом с нашей аппликацией. Может быть, тогда не будут перерывы в общении. Кстати, не пробовали. Оксана написала про аппликацию, но это было до того, как она перестала функционировать и вернулась. Сержант написал вот что: «Вот не знаю, как относиться к такому событию. Во время традиционного проезда на открытом чемпионском автобусе по Барселоне звезда клуба Ямин Ямаль размахивал палестинским флагом. Видимо, больше размахивать было нечем. С одной стороны, мерзко, но вот с другой, я подумал, если нет антисемитских и антиизраильских лозунгов, нет обвинений Израиля в геноциде и по-моему, подобной хрени, а просто флаг несуществующего государства, о создании которого говорит полмира еще 48-го года, в том числе и наш Биби в своей легендарной речи 2009 года. Может быть, бог с ним, с ламином и с флагом? Что скажете, Павел Михайлович, сержант?» Уважаемый сержант, в самом, собственно, палестинском флаге ничего преступного нет. Он не запрещен в нашем государстве. Более того, если вы думаете, что Нетаньяху один раз сказал в 2009 году, что он согласен с созданием палестинского государства, вы ошибаетесь. Он говорил это намного чаще. Правда, на английском языке за рубежом. Другое дело, когда палестинский флаг выражает поддержку Хамаса, то есть террористов, убийц и всего на свете. А так, сам по нему, я понимаю, что нынешнее правительство поставило ситуацию в такую, что у нас полицейские уже задерживают человека с палестинским флагом на голове. На кипе, в смысле, изображенном. Но ни один закон этого не запрещает. Более того, в конце концов, мы с ними начнем как-то переговариваться и общаться. С теми, кто требует создания палестинского государства. Да нет другого выхода, потому что они наши соседи. Не с Хамасом, конечно же. О Хамасе не может быть и речи вообще никакой. У него судьба должна быть только одна. Кромок, секс? Да запросто. У нас в доме всегда было много разной живности, включая пальмовых тараканов. А у нее у живности случались и дети. Объясняли на примерах. Ну а для каких? Сдожных, сложных, наверное, случаев имею книжку «Детская сексология» с картинками. То есть к вам придет с вопросом, а вы ему книжку покажете, что ли? Сами рассказывать не сможете? Так. Заклинатель Куряги, что-то там чувствует боль. Помажу с Вольтереном, третий день по радио. Это про прибор BQ Laser. Более того, он будет еще два дня по радио. В программе PM, я имею в виду. Ирина, которая решила, что программе PM уже 20 лет. Я уверен, что программе, если не ровно 20, то близко к этой дате. Вы наверняка должны помнить дату рождения программы. Ирина, вот честно, я и не помню вообще. Я что-то не засекал вообще. Вот как-то мне было это вот неважно. Наверное, надо было. Виктор Печатников написал: «Я не совсем написал о том, что слетел звук в аппликации. Я уточняю, что звук уже несколько дней очень тихий. И это не в видеоэфире, а там все нормально. То есть в аппликации». Ой. Ира, градусы с песней «Голая», прямо скажем, на какое-то время парализовало мой слух. Это было неожиданно, но сейчас я слышу ваш эфир. А, это вместо аппликации была песня группы «Градус». Окей, эфир вернулся, все в норме, Стас Батьян. Включу мальчишник Саша Джей, Саша.Джей. Это я не понял, что вы написали, и о чем это вы, Саша Джей? Павел, привет. Вы отстали от жизни. Дети, которые не знают про кекс, еще не умеют говорить. Если ребенок захочет говорить про оного, расскажет вам все, что хотите, Дима. А если серьезно, то можно сказать, что это как мороженое, только по всему телу, Дима. Секс — это мороженое, только по всему телу. Интересная формулировка, должен сказать. Павел Михайлович, я теперь понял, почему Катя Сановна отжала у вас 10 минут времени. Извиняюсь за третье сообщение, пойдет со мной по злачным местам, но это дед Федя есть дед, смайлики тут сплошные, хотя папа его тоже не промах. Что это? О чем это вы? А, тут, наверное, надо было начать сначала. Тут как дед Федя сегодня разошелся. Сначала он написал вот что. Павел Михайлович, у меня вопрос. Как вы себя чувствуете? А, про кухню я читал. Теперь я понял, почему Катя Сановна... А что это вы каждый по одному слову отдельным сообщением, нарушая наши правила? Вы думаете, если вы стали дедом, так вам все позволено, что ли? У нас все равны, независимо от семейного статуса. Можно включать, трансляция вернулась, это про рубрику «Кино и котлеты». Вай, ну это легко. Скажите, что это на английском «пол». Валентин, то есть детям вы скажете. Я думаю, Валентина, что дети останутся неудовлетворенным вашим ответом и пойдут искать ответы в другом месте. Понимаете? И неизвестно, в каком это месте, и что они там найдут с этими ответами. То есть надо приготовиться к достойному ответу на этот вопрос, если ребенок задаст вам его, что такое секс. Ну, можете послушать варианты, которые будут от наших радиослушателей сегодня. Звоним Валерии Мейер, как и договаривались. Валерия, здравствуйте снова.
1: Здравствуйте, я немного уже испугалась, что этот вопрос был мне адресован.
0: Про секс?
1: Да. Я думаю, как это так получилось?
0: Давайте, хотите симпровизировать? Вам подходит маленький ребенок ваш и говорит, мам, что такое секс? Что вы ему ответите?
1: Вики Лейзер – это медицинский прибор для домашнего лечения боли.
0: Правильно. Это то, что... Он подумает, да, мама сошла с ума, правда, но ничего, ладно, хорошо.
1: Нет, все нормально, на самом деле у нас дома есть литература, поэтому я считаю, что есть замечательная сегодня литература, книжки, где можно сесть, посмотреть, поговорить, объяснить, это все замечательно.
0: Окей, и потом он задает дополнительный вопрос. Мама, что такое прибор Вики Лейзер? Вот здесь вот вы сядьте на своего конька и будете отвечать. Так.
1: Да, давайте начнем с того, что на самом деле, во-первых, очень много людей нам звонят сейчас и задают вопросы, и я вам еще раз говорю, если вы сомневаетесь, просто позвоните. У нас здесь сидят замечательные консультанты, которые помогут ответить вам, как в конкретном случае может помочь Вики Лейзер. Например, там межпозвоночная грыжа, да, или защемление нерва, или растянули мышцу, там, сухожилия. То есть я говорю, бывают же разные боли, скажем так, виды боли. Вот. В общей сложности я вам скажу, что Вики Лейзер – это действительно прибор очень универсальный. То есть он реально подходит всем, нету побочных эффектов. Прибор, который быстро реагирует на боль. И я хочу сказать еще раз, что, знаете, технология, которая существует 70 лет, это на самом деле о многом говорит. То есть эта технология до сих пор сегодня есть и в больницах. Эта технология называется холодного лазера. Но эта технология до сих пор сегодня используется. Просто в чем история? В том, что эта технология, которая раньше вот, она занимала много места, то есть оборудование было большое, благодаря израильской медицине, израильским ученым, эта технология сегодня поместилась в 184 грамма. Понятно, что есть тонкости, как правильно пользоваться. Но еще раз говорю, модель Pro – это не классическая модель. Она более мощная, более быстрая. И более того, я вам скажу, что она действительно более инновационная. Почему? Потому что модель Pro помогает лечить более 250 заболеваний. И, кстати, хочу всем сказать, что модель Pro, кстати, экономит минимум 30% всех медицинских расходов в год. То есть люди, которые приобретают Вики Лейзер, да, они меньше покупают обезболивающие, меньше покупают различных там мазей обезболивающих, меньше ходят к врачу, меньше ходят к физиотерапевту. И таких историй действительно много. Вот я недавно была в гостях у человека, который, то, что называется, он ветеран ЦАН, и у него была проблема с пяточной шпорой. И благодаря Вики Лейзеру ему отменили операцию. Таких историй действительно много. И на самом деле каждый раз распирает гордость, потому что действительно прибор работает. То есть это доказанная эффективность. В общем-то, я могу дальше говорить, но лучше скажу номер.
0: Давайте.
1: Звездочка 3414. Звездочка 3414, потому что скидка действует только на время эфира, на модель Pro всего за 1890 шекелей. Звоните прямо сейчас. Плюс есть еще маленький сюрприз для тех, кто позвонит прямо сейчас.
0: Звездочка 3414. В следующем часе побеседуем еще. Валерий Мейер. Спасибо, Валерий.
1: Всего доброго.
0: Бай-бай. Реклама.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
3: Вкусно.
2: Лидский квас. Любимый квас.
0: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Бойцы Голани завершили операцию по установлению оперативного контроля в районе Летания. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ опубликовала подробности о военной операции в районе реки Летани, одной из наиболее удаленных от границы операций, осуществленных израильской армией в Ливане за последнее время. Военнослужащие бригады Голани под командованием 36-й дивизии в течение последней недели проводили действия по зачистке района реки Летани и установлению оперативного контроля над этой территорией. Во время операции военнослужащие обнаружили штабы и жилые помещения, использовавшиеся боевиками террористической организации «Хизбалла», а также подземные туннели и шахты, внутри которых находились крупные запасы вооружений. Кроме того, были обнаружены склады оружия и пусковые установки. В поддержку наземных сил ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 военным объектам в этом районе. В ходе зачистки местности бойцы ЦАЛИ ликвидировали десятки боевиков в ближних столкновениях и в результате авиаударов. Во время одного из боев военнослужащие обнаружили крупный подземный туннель «Хизбаллы», который впоследствии был зачищен. По данным информационного портала «Вести», силы 252-й дивизии ЦАЛЯ, действующие на севере сектора Газа, обнаружили накануне 5 террористов, совершивших подозрительные действия, и одного террориста, наблюдавшего за израильскими силами ЦАЛЯ и представлявшего непосредственную угрозу. Одновременно силы 143-й дивизии, действующие на юге сектора Газа, обнаружили 3 террористов, которые пересекли желтую линию и приблизились к нашим силам. Об этом сегодня сообщила армейская пресс-служба, добавив, что во всех случаях ВВС и наземные силы ЦАЛЯ нанесли удары по террористам и ликвидировали 4 из них с целью устранения угрозы. Были зафиксированы попадания по другим террористам. В Высшем суде справедливости начались слушания по 2 ходатайствам об отмене назначения генерал-майора Романа Гоф.

Гофмана главой службы внешней разведки Моссад. Сам Гофман на слушание не явился. Судья Алекс Штейн спросил адвоката Урид Хаюн, представляющую интересы Ури Эль-Макаеса. «Откуда вы знаете, что Гофман знал об использовании несовершеннолетнего?» Адвокат ответила, что об этом сказал майор Цур. «И это все? Цаль провел расследование, и было установлено, что Гофман не знал», — возразил судья. На шоссе номер 85 возле развязки Нахаль-Амут в районе озера Кинерет 19-летний юноша получил тяжелые травмы при столкновении грузовика и легкового автомобиля. Еще двое участников ДТП получили травмы средней степени тяжести. Бригады службы скорой помощи МАДА доставили пострадавших вертолетом и машинами скорой помощи в больнице Рамбам в Хайфе и ЗИФ в Цфате. Полиция расследует обстоятельства этого столкновения. Сборная Израиля по ушу успешно выступила на чемпионате Европы, который проходил во французском Лионе с 5 по 11 мая. В состав израильской делегации вошли 3 тренера, судья и 16 спортсменов. Несмотря на непростые условия подготовки, организационные трудности и судейские ошибки, команда показала сильный результат – 5 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Многие специалисты отметили, что уровень израильских спортсменов заметно вырос даже по сравнению с чемпионатом Европы 2025 года. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, пустынный южный ветер, шараф. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Ашдоде 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве на побережье Мертвого моря, в Твери на побережье озера Кинерет 37, в Элате 41, на Голландских высотах 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 10 до 80 см. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карапут.

0: Я не знаю, как вы, а я эксклюзивно желаю успеха сегодня новому Битану с этой песней «Мишель» на первом полуфинале Евровидения в Вене. Сегодня в 10 начала. Наш представитель будет где-то ближе к 11, если вы не хотите смотреть все выступления. Но мы желаем ему успеха, конечно же. Время 8 минут 14. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Первое радио, 89.1 FM. Программа PM. Вторая половина. Напоминаю, что для отправления сообщений в сегодняшнюю программу, что я и предлагаю вам делать, осталось 20 с небольшим минут. Сообщения можно отправлять или на странице программы PM, писать их в разделе «Messengers», которые личные сообщения, или отправлять их на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Так. Скоро загадка. Читаю сообщения, которые пришли к этой минуте. Секс — это то же самое, что и кекс, только вкуснее и полезнее. Слава, это вы скажете маленькому ребенку? Вы это серьезно? Так он скажет, я тогда хочу секс сейчас. И что дальше будет? Этот ответ, мне кажется, не прокатит, Слава. Установка была не то, что вы напишете в эфир программы PM на радио, а то, что вы скажете маленькому ребенку, то, что вы ответите на вопрос, что такое секс. Сава улетел, я просто хочу узнать, он должен был лететь в Гомель в воскресенье. Если он об этом объявлял, значит, улетел. Найдите его Инстаграм, увидите. Он уже там, по-моему. Так. Это были фейсбучные сообщения, я в WhatsApp. Валентина. Павел, так и я была за создание палестинского государства. До определенного дня. Ситуация изменилась, теперь я против. Причем здесь, что Биби говорил в 2009 году. Спрашивает Валентина. На самом деле, при чем здесь, что Биби говорил в 2009 году? Он в 2009 году еще говорил, когда мы придем к власти, мы уничтожим Хамас. Мало ли, что он говорил тогда. Значит, Валентина, Биби про палестинское государство говорил несколько раз и после 2009 года. Но за рубежом, как я уже сказал. Приезжая в Израиль, он это не повторял. Это раз. Во-вторых, тот, кто против палестинского государства, должен ответить на один вопрос. Что делать с 5 миллионами палестинцев, которые живут в Газе и в Иудее и Самарии? Что с ними делать? Когда найдете ответ на этот вопрос, можно быть за или против палестинского государства. Так. Шалом, если моя внучка спросит, что такое секс, я ей скажу, что это когда два человека любят друг друга и заботятся друг о друге. Марк Ашкелон. Уважаемый Марк, я боюсь, что ребенок, который вы ему это скажете, когда чуть подрастет, скажет: Марк, ты мне не все сказал до конца. Извини, пожалуйста. Ты мне что-то не договорил тогда. Думал, я маленький, и мне можно не договаривать? Да, это сложный вопрос, между прочим, господа. Вот чтобы ответить маленькому ребенку. Так, дядя Паша... Марк один написал. Я писал не о странах, как ты сказал, Михалыч, а о правителях стран, особенно крупнейших. Из-за того, что наше экстремистское реакционное правительство просто игнорирует вообще еврейский террор на Западном берегу, Израиль все больше подвергается международной изоляции, не прекращается террор против Израиля, Хамас, Хизбалла и потенциальный Иран, хуситов и так далее. Что-то технократическое правительство не спешит приезжать в Газу. Им там делать нечего. Жить стало лучше, жить стало веселее, дядя Паша. Ну, уважаемый Марк один, я согласен с вами с тем, что наше правительство, которое практически ничего не делает по поводу насилия, которое применяют некоторые поселенцы в Иудее и Самарии, ускоряет принятие мер по отношению ко всему государству. Это очевидно. Но им все равно. А меры будут приняты, ведь коснутся не только и них, хотя уже Евросоюз ввел санкции. В конце концов, они и коснутся всех нас. Косте пишет нам. Павел, можете спросить Аншеля, нашего великого геостратега, сколько там шагов до полной победы осталось? Сколько еще надо подождать? Уважаемый Косте, у нас с Аншелем не писанное, не подписанное джентльменское соглашение. Он присылает сообщение только в воскресенье и в четверг. То есть послезавтра, может быть, он вам ответит, а может быть и нет. Я надеюсь, что он слушает программу ПМ чаще, чем в воскресенье и четверг, но присылает и правильно делает, потому что у нас есть слушатели, которые перебарщивают. Они пишут каждый день, а мне кажется, надо быть более сдержанным. Ну, дать место и другим. Павел, при следующем включении Валерии, поинтересуюсь, пожалуйста, есть ли у этого шайтан-прибора насадки для лечения глубокого геморроя? Не для себя интересует, для друга. Значит, уважаемый Игорь Аждот, давайте так. Все специфические вопросы, персональные, вот у меня вот это болит, вот это вот. Валерия каждый раз говорит, что звоните по телефону, который она называет, и там задавайте. Ну, она не может обсуждать персональные медицинские проблемы каждого нашего радиослушателя. Для этого есть номер телефона. Передайте своему другу. Звездочка 3414. Я уже запомнил наизусть. Доброе утро. Прошел проверку оружия. Где бы еще патронов достать? Всем хорошего теплого дня, Леонид. А зачем вам патроны? Пусть будет только оружие без патронов. Леонид. Вы супер. Все, не пишу. Дед Федя. Дед Федя. Ну, хорошо, я надеюсь, что вы не будете, потому что у нас есть правило. Не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. В Советском Союзе секса не было. В 84 году жене в роддоме выдали сына. Мы были счастливы, дворник. То есть секса не было. Вы пришли в роддом с женой. Ей, вам выдали сына и пошли домой. Так, что ли, это было? Поздравляю вас. Эдик из Аждода. Я понимаю, что нарушаю, но случай исключительный. Очень старый анекдот, но подходит идеально. Сколько вашему? 15. Не пора ли вам поговорить с ним о сексе? Уже и как? Узнали много нового. Ну, таких анекдотов несколько вообще. Сынок, тебе уже 15 лет. Да, папа. У тебя есть подружка? Есть, папа. А у нее есть подружка? Ну, это еще один на эту тему. Секс это сидурим, книет в эспонжа, Марина. Ну, у каждого свое, да. В смысле, не кайон, да? Потрахаться там с полом, с мебелью, с пылью и так далее. Это вы имеете в виду? Ну, здравствуй, Паша Пишлопух. Если дитё спрашивает про кекс и откуда он взялся, надо не краснеть, задыхаться, падать со стула, закатывать зенки, а объяснить, как есть, а не впаривать ему сипурей сафта про аистов, капусты, кусты лопуха и так далее. Лопух. Ну, так я и спросил, что значит объяснить, как есть? Вы что, ему анатомию будете рассказывать? Он же половина не поймет вообще. Можете считать мой вопрос к нашим радиослушателям, вопрос подготовки к такой ситуации, которая может произойти. Если вы сегодня подумаете, отвечая мне, и за это никакой ответственности не будет у вас, то в следующий раз вы уже приготовите ответ, за который будет ответственность перед ребенком, как вы понимаете. Сделайте немного громче. У меня на всю мощь, а вас слышно тихо, пожалуйста, Ласка. Где, в аппликации? Ласка, где? По радио? Ласка, где? Я, конечно, могу кричать, но я боюсь, что не в этом дело. Добрый день, Павел Михайлович. В архиве аппликации для айфона так и не работает. Наверное, фиксики первого радио не дружат с айфонами. Всем хорошего дня, Виталий Криворужский. И что делать? Ну, может, на сайте есть архив? На сайте же есть у нас архив? Там же можно слушать? На сайте есть архив, там можно слушать. В аппликации, ну, наша техническая служба знает, что там проблема с айфонами. Марк Оригинал. Привет всем, дорогие, любимые, супер-мега первые радиослушатели. Дорогие друзья, если, может быть, среди наших дорогих и любимых первые радиослушатели есть магистры, доценты, аспиранты, бакалавры, а также доктора и кандидаты высшего и среднего общего филологического и академического факультета наук и философии, то посоветуйте, пожалуйста, мне что-то из духовного философского материала, а также любой другой общей художественной литературы общего характера. Заранее всем большое спасибо, друзья. Всем здоровья, добра и душевного тепла. Марк Оригинал. Марк Оригинал, это вопрос не для радийной программы ПМ. Зайдите в Facebook, найдите соответствующие группы, и там получите, я надеюсь, серьезные советы. От магистров, доцентов и кандидатов. Как там, товарищи доценты, кандидаты, с кем там, как Высоцкий пел, кого он там перечислял? Доценты с кандидатами, что-то такое. Добрый день. В Хадере сегодня опять помехи. Черт побери, это я от себя добавляю. Без подписи прислано это сообщение. Слушайте, ну я не знаю, что делать с радио. Я и с аппликациями не знаю, что делать. Ну, с технической службой, которая за этим следит. И получаем, конечно, все. Мы, ведущие, получаем. Ну, а как еще вам связываться с нами? Конечно, через нас. Я то, что могу, передаю технической службе. Думаю, что знаю о сексе все, но мой врач объяснил мне, что то, что последние 30 лет я считал оргазмом, оказалось астмой. Игорь Ашдот отшучивается от нас. Отшучивает от нас. Шутник, понимаешь ли. Здравствуйте. Здравия всем. Павел, раз вы не знаете, что делать с 5 миллионами палестинцев, то думаю, что на данный момент нужно простить Нетаньяху то, что Хамас еще не уничтожен до конца. Я с своей стороны могу ответить, что если вдруг за эти 5 миллионов как-то окажется где-то, неважно где, то нам будет намного спокойнее жить, попутчик. Вы знаете, уважаемый попутчик, эти 5 миллионов думают то же самое про нас. Что им будет гораздо спокойнее, если мы окажемся неизвестно где. И что делать? И посоветуйте еще, что надо сделать, чтобы эти 5 миллионов оказались неизвестно где. На Луне, на Марсе, где они должны оказаться? Значит, Нетаньяху, смотрите, лично моя претензия к Нетаньяху о том, что Хамас не уничтожен до конца, в том, что он обещал уничтожить его до конца. Ницахон мухлад. То, что он говорил, то, что не соответствует действительности. Они говорили реальные вещи нам с вами. Это моя претензия. То, что на Ницахон мухлят над Хамасом, победа на поколение, уничтожена угроза баллистических ракет и ядерная угроза над Ираном. Вот эти все вот обещания. Это все он говорил. А реальность оказалась совсем другой. Опять меня отвлекли. Мое сообщение ушло мимо моих ухов. Дед Изя. Дед Изя, а я не читал ваше сегодняшнее сообщение. Вот сейчас прочту, так что слушайте. Шалом, Павел. Семиквецентенте... Господи ты боже, зачем вы хотите, чтобы я язык сломал? Семиквецентениаль. Какое длинное, сложное, непонятное слово. А ведь оно означает многое. Пока это не случится, господин Трамп не будет воевать. До прихода этого, с большими буквами, этого, нас не будут будить сирены. Это некий тормоз, чтобы возобновить войну с Ираном. И это название главного праздника США, 250-летие подписания Декларации независимости. Это будет 4 июля 2026 года. Это ключевой юбилей, знаменующий 250 лет со дня основания страны в 1776 году. Я думаю, что Трамп не станет портить такой грандиозный праздник. А еще встреча с товарищем Си, а еще Мундиаль. Какой Иран? Лично я билеты в Сербию уже купил. А после всего этого что? Только Трамп знает, что будет после этого, дед Изя. То есть дед Изя приводит нам доводы, они довольно серьезные, к тому, что Трамп не захочет начинать вновь войну с Ираном. Посмотрим. Разве можно предсказать что-нибудь по поводу Трампа? Я точно не могу. Ласка уточняет. По радио нас слышно. Просит сделать немного громче. По радио? Что, громко, кнопка громкости не помогает? Вау. Вы прекрасно знаете, что Израиль должен перевоплотиться в государство всех граждан и включить в себя палестинцев в границах 48 года, так как палестинцы не согласны с оккупацией палестинских территорий Хайфы, Тель-Авива, Иерусалима, Ашкелона, Ашдода и так далее. Портор, во-первых, мало ли кто с чем не согласен. Для Израиля главное, с чем согласны мы, уважаемый Портор. Теперь скажите, после того, как мы включим 5 миллионов палестинцев в состав нашего государства, на ближайших выборах что случится? Как вы думаете, с нашим еврейским государством? Во что оно превратится? В какое государство? У меня есть смутные опасения по этому поводу. Продолжаем. Маша Зайцева с песней «Призрак», потом «Загадка». А нет, потом Виктория Мейер будет, потом «Загадка». Почему я Викторию называю, когда она болеет?
1: Если хочешь, не замечай.
0: Не знаю.
1: Заглушает

0: Ну, основываясь на строчке этой песни, у меня риторический вопрос. Что лучше, когда тебе говорят «Здравствуй, мой трамвай», потому что скоро придет следующий, или «Здравствуй, мой троллейбус», потому что у того есть рога? Тут надо разобраться с этой ситуацией. Но у нас на это нет времени. Мы звоним Валерии Мейер, BQ Laser, поговорим на более существенные и больные темы, я бы так сказал. Валерия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
0: В этом часе вас приветствую. Ну, рассказывайте, что нам еще такого скажете про BQ Laser, что вы сегодня еще не говорите?
1: Я, наверное, скажу сначала не про BQ Laser, просто расскажу, что есть на самом деле такая статистика прекрасного нашего Министерства здравоохранения, да, которая говорит о том, что, во-первых, израильтяне тратят десятки тысяч шекелей для того, чтобы избавиться от боли. Десятки тысяч шекелей в год. То есть это не то, что мы тратим тысячу шекелей, нет, к большому сожалению, то есть десятки тысяч шекелей. Это раз. Вторая статистика говорит о том, что 98% всей хронической боли на самом деле можно было бы избежать, если бы люди вовремя реагировали на острую боль и на воспаление. Да. Как бы, поэтому я вам хочу сказать, что если вдруг у вас где-то вот начало зудеть, тянуть, что-то вот чувствуется дискомфорт, да, где-то появилась скованность движения, например, руки стали тяжелее подниматься вверх и чувствуете недомогание, коленка сгибается хуже, спускаетесь по лестнице, отдает вам в колено. Не терпите и не говорите, что вот это из-за возраста, вот должно так происходить. Как бы возраст, это все понятно, но я просто говорю, что в тот момент, когда у вас дома есть BQ Laser, вы действительно можете очень быстро реагировать на то, что у вас происходит с вашим телом. Потому что BQ Laser — это как раз прибор, который не только помогает справиться с хронической болью, но и прибор, который помогает справиться в том числе и с острой болью. И с острой болью он дает результаты еще быстрее. Сегодня для всех слушателей Первое радио действует специальное предложение, которое действительно невозможно отказаться, вообще нету никакого риска. Во-первых, вы получаете 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. То есть если вдруг за месяц вы не увидели желаемого результата, вы можете позвонить и вернуть прибор и получить все деньги обратно. Во-вторых, вы можете приобрести модель Pro, не классическую модель. Друзья, вот часто звонят и говорят, это вот классическая. Я говорю, нет, модель Pro — это инновационная версия, более мощная, более быстрая. То есть она на 30 с лишним процентов лучше, быстрее, чем предыдущие модели. По специальной цене всего за 1890 шекелей. Плюс те, кто позвонит прямо во время эфира, вы еще получаете один маленький приятный сюрприз от нашей компании. Поэтому берем телефон, звоним, звездочка 3414, звездочка 3414, получаем консультацию. Говорите, у меня, например, болит шея, у меня болит, там, я страдаю мигренями или еще что-то, фибромиалгия, в общем, артрит, артроз. И мы вам говорим, как может и как быстро вам поможет BQ Laser модель Pro, и заказываем с доставкой прямо до двери. Давайте звездочка 3414.
0: Уточним, что этот платеж возможно разбить на платежи, ведь, да? Правильно я понимаю?
1: Можно на 24 платежа разбить. Это без ребита, без чего-либо. Вы просто будете платить, там, получается, сколько там, 79 шекелей в месяц. Угу. Можно даже разбить на чеки, можно даже заплатить наличными, можно, например, часть... Вы платите картой, часть наличными, то есть любой вариант для вас, который более удобный.
0: Любой вариант оплаты. Валерия, спасибо большое, поговорим в конце часа еще раз.
1: Всего доброго. Доброго.
2: Реклама.
0: Загадка, уважаемые радиослушатели, сегодня. Итак, скажите мне, пожалуйста... Пожалуйста, мне скажите, в названии какого вида оружия есть слово «война»? Простой вопрос, как мне кажется, сегодня. Ответы только по телефону. 07-52-891. 07-52-891. Название какого вида оружия есть слово «война»? А я пока читаю ваше сообщение. Значит, Кромак прислал фотографию книжки «Детская сексология с картинками для детей от 7 до 13 лет». Я не совсем понял. Вы как раз для этих случаев или для себя держите, я не понял? Или если для детей... Окей. У него есть такая книжка, между прочим. Перехожу в WhatsApp. Старый еврей написал нам вот что. 10 мая была свадьба моего сына Цвики и прекрасной девочки Лерас. Я счастлив, написал старый еврей. Значит, уважаемый старый еврей, Ну вот поверьте мне, что когда вы называете себя старый еврей, вы тем самым как бы прибавляете себе 5-10 лет к возрасту. Ну зачем самого себя называть старым евреем? Даже в шутку. Но теперь про другое. Свадьба — это одно из самых прекрасных событий. Это эмоции, это улыбки, это хупа, это танцы, это вкусная еда, это друзья, это... Я вас поздравляю, передатели Рас и Твики, мазаль тов, чтобы у них все было хорошо в жизни. Так, Вацлав, слушаю в программе Simple Radio. Слышно, но хотелось бы чуть-чуть громче. Это он про аппликацию. Добрый день, Павел. Если этот прибор такой хороший, зачем его столько рекламируют? Ну, подождите. Сегодня ни один прибор, ни вообще ничего самое хорошее без рекламы не продается. А вы, кстати, не подписались. Цветочник. Здравствуйте, Павел. Всем добра. Каждый народ достоин своего правительства. Можно поспорить с этим утверждением. И лучше поспорить, потому что иначе совсем грустно. Цветочник. Окей, у нас есть звонки. Алло.
3: Добрый день, Павел.
0: Здравствуйте, вы кто?
3: Александр.
0: Александр, слушаем вас, вы в эфире.
3: Мне кажется, это парабеллум.
0: Александр, на этот раз вам кажется правильно. Парабеллум — часть латинской фразы «хочешь мира, готовься к войне», правильно? Парабеллум. И вот там есть слово «война» в названии этого пистолета, или как он там называется? Ну, пистолет, наверное, да? Парабеллум, о нем была речь. Правильный ответ. Ваша музыкальная заявка, Александр.
3: Поставьте, пожалуйста, песню. Есть сувенир у Демиса Руссоса.
0: Есть сувенир у Демиса Руссоса. Красивая песня.
3: Но я хотел бы послушать на русский вариант.
0: Так, тогда дайте мне координаты исполнителя.
3: Любого. Я точно не могу сказать, но есть в интернете русские варианты сувенира.
0: Ну да, но там в интернете написано, кто исполняет. А как я буду искать без того, что... Песня называется «Сувенир» по-русски, что ли, она называется в этом случае, или как?
3: Как искать? Русский вариант. Вариант на русском языке.
0: То есть она называется на русском «Сувенир». Кто поет, вы не знаете.
3: Сотрудняюсь.
0: Ну хорошо, мы попробуем найти с этими минимальными данными эту песню в исполнении неизвестного нам человека, песню Демиса Руссоса на русском. Принято. Пойдем искать. Александр, спасибо вам большое. Всего доброго вам. Хорошего дня. И вам. Бай-бай.
2: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. Лидский квас. Любимый квас. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. Реклама.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Да это немыслимо.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
6: Эли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
2: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но метко. Да.
7: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
8: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
9: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
10: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
9: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
11: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
12: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это — снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
13: Реклама.
0: Так, мы нашли исполнение девушки, которую зовут, как ее зовут, Алиса Супронова. Я надеюсь, Александру, который попросил песню Демиса Русса «Сувенир» на русском, эта кавер-версия понравится. Итак, Алиса Супронова. От сувенира к сувениру. From souvenir to souvenir.

0: Неожиданно Алиса перешла в конце на английский язык. Мы надеялись, на русском все будет. Ну ладно, смысл понятен был. Так, еще сообщение. Я в WhatsApp. ПМ, в Иерусалиме Сабаба работает аппликация Шалех. Ну, уважаемый Шалех, аппликация, по идее, должна работать в любой части земного шара, там, где есть интернет. И в Иерусалиме тоже. Добрый день. Как сегодня в Газе нет 2 миллионов газоватов, это видно, как находится на территории, а иудеи и Самарии, у них иорданское гражданство, вот пусть репатриация в Иорданию. Кстати, в Газе есть наша законная земля, такие как в Иордании, Михаил из Кацрина. В смысле, отправить их всех в Иорданию? Слушайте, почему, Михаил, объясните, почему до сих пор это не сделали? Ну, если у них есть иорданское гражданство, значит, их надо отправить в Иорданию или это сделать частью иорданского государства? Вы не уточнили конкретное решение. Эти 3 миллиона в Иудее и Самарии отправить в Иорданию, так как у них гражданство, по вашему утверждению? Почему до сих пор этого никто не сделал? Что такое? Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели, которые выдают решение этой проблеме, давали бы какие-то реальные вещи, а не нереальные. Потому что я могу написать, я хотел бы, чтобы их всех отправили на Марс или на Луну. И мы тогда задышим свободно. Да, я тоже, я так хочу. Есть одна только загвоздка в этой ситуации. Так. Извините за третье сообщение. Марк 1. Дед Изи забыл добавить к вашему... к своему списку саммит G7 во Франции в июне, саммит НАТО в Турции в начале июля. В общем, на берегу Потамака будет жарко. Дядя Паша в прямом переносном смысле. Уважаемый Марк 1, дед Изи написал то, что он считает нужным. Совсем не обязательно к его сообщениям добавлять ваши соображения. Да еще в третьем сообщении, нарушая наши правила. Что такое секс? Ну, это же очень просто. Это хаотичное, беспорядочное телодвижение, лишенное системы последовательности или логики, написал счастливчик. То есть это вы ответите 5-летнему ребенку. Правильно я вас понял, счастливчик? Я думаю, что он от вас отойдет ошарашенным и пойдет искать ответы в другом месте. Ваше высокомерное заявление, что не важно, чего хотят палестинцы, а то, что мы хотим уже 80 лет непрестанных войн и никаких горизонтов, это была концепция партии Авода и привела к Осло. То есть ни о чем, а вы продолжаете ту же самую концепцию, как говорил Эйнштейн. Это глупость ожидать других результатов, если повторять одно и то же. Мне кажется, что вы глупцы, Партор. Уважаемый Партор, я давно не говорил на эту тему, но раз уж вы и начали ее, то я напомню, что значит, принцип программы PM построен на том, что есть глупец-ведущий и умные радиослушатели, которых в данном случае представляете вы. И мне, как глупцу, можно делать высокомерные заявления и вообще какие-то там еще. А вот вы должны ставить меня на место и продолжать этим заниматься. «Веселые ребята пели сувенир, назывался «Бегут года», кажется», написал нам кто-то, Вацлав написал. «Виа Красные Маки» первые в 77 году записали официальную версию под названием «Первая любовь». Текст Григорьев ушел от нас последний день. Идут года и грусть, печаль в твоих глазах. Профессор Лебединский и группа «Русский мир» в 90-х годах выпустили танцевальную версию «Бегут года». «Привет от города Диско». Это кто нам написал? Это кто? Это кто нам написал? Я пытаюсь по аватарке определить, кто это. Если от города Диска, это Рубинчик или Красковский должны были. По-моему, нет, ни тот, ни другой. Ну ладно, вот нам рассказали, что есть много версий этой композиции. Мы нашли вот некую Алису. Надеюсь, что Александру она тоже понравилась. Так. «Секс — это природа», — написал кто-то. Слушайте, но я же просил ответ для маленького ребенка. Ну, как вы думаете, он поймет что-нибудь из вашего ответа? Я простых вопросов только в загадках задаю. А вот так, кроме загадок, это вопрос сложный. Вот как ответить маленькому ребенку, что такое секс? Так, чтобы он понял. Так, чтобы он не захотел искать ответы в других местах и как бы успокоился на эту тему. Вот в чем фишка-то. Вопроса и ответа на этот вопрос. Реклама.
1: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
1: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: В этой строчке группа Audio Boy есть такая строчка, есть такие слова: Next to you, I feel so safe. Рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. Как вы думаете, чему вы думаете, кому? А я говорю, чему посвящена эта песня? Вот чему.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
0: Наши аппликации. Аппликации Первого радио посвящена была этой композиции. Так, продолжаю читать ваше сообщение. Кто-то без подписи. Секс — это природа. А, ну это я, по-моему, уже читал. Следующее сообщение. Секс — это хорошо. Ну вы же понимаете, уважаемые не подписавшиеся, когда вы скажете ребенку, что секс — это хорошо, он скажет: папа, мама, бабушка, детская, я хочу секс сейчас. Я хочу, чтобы мне было хорошо. И что вы будете делать потом? Секс — это хорошо. С другой стороны, ты же не скажешь: секс — это плохо, это отвратительно, ни в коем случае, не думай об этом. Вот тупиковая ситуация, согласитесь. Пьем, песня про сюрпризы, или как там точнее, напомнил мне о незабываемом Демисе Руссе. Он был с лишним весом, потом сам придумал способ похудеть и много сбросил килограмм, ходил в свободной одежде, а стал ходить в мужском костюме, но добавил, что в Москве такие вкусные пирожки, что он нарушает диету Василиса. Валентин написал: спасибо за сувенир, душа улетела. Ну, это спасибо Александру. Сержант, хотел спросить у Михаила из Кацрина. А если у меня есть паспорт Евросоюза, конкретно Румынии, меня нужно в Румынию депортировать? И почему он сам до сих пор в Кацрине, а не заселяет Газу? Спрашивает сержант, он завел спор политический с Михаилом из Кацрина. Вацлав, Евровидение сегодня начинается? Это после того, как я поставил в начале этого часа песню «Мишель Ноамабитан». После того, как я сказал, что сегодня полупервый полуфинал Евровидения, где он будет выступать, и задача выйти в финал, Вацлав спрашивает: скажите, а Евровидение сегодня начинается? Эх, Вацлав, ох, Вацлав, ух, Вацлав. Добрый день. Секс — это особая близость между взрослыми людьми. Она бывает у людей, которые любят и доверяют друг другу. Иногда благодаря этому появляются дети. Я думаю, такой ответ обычно достаточен, пока ребенок сам не задаст более конкретные вопросы, написала Эмма. Ну, вот это уже где-то ближе к делу, уважаемая Эмма. Что ты говоришь, что это вот такая близость между взрослыми детьми. Тебе пока еще рано, давайте тебе купим мороженое. Это будет почти как секс, но только для детей. А когда ты станешь взрослым, тогда тебе можно будет и секс, и мороженое. Вот жизнь настанет-то, а? Секс – лекарство для взрослых, написал Юрка. Слушайте, ну человек подумает, что это что-то плохое, горькое, кислое. Внимание, господа, сейчас можно встать по стойке смирно. Кто-то нам прислал вот что. Слава России! От Паши. Победа за нами. За нами. Он сначала исправился там за нами, потом за нами. Уважаемый Паша, ждем победы уже 5-й год, а ее все нету и нету. Ну что вы только обещаете-то, Паша? Ну как же так? Вы же говорили, за 3 дня будет. Теперь 5-й год пошел, а ее все нет. Ну, Павел Михайлович, это же старый анекдот. Продолжение такое. Папа, это ты сейчас с кем разговаривал? Это продолжение предыдущего сообщения. Это счастливчик. Тут как-то он... Счастливчик, нет, не надо продолжение присылать. Все сообщения закончены по смыслу должны быть. Это наши правила. Господа, вы присылаете сообщение в эфир, не беседуете только со мной, вы беседуете еще со всеми остальными нашими радиослушателями. Пожалуйста, учитывайте это, когда пишете что-то, чтобы все поняли, о чем это вы нам сейчас написали, что это прочитал ведущий сейчас, чтобы всем было понятно. Правило такое должно быть, обязательное. Валерия Мейер с нами сейчас. Валерия, здравствуйте снова.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Рассказывайте, уже здравствуйте, уже пора до свидания говорить. Мы уже с вами 3-й раз сегодня или 4-й.
2: До свидания, Павел.
0: Нет, но еще не... рано.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Не уходите, Валерий, не уходите. Еще останьтесь с нами несколько минут. Итак, BQ Laser, прибор. Слушайте, а давайте я вам задам провокационный вопрос.
2: Давай.
0: Давайте.
2: Давай.
0: Значит, слушатель спрашивает, если он такой хороший, зачем он все время рекламирует? Мой ответ был такой: любой товар сегодня хороший, замечательный, отличный, надо рекламировать, иначе о нем никто не узнает, его никто не купит, не воспользуется, не продаст. Какой ваш ответ будет на этот вопрос? Твой.
2: Во-первых, я скажу, что у нас очень специфическая реклама.
0: Так.
2: Это правда. Потому что, во-первых, у нас есть реклама, про которую мы часто, кстати, вообще не говорим. Это реклама больше, мы как бы это не реклама, но мы работаем со многими ортопедами, со многими физиотерапевтами, и это, скорее всего, не реклама. Мы делаем различные мастер-классы, лекции, и в том числе. То есть это отдельный фронт. Второй, почему мы его рекламируем? Потому что, к большому сожалению, знаете, люди рождаются и стареют. И чаще всего люди, кстати, знаете, боль, она приходит всегда неожиданно, на самом деле. Боль, вот она постучится в двери, но она не выбирает, кому постучаться в двери и когда постучаться в двери. То есть если, например, вчера ничего не болело, а сегодня начинает болеть, то это уже вот так это как бы внезапно происходит. Так же и мы, когда вот в эфир выходим, и наша задача, на самом деле, вот донести смысл. Вот если у вас сейчас болит, вот сейчас, вот вы слышите нас, сейчас болит, или, например, вы хотите позаботиться о своих родителях, которых знаете, что вот вам вчера мама позвонила и сказала, у меня болит там нога, там, у меня болит спина, лопатка или еще что-то. Вот именно в этот момент самое время позвонить нам.
0: Давайте я расшифрую ваш вопрос следующим образом. Смотрите, реклама нас окружает в этом мире везде вообще. Куда ни шагни, везде реклама. На радио реклама, на телевидении реклама, в кино реклама, в сериале реклама, на дорогах реклама, где в телефонах реклама и так далее. Мы тонем в потоке рекламы, а боль может возникнуть неожиданно у человека. И среди этого потока рекламы ты не вспомнишь о том, что есть такой прибор.
2: Все верно.
0: И вот в этот момент прозвучит, когда реклама бикулезера, в тот момент, когда у вас появилась боль, и вот она, вот это все, цепочка эта замкнется, скажем так, по борьбе
2: с болью. Все верно. Да? И более того, я вам скажу, знаете, что на самом деле мир меняется. То есть это правда, мы чувствуем, видим, мир меняется. Сегодня все больше и больше люди действительно выбирают технологии, которые не просто проверены временем, да, а технологии, которые действительно лечат, технологии, которые более современные. Почему? Потому что постоянно давать своему организму какую-то нагрузку, будь то уколы, будь то это таблетки, будь то это другие там медикаменты, да, и средства, ну просто невозможно. Угу. Почему? Потому что организм перезагружает. Я уже просто молчу про нашу печень, да, и почки и так далее. Вот. Бикулезер действительно прибор, который он подходит всем, без нагрузки на организм. И это очень важно, это действительно очень-очень безопасно. Более того, это реально классная экономия. Этот прибор подходит для всей семьи. То есть его все дети, взрослые, пожилые люди, все могут пользоваться этим прибором, покупают его часто на одну семью, и этого достаточно. Тем более сейчас такое выгодное предложение. И модель Pro, не классическая версия, а именно модель Pro, это врачебная наша версия, профессиональная версия, по специальной цене всего за 1890 шекелей. Очень выгодное предложение с доставкой прямо до двери. То есть, в принципе, я вам скажу, сегодня заказывайте, уже на этой неделе получаете, ничего не теряете, 30 дней тестового периода. Получите консультацию, звоните, говорите, вот там, у моей мамы болит, например, там, лопатка, у моего дедушки болит плечо, у меня болит локоть, да, или там, плохо двигаются руки, потянули сухожилие, неважно что. То есть, действительно, универсальный прибор, который подходит для любого вида боли. Звездочка 3414. Я хочу, кстати, всем напомнить, что одобрен Министерством здравоохранения, и мы постоянно проходим эту проверку. И представляете, уже на протяжении 19 лет мы сохраняем за собой право говорить это, что прибор одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Звоните, звездочка 3414. Звездочка 3414. Получите бесплатную консультацию. На сегодняшний день это последняя возможность. Павел, мы с вами прощаемся, я вам говорю до свидания, буду ждать вас завтра.
0: И я тоже. Валерий Мейер, спасибо большое, всего доброго. Bye-bye.
2: Всего доброго.
1: Реклама.
0: Так, давайте я посмотрю, не...

0: Паша, но мой вам совет, дружеский, выключите телевизор, и мир прояснится для вас. Господа, всем спасибо за внимание. Спокойствие за рулем, терпение к близким людям, да ну и вообще, чтобы все было у вас хорошо. Услышимся завтра в этом же режиме в 9, в обзоре газет и в 12. Бай-бай.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поклюши.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

0: Реклама. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящие. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
2: Вкусно.
1: Лидский квас. Любимый квас.
0: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Террорист пытался сбить самолет с Али в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Некоторое время назад была зафиксирована неудачная попытка запуска малой ракеты «Земля-воздух» по израильскому летательному аппарату. ЦАЛЯ подчеркивает, что в результате инцидента ущерба и пострадавших со стороны наших сил нет. ВВС нанесли удар по подозреваемому, который сразу после запуска покинул район на мотоцикле. Он был ликвидирован. Также стало известно, что сегодня днем ВВС Израиля сбили ударный беспилотник, который был запущен в направлении нашей страны с востока. Не была задействована тревога в соответствии с политикой, поскольку не было угрозы населенным пунктам. В оперативном чате экстренных служб Эйлата были опубликованы кадры перехвата беспилотника. Бойцы бригады «Галания» совершили тайный рейд за реку Литани на юге Ливана. В ходе специальной операции, начавшейся около недели назад, спецназ «Галания» форсировал реку в 10 километрах от израильской границы, пишет сегодня Вайнет. Портал рассказывает, что группировка построила там свои оборонительные укрепления и инфраструктуру для нападения, ожидавшую лишь приказа для рейда на север Израиля. Вход в этот район был непростым. Прежде чем отправить туда бойцов, ЦАЛЬ провел артподготовку, обрушив на район массированный огонь. Для сканирования местности были отправлены передовые роботы. В зарослях бойцов поджидали хорошо экипированные террористы «Хизбаллы». В течение трех дней подряд бойцы спецназа вели бои с группами террористов на очень коротких дистанциях. Источники в силах безопасности рассказали, что террористы «Хизбаллы» были хорошо оснащены и знали местность. Тем не менее, только в районе Литани ЦАЛЯ удалось ликвидировать 15 боевиков. С израильской стороны двое бойцов «Галани» получили легкие осколочные ранения. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и его окружение провели переговоры с представителями ортодоксальных партий и сообщили им, что в настоящее время нет возможности принять закон о всеобщем призыве и освобождении от призыва в ЦАЛЬ в представленной версии. Премьер попросил рассмотреть возможность сделать это после выборов. Ортодоксы в связи с этим настаивают на переносе даты выборов на сентябрь текущего года. Объединенные Арабские Эмираты тайно наносили удары по целям в Иране, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. По их данным, удары по иранским объектам наносились с использованием истребителей ВВС Эмиратов. Источники заявляют, что в частности нанесенный 8 апреля Эмиратами удар по иранскому НПЗ на острове Лаван вызвал сильный пожар и на несколько месяцев

0: вывел из строя большую часть мощностей объекта. Тем самым атака потенциально втянула монархию Персидского залива непосредственно в разрастающийся конфликт, отмечает издание. Представители Пентагона и Белого дома отказались напрямую комментировать эти удары. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, шараф. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос с ребром».
1: В эфире программа «Вопрос ребром».
2: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Вопрос ребром». С вами Марк Кричевский. И сегодня у нас в гостях человек, который может ответить на многие вопросы, о которых мы с вами говорим, и о подростковой преступности, и много о чем. Адвокат Софья Гранит. Софья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Ну, давайте начнем с того, что вы перед тем, как работать в адвокатуре, вы работали в прокуратуре. Это очень важно. Ну, вы знаете, в этой связи я бы хотел вот с чего начать. Какое главное заблуждение о работе израильской прокуратуры существует у обычных граждан, потому что мы много слышали о работе прокуратуры, слышали не самое лучшее часто. Часто адвокаты постоянно критикуют прокуратуру, критикуют люди за то, что вроде бы как говорят о маленьких сроках и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, у вас есть опыт работы прокурором, адвокатом. Вот давайте начнем с этого.
3: Быть прокурором, это надо себя готовить к тому, что тебя будут критиковать всегда. Это нормально. Я считаю, что это хорошее, потому что прокуратура — это такая организация, которая, во-первых, адвокаты, с другой стороны, ищут всегда наши ошибки. И за маленькую ошибку прокурора, конечно, придираются. Судьи тоже ищут ошибки прокуратуры, чтобы там подавить на сделку или чтобы быстрее закончить суд. И поэтому мы, как прокуроры, всегда готовы к тому, что нас будут критиковать. Перед тем, как дело подаешь, думаешь как адвокат, начинаешь задавать, где к чему могут придраться, какие вопросы. И поэтому это последние годы работа прокуратуры стала тяжелее в этом плане, что тут и пошли политические интересы, чтобы давить на прокуратуру из-за судей, которые против политиков, против министров. Ну, мы все знаем, и поэтому много раз люди из прокуроры считают, что это какие-то политические такие волны, которые берут любое дело. И ошибки прокуратуры
2: усиливают степень,
3: чтобы,
2: да,
3: пользоваться этим в политических каких-то интересах. Но, смотрите, надо понять, что, конечно, когда есть дело, которое интересуется им газеты, там, радио, это одно из еще тысячи дел, которые ведутся в прокуратуре. И, в принципе, я считаю, что в Израиле прокуратура, она состоит из честных, добросовестных в основном людей. Конечно, ошибки могут быть всегда, но, в принципе, я считаю, что решения принимаются профессионально во многих делах и в связи с уликами, и в связи с материалами, которые находятся в этом деле. Большая проблема, конечно, она и в суде, и в прокуратуре, это что долго дела.
2: Ну, да.
3: Это из-за того, что вообще вся и судебная система, она не хватает ни судей, не хватает прокуроров. Израиль — страна, которая выросла очень за последние годы, а их бюрократические органы недостаточно. Нету связи между количеством судей и прокуроров на количество дел, которые сегодня разбираются.
2: Скажите, а вот есть мнение, я много раз слышал от разных адвокатов, в том числе в этой студии, что прокуратура практически никем не контролируется, что прокуроры могут делать все, что хотят, и контроль, если он есть, то такой очень номинальный, очень приблизительный. Насколько это правда?
3: Ну, это тема, которая, конечно, была тоже в политических сферах. Прокурор, это неправильно, что не контролируется. Они контролируются, но я вам могу сказать, что это самое сильное и намного больше влияния имеет прокурор, например, на уголовное дело, чем даже судья. И всегда спрашивали, там я была почти 20 лет в прокуратуре, и все время спрашивают, ну, ты идешь на, будешь в суде. Я говорю, зачем? Это намного важнее и намного сильнее работа прокурора, потому что прокуратура сидит на этом шальтере, который принимает решение, какое дело будет подано, а какое дело будет закрыто. Это самое главное решение в уголовном процессе. Суд получает дела только, которые прокуратура решила подать, и суд может или приговорить, ну, как бы найти виновным человеком, или его найти невиновным. Там в процессе может какие-то процедуральные решения принимать, но самое главное решение было принято прокуратурой на именно то, что решили подать обвинение, и по каким... По каким законам, по каким статьям. Это как бы тут в уголовном процессе это самый важный момент. И этот момент идет на прокурора. Поэтому работа прокурора, с моей точки зрения, самая важная, с очень большой ответственностью, потому что принять решение обвинить кого-то, это может человеку изменить полностью жизнь всю. Это очень важное решение, а здесь, вот в этом плане, да, на прокуратуру я считаю, что не то, что нет достаточно контроля, но вот этот момент, конечно, суд его не регулирует всегда, это только БАГАЦ, Верховный суд, и не все решения туда проходят, и именно здесь, конечно, время, которое прокуратура ведет дело, это один из самых главных моментов, особенно в уголовном, когда мы говорим про уголовный закон, если дело не подается моментально, это уже мешает уголовному процессу. Это уже вредит и пострадавшему, и обвиненному. Как бы все, кто в этом деле должны получить какой-то ответ быстрый, эффективный. Эти моменты, конечно, прокуратура должна больше себя регулировать, должна больше эффективно работать и должна всегда понимать, какой у них на них, какая ответственность на них идет.
2: Ну, в прокуратуре, как и везде, работают разные люди. Поэтому нужен, так сказать, жесткая система, которая не рассчитана на то, что все люди хорошие. Разные люди. Хорошо. Вот еще один момент, который мы первую часть нашей с вами беседы посвятим таким теоретическим вопросам, а потом перейдем уже к практическим делам, которые действительно, обсуждает вся страна, я думаю. В Израиле, я вот посмотрел, огромный процент дел заканчивается судебными сделками. Вот это, на ваш взгляд, признак того, что система не справляется, но нагрузки такие, что нету ни сил ни у судьи, ни у прокурора и так далее каждый? Или все-таки это как-то победа здравого смысла? Вот на ваш взгляд, как часто, когда вы были прокурором, да и сейчас, когда адвокатом, вы идете на сделки, и как часто вы рекомендуете, например, своим клиентам идти на сделку? И действительно ли вот прокурор очень хочет сделку, чтобы побыстрее закрыть дело и идти вперед?
3: Смотрите, сделка — это нужный процесс в любом судебном действии и, к сожалению, в уголовных судах тоже. Есть много критики на сделки в уголовных судах, потому что уголовный суд хочется, чтобы справедливость была так, чтобы человек, его суд нашел
2: виновным. Ну, стопроцентный, скажем так.
3: На 100%, да. Чтобы суд прослушал все улики и решил, человек виновен или невиновен. Конечно, в идеальном мире мы бы хотели, чтобы так людей судили, особенно в уголовных судах. Но, к сожалению, из-за этих фактов, которые вы сказали, из-за того, что нет достаточно судей, из-за того, что по израильской системе суд может длиться очень много времени, и из многих из этих причин идут на сделку и прокуратура, и обвиненные. Как прокурор я делала очень много сделок, потому что ты знаешь, как ты начинаешь дело, ты не знаешь, когда начинаешь слушать свидетелей, кто из свидетелей, как он будет себя вести, что он сможет, что он не сможет. Как бы ты не знаешь, ты заходишь в суд, никогда не знаешь, как закончится. И, конечно, это мое время, чтобы продолжить и делать, как бы заниматься делами, которые ждут.
2: То есть вы себе облегчаете всегда работу?
3: Конечно, ну, это не то, что облегчить себе работу, если сделка, она хорошая. Угу. Если сделка...
2: А кто решает, что она хорошая, прошу прощения?
3: Кто решает?
2: Да.
3: Ну, это вопрос опыта, это вопрос того, что ты знаешь, какие у тебя улики, вопрос того, что ты знаешь, что тебе на 100% можешь доказать, что, может быть, не сможешь доказать до конца. В конце концов, какое наказание получит этот обвиненный? И если он предлагает тюремный такой-то срок, компенсацию такого-то, как бы ты смотришь на это как широкие аспекты, и смотришь мнение пострадавшего, иногда пострадавшие тоже очень заинтересованы в этой сделке. Тут есть много аспектов, но в конце концов любой прокурор с опытом может знать, если у него есть хорошая сделка, или он идет и продает дело, скажем, по... Поэтому я, конечно, старалась делать сделки, которые хорошие, потому что я знала, это мне дает уверенность, как бы это быстрый, уверенный результат. И в конце концов я могу идти и делать дела, которые ждут, до которых я еще не успела дойти. И для системы это, конечно, очень хорошо. И для судебной системы тоже. И поэтому есть в уголовных судах уже специальные, как медиаторы, которые делают уголовные суды. И поэтому сделка — это неплохая вещь. Она может быть очень хорошая.
2: Окей. А вот вы знаете, в американских фильмах, ну, про суды, у них они любят судебные сериалы и все. Там постоянно звучит вот такая фраза, что или ты идешь на сделку, грубо говоря, я так условно говоря, получаешь 5 лет, или если суд будет идти, ты можешь получить 15. То действительно ли в Израиле так, что если человек, например, отказался от сделки, то он может в суде получить гораздо больше, чем, грубо говоря, он мог получить, если бы он согласился на сделку?
3: Теоретически, конечно. Это сделка, это... ты покупаешь риск. Uh-huh. Ты сегодня как адвокат, если я объясняю всегда своим клиентам, сегодня есть такое-то предложение, мы можем вести дело до конца, и в конце концов тебя суд оправдает от всего, но риск, если суд тебя найдет виновным за вот это нарушение, по закону, как бы, и по прошлым решениям суда, ты получишь в 2 раза больше или в 1.5 раза больше. Поэтому ты сегодня покупаешь риск. Но по какой цене? Всегда вопрос. Если сегодня хорошая цена, то ты можешь за хорошую цену купить этот риск. Если ты веришь в свою справедливость и готов взять этот риск, то, конечно, я с тобой до конца будем дело вести. Ну, это бизнес такой.
2: Окей, да, такой бизнес.
3: Такой бизнес.
2: Хорошо. А вот на ваш взгляд, вот давайте так, вы вот 20 лет отработали прокурором, сейчас работаете адвокатом. Вот что бы вы изменили такого в законах, ну вот в судопроизводстве, чтобы система работала лучше и эффективнее? Наверняка вы с коллегами об этом говорили, будучи в прокуратуре, будучи адвокатом, что вот что вам мешает больше всего на сегодняшний день, что нужно менять, чтобы система заработала лучше для всех?
3: Смотрите, это вопрос, как вы меня спрашиваете, как гражданин, гражданка страны или как адвокат?
2: Потому что, а это можно отделить?
3: Потому что я скажу, как адвокат сегодня, мне, в принципе, обвиненный или подозреваемый, чем дольше его дело длится, тем ему лучше будет результат, в конце концов. Поэтому я, как адвокат, пускай суды длятся и 10 лет, но как гражданинка страны, которая хотела бы, чтобы здесь у нас все равно была эффективная уголовная система, я считаю, что один из самых проблематичных в израильской системе это время. Время, сколько дела лежит в полиции, в прокуратуре. Есть дела, которые могут пройти много лет, пока они попадают в суд. И в суде они еще очень много лет будут.
2: А это же человеку как тяжело с этим жить. Это как у вас камень постоянно,
3: жить.
2: Или да. Меч над вами
3: Конечно,
2: висит.
3: Конечно, но я вам скажу, что в конце концов результат такого дела, он будет намного, его наказание будет намного меньше, потому что это время, которое прошло, всегда идет в пользу обвиняемого. Потому что это инуйдин. Uh-huh. Я не знаю, как по-русски это перевести.
2: Ну, да, да, да.
3: И поэтому я тут профессиональная моя точка зрения. Конечно, уголовная система должна быть намного больше эффективная, и время дел должно сократиться.
2: Вот, вы знаете, давайте последний вопрос, наверное, вот в этой части передачи. А скажите, вот считаете ли вы, я помню, были предложения в Кнессете звучали, вот как вы к этому относитесь, чтобы ограничить, например, время всего разбирательства, предположим, там, 7 годами. 7 лет — это огромный срок, да? Чтобы, грубо говоря, если попало дело в полицию, а потом уже в суде, чтобы вот 7 лет и все. То есть какой-то вот дедлайн. Считаете ли вы это правильным или нет?
3: Нет, я считаю, что это неправильно, потому что сделали такие законы, пришли специальные, изменили статью Итьяшнут. Это сказать по-русски? Помогите мне. Ну, чтобы дело, оно стареет, скажем так. И тогда его можно как бы уже отменить.
2: Срок годности, да.
3: Сделали все такие, но это недостаточно. Должно быть более... Это недостаточно, потому что, в конце концов, у каждого закона есть возможность продления, и есть возможность... Потому что невозможно все под одну какую-то стадию. Есть дела, которые правда должны, им нужно больше времени. Это должна быть... Система должна измениться. Работа должна измениться так, чтобы дела и в полиции очень в короткий срок их просматривали, и потом, чтобы прокуратура тоже эффективно работала, это должно быть изменение вообще работы системы, не только законы, потому что можно сделать законы, и эти законы будут где-то, а работа, если не меняется, если ментальность этих полиции и прокуратуры не меняется, и тем более, особенно еще что, к сожалению, по мне, система, которая намного лучше и эффективная, это система с мужбаим, с люди, которые...
2: Это, господи, я понимаю, те, которые присяжные.
3: Присяжные, да, спасибо. Вот система присяжных, она...
2: А она вам нравится?
3: Она, мне кажется, намного более эффективная, да. К сожалению, это надо изменять вообще полностью
2: весь уголовный
3: кодекс Израиля, потому что эта система, во-первых, она, по мне, справедливее, так что всегда 12 людей, я считаю, что будут более как бы справедливы, чем, может, один судья.
2: Но, с другой стороны, тогда и роль прокурора и адвоката меняется, потому что это уже адвокат должен быть актером, чего нет в Израиле.
3: Есть.
2: То есть как бы
3: адвокат-литигатор всегда. И особенно, я считаю, что в будущем, когда мы идем к этому все к искусственному интеллекту, что, в принципе, может заменять работу и судьи, и вот чтобы делать справедливость человеческую, я считаю, что именно к этому надо и систему израильскую, и туда ее переводить, чтобы мы не были в ситуации, что в конце концов вина человека решается искусственным интеллектом.
2: Ну что ж, адвокат Софья Гранит в нашем эфире. После небольшой рекламы мы с ней продолжим.
1: Программа «Вопрос ребром».
4: Реклама.
5: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 849
9: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: Центркар Азур.
11: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Реклама.
1: В эфире программа «Вопрос ребром».
2: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Напоминаю, у нас в гостях адвокат Софья Гранит, человек, который 20 лет отработал в прокуратуре. И давайте вот поговорим вот о чем. Мы, как бы, первую часть у нас была теоретическая, а теперь давайте перейдем к практическим заданиям. Ситуация с подростковой преступностью в Израиле официально признана национальным кризисом. Совместное заседание комиссии КНЕСТа по образованию и правам ребенка показало пугающую реальность. Насилие стремительно молодеет, а государственная система профилактики и наказания буквально трещит по швам. Ну и, естественно, вот они собрались после дела вот Бениамина Залки. И вот здесь всех удивила формулировка прокуратуры, я хотел бы, чтобы вы это объяснили. Формулировка обвинения убийства по безразличию вместо предумышленного убийства вызвала вот возмущение и законодателей, и, собственно говоря, народа. Вот это дело знают все, но я имею в виду, там видели видео все, не дело читали, а все это вот о нем слышали много. Вот как вы объясните, что убийство по безразличию вместо предумышленного убийства, при том, что этот человек не напал на него сразу, этот подросток, да, он пошел куда-то, взял нож, потом кто-то ему нож передал, то есть это была целая комбинация и подготовка. Вот как вы это объясните, почему? Ведь прокурор, который это сделал, он же не хотел обидеть семью, не хотел возбудить общество, но он это сделал. Ваш комментарий.
3: Первый комментарий, именно как бывший прокурор, надо очень аккуратно понимать, что мы не знаем все факты. Мы видели это кино ужасное, и как бы какие-то фразы вроде бы из дела, но это, в конце концов, это не материалы, которые были перед прокурором, который... Я уверена, что это дело изучил, я уверена, что это дело, решение принято было главным прокурором этого округа,
2: да.
3: Я, может быть, думаю, что даже главным прокурором вообще всего Израиля, потому что такое дело с таким интересом, я уверена, что его осторожно изучили. Поэтому все материалы в этом момент прокуратура не может открыть, потому что дело только еще начинается, и еще дело идет с подростками, поэтому все идет в закрытых, суд будет вести в закрытых дверях. Конечно, вопрос, всегда есть конфликт этот между тому, что нам кажется, что справедливо, что семье, вообще тут нет вопроса, кажется, что должно быть справедливо. И между тем, что можно доказать в суде? В конце концов, прокурор — это работа, которая не из живота, не из чувств, а только работа с фактами, с очень логичной, и очень надо... Ты подаешь дело, только которые ты можешь доказать, и только по тем статьям, которые можно доказать.
2: Да, но тогда прошу прощения, что я вас перебиваю. Получается вот что. Более легкую статью доказать проще. Вы об этом?
3: Нет. Это нет, что проще, а это, еще раз, я надеюсь, я не знаю, что в этом деле, как, но я надеюсь, что было принято решение не что легче доказать, а что можно доказать и что правильно по юридическим каким-то критериям. Базовое убийство, убийство по безразличию, это убийство, да, это низкая форма убийства, но это все равно самое, как бы, это убийство. Разница между этими двумя стадиями – это что в конце концов по базовому убийству это пожизненное наказание.
2: Предумышленное убийство.
3: Нет, я говорю базовое убийство. Пожизненное наказание – это как потолок. Угу. Суд может решить, что оно будет или пожизненное, или меньше.
2: Угу.
3: В убийстве при умышленном это... пожизненное наказание, оно, суд его должен, как бы он не может
2: автоматически
3: меньше.
2: Автоматически, да?
3: Ну, это не автоматически, но это почти, можно сказать, да. Автоматически. Окей. Просто суд,
2: а
3: если...
2: по безразличию?
3: По безразличию это базовое убийство, это потолок. Как бы, в конце концов, суд, у него есть какая-то возможность...
2: А у суда, получается, есть возможность для... так сказать, маневра, да,
3: да,
2: в этом
3: для
2: слова?
3: Маневра, конечно, это поэтому оно легче считается.
2: Uh-huh.
3: Но еще раз, в чем всегда проблема в прокуратуре и в этом деле тоже, uh-huh. что прокуратура не объясняет достаточно свои решения.
2: А это правильно или неправильно?
3: Я считаю, что это неправильно, особенно в мире, в котором мы живем, что уже все... В принципе, нет секретов.
2: Ну,
3: все
2: да.
3: видят улики, все получают какие-то...
2: Видео все посмотрели.
3: Видео, получают разговоры, что он сказал. Для этого прокуратура должна изменить свой подход.
2: А, кстати, вот прокуратура, опять же, я очень довольно много смотрю там каких-то американских, не только фильмов, но и просто телевидение иногда, знаете, хочется посмотреть. Там постоянно выходит руководитель полиции, руководитель прокуратуры, чуть ли не каждый день и объясняет, и куча журналистов. Это не только в кино, это в жизни. И постоянно
3: это
2: общаются
3: да.
2: с прессой, общаются, значит, с обществом. А я в Израиле, вот сейчас вот вы сказали, я не помню, чтобы вышел прокурор и объяснить свои действия.
3: И еще раз, в Израиле система другая. В Америке прокурор — это политическая фигура. И он должен давать ответы публике, потому что они его выбрали как политика. В этом есть свои проблемы.
2: Uh-huh.
3: В Израиле прокуратура — это чисто профессиональная фигура. И мы как будто бы прокуратура не должна никому объяснять свои решения. Они говорят, мы объясним свои решения перед судом.
2: Uh-huh.
3: Но это... Это шельпам, это
2: ну да,
3: раньше,
2: да,
3: когда
2: да.
3: это так раньше, да. может быть, сегодня так нельзя себя вести, потому что из-за этого критика идет, из-за того, что есть вот это всегда, публика не понимает решение прокуратуры, потому что оно не считает, что прокуратура не считает себя обязанной объяснять перед
2: ну да.
3: публикой. Я считаю, что это должно измениться, особенно в таком деле, в котором столько было интереса. И все так сильно от этого дела, и правильно, конечно, это тронуло всех.
2: Ну да.
3: Прокурор главный или округа, или страны должен был или послать прокурора, или сам объяснить,
2: созвать
3: почему,
2: пресс-конференцию.
3: Почему принято решение так, а не по-другому. Я уверена, что этот разговор сделали с семьей. Это по закону они обязаны.
2: Да, да.
3: Они должны прослушать семью, они должны им объяснить, но... Если семья даже недовольна вашим решением, и вы видите, что столько много критики против вас, я считаю, что в сегодняшних временах надо уже более объяснять свои решения не только перед судом, а перед публикой
2: Окей.
3: тоже.
2: Вот что было на заседании Кнесета? Просто я вот... Правовая система, заявили депутаты, связана по рукам и ногам. Детей младше 14 лет невозможно отправлять в тюрьму, только в закрытые интернаты. А в списках ожидания в спецприемнике Хасута Нор сейчас находится 160 подростков, и пока кто-то не освободился, туда их не отправляют, они на воле и, в общем, ведут себя, как ведут. Вот скажите, сегодня, когда вот мы говорим об этом деле, дело, которое действительно тронуло всех, 16 человек сейчас будут, предстанут перед судом, они все к ним, все подростки.
3: Несовершеннолетние.
2: Все несовершеннолетние. Да, как вот будет суд проходить, с одной стороны? С другой стороны, что ожидает главного виновника? Что ожидает того человека, который подал ему нож? Ведь, опять же, я могу сам не бить человека ножом, но если я подал нож, я тоже как бы соучастник и так далее. Вот как с этим, как вы видите, как может развиваться процесс, когда все участники такого громкого процесса, который нельзя уже закрыть, настолько он громкий, да, все участники несовершеннолетние, как вы видите это все?
3: Смотрите, во-первых, суд против них идет как любой уголовный суд. И подростковая преступность — это не какая-то, легкая форма преступности, это те же самые статьи, те же самые законы, но есть подход другой. Суд идет другой подход с того, что уже это по всему миру, это какая-то консенсус, что подростки, у них еще не личность не сформирована, они еще не всегда понимают последствия своих действий, и особенно их пытаются реабилитировать.
2: Да. Но для того, чтобы
3: так,
2: они
3: чтобы
2: маленькие,
3: они выросли
2: не будем...
3: и были да. взрослыми, которые
2: не будем ломать им жизнь. Кстати, были хорошие примеры. Вот если вы помните, забыл, как его зовут, не забыл посмотреть. Он был полгода у Киша генеральным директором Министерства образования. И он летчик, генерал, который, вот, который в подростковом
3: и
2: возрасте был, я бы так сказал, веселым молодым человеком, а потом вырос в очень заслуженного человека. Он, кстати, работает с этими сложными подростками.
3: Да.
2: То есть, действительно, с одной стороны, не ломать жизнь, а с другой стороны, люди, совершившие преступления. Вот как с этим быть?
3: Ну, и поэтому, конечно, это тяжело всегда принять решение в уголовных судах, не только с несовершеннолетними, со взрослыми тоже, но несовершеннолетие — это не какой-то иммунитет от наказания. Если, правда, есть подросток, которого прогноза реабилитации серьезная и хорошая, то он получит наказание, которое будет, там будет какой-то элемент наказания. Это не закон, конечно, особенно такое дело не может закончиться без наказания. Но если там будет прогноза серьезная после того, что это проверяют его специальные криминологи, он проходит какие-то специальные курсы, и в конце концов может быть, это закон так ставит судьям, смотреть тоже на аспекты реабилитации, но не вместо наказания и не как бы рядом с наказанием.
2: Окей, вот смотрите, когда вот речь идет, опять же, мы говорим об этом деле, которое постоянно к нему я все-таки возвращаюсь, вот какие, на ваш взгляд, вот я сегодня там поговорил с адвокатом, там одним, который работает на Тишин Вахат ФМ, да, у наших соседей, он сказал, я думаю, главному виновнику дадут до 20 лет, он сказал, я не знаю, мы никто не знает, но он говорит, я так думаю. А все, вот согласны ли вы с этим, где он сказал 15-20, а все остальные, те люди, которые, скажем, били, как один сказал, вот то, что мы читали в прессе, ну, его следователь спросил, что ты бил? Он говорит, ну, все били, а что я ж не буду? Все били, я бил. То есть все равно есть у каждого есть своя зона ответственности. Как вот с этим?
3: Ну, смотрите, статья, по которой обвинили всех 15 других, она статья очень серьезная, по 20 лет максимальное наказание. Как бы она, ну, я не скажу, это не убийство, но это очень близко.
2: Это как она называется?
3: Хабаля бхавана махмира, это суровое телесное повреждение.
2: Да.
3: Это одна из самых серьезных наказаний, 20 лет максимальное, поэтому это не там что-то очень минорное или что-то, что в конце концов Еще раз, тяжело сегодня, особенно 15 подростков, каждый со своими обстоятельствами, сегодня предсказать, какое там будет у каждого. И есть разница, я думаю, в конце концов это не закончится, то, что все 15. Я думаю, что там будет какая-то дифференциация, может быть, более низкие какие-то будут, в конце концов, статьи. Но по уголовному праву, по закону, это серьезное преступление, которая тоже может закончиться тюремным серьезным наказанием. Сегодня предсказать, как, что, это будет непрофессионально.
2: Хорошо, тогда у меня к вам вопрос. Все-таки я вот вернусь. Тот человек, который подал нож, вот он не бил ножом, он подал нож. Что это, на ваш взгляд и на взгляд Уголовного кодекса?
3: Смотрите, это может быть, с одной стороны, он как... шотав, как
2: соучастник.
3: Соучастник. И соучастник, в принципе, по теоретически, как мы учили, участник может быть обвинен
2: в убийстве,
3: убийстве как соучастник.
2: То есть, если человек подал нож, он может вместе с тем, кто ударил ножом и убил, быть обвинен в убийстве, да?
3: Да. С другой стороны, он может быть помощником.
2: А это разные вещи?
3: Это разные вещи. И тогда у него наказание будет меньше. С другой стороны, он может быть вообще... Вопрос, для каких целей он дал нож.
2: Что значит не понял.
3: В какой точке времени?
2: Слушайте, но...
3: Это все надо
2: подождите,
3: доказать.
2: Подождите, если
3: смотрите.
2: Мы пошли с вами в пиццерию, вы попросили: «Марик, подай мне нож», это одна история.
3: Да.
2: А если идет драка, и он подал нож, это другая история.
3: Поэтому тут какие улики, в какой точке, в каком пункте времени он подал нож? Он может сказать: «Я подал нож... Да, я хотел, чтобы он убил, но не этого, вообще другого. Мы поссорились 2 недели назад с каким-то другим, и я думал, что он берет нож, чтобы пойти подраться с... Я сейчас говорю как адвокат, поймите. Нам это не просто так, работа прокурора или адвоката, что все надо доказать. Когда ты сидишь и начинаешь эту логику доказания, пишешь, то ты понимаешь: окей, дал нож, для чего, в какой, в где, что он ему сказал, что он понял, какие... Это все надо связать. Поэтому я еще раз очень осторожно, когда мы... Теоретически, да. Если он дал нож, чтобы тот пошел и убил того, с кем они подрались, то это все очень просто. Вопрос, если это так на самом деле.
2: Ну и последний вопрос по этому поводу, потому что действительно тема очень важная. Вот давайте так. Если бы вы делали ставку, не знаю, азартный вы человек или нет, сколько бы вы поставили процентов, что будет сделка о том, о чем мы, вот в этом деле?
3: Я думаю, что, скорее всего, с главным обвиненным, я не думаю, что... Ну, может быть, будет сделка, но не на статью, а со всеми 15.
2: Лет, да.
3: С 15 остальными, я думаю, что там может быть больше вероятность, что будет сделка, изменение... Я не уверена, что все 15 смогут доказать. Это зависит там уже от количества улик.
2: Окей. Адвокат Софья Гранит в нашем эфире. После небольшой рекламы мы с ней продолжим.
1: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
11: Реклама.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
3: Итак, дорогие друзья, в нашем эфире Софья Гранит, адвокат по уголовным делам. И давайте вот еще несколько дел мы с вами обсудим, потому что, мне кажется, это очень важно, интересно. Спецподразделение 105 Национального управления по борьбе с киберпреступностью выявило вот на днях одну из самых масштабных сетей обмена детской порнографией в стране. На данный момент арестовано 8 подозреваемых, 6 из которых сами являются родителями. Ну, я не буду, так сказать, все это читать дальше. Скажите, насколько на самом деле вот, вот такого рода преступления, киберпреступления, потому что это вот вроде бы никто из них не насиловал детей, как я понял, но вот это вот обмен порнографическими детскими картинками, это вот жесткое преступление. Насколько это сейчас распространено, вот это кибер, в киберпространстве, и уголовный кодекс, он к этому готов, ну, бороться с этим?
4: Ну, это очень, это как бы сейчас, это прям с последних дней, я тоже еще не только об этом слышала, но я как прокурор занималась такими делами, и, кстати, подростки тоже очень сильно и как пострадавшие, потому что они находятся вот в этих всех Инстаграме, в ТикТоке, они меняются фотографиями, шлют, а потом эти фотографии попадают непонятно куда, и они как и подозреваемые, как и как пострадавшие. Угу. Подростки очень к этому...
3: Ну да, гормон играет еще, да. Да.
4: Конечно, сегодня это весь этот мир в интернете, он... Это как рай для преступников, всяких вот мошенники, которые русскоязычных пожилых, да, да, да, в этом сфере, и секс-трафикинг, и все эти, это все сегодня рай для преступников.
3: Окей, уголовный кодекс к этому готов, прокуратура к этому готова, потому что очень важно, чтобы они нашли, что называется, достойного противника, вот эти преступники, чтобы их сажали.
4: Смотрите, не всегда надо, потому что уголовный кодекс, он, в принципе, там есть то, что он с прошлого века, но он все равно может эти все преступности сегодня тоже могут по кодексам, которые есть. Готовиться больше надо не тем, что изменять законы, а именно специальные в полиции, я знаю, что есть специальные полицейские отделы, которые занимаются именно вот этой преступностью, полицейские, которым, как Хукрей Махшев, которые могут, которые понимают в интернете, которые понимают в сайбер, и они могут ловить этих преступников, которые просто потому что полиция и вообще регулятор, он всегда опаздывает. Сначала все изменения идут, а регулятор только потом понимает, что надо начинать полицейских учить и брать людей, чтобы находили их. И в этом тут не законы менять не надо, надо просто менять
3: подготовку людей.
4: И специальные, иметь специальных полицейских и специальных прокуроров, которые должны понимать в этом, потому Окей. что это сфера более техническая.
3: Хорошо.
4: Даже.
3: Давайте тогда, я просто прошу прощения, времени мало, но у меня есть один вопрос, который меня, я ж когда увидел, я подпрыгнул. Я вам объясню. Ну, вы наверняка знаете, что на севере и на юге вообще нету бизнеса, особенно среднего и малого, который не платит протекшн, к сожалению. Об этом, кстати, вот госконтролер об этом написал большое да. исследование, вы это знаете. И вот, значит, судят семью, там, бедуинскую семью из поселка Хура, которые вот, по-моему, с 17-го, да, 17-го по 25-й годы они занимались вот этим вот рэкетом. И в результате обвинительное заключение, значит, и получают они много о чем их обвиняли, и плюс еще они налоги не платили, и дали им, а это вызвало вот в Бэршеве, 30 месяцев тюремного заключения, главному. Всем остальным дали по 15, 12, 30 месяцев. И в это же самое время военный суд Иудеи назначил 30 месяцев лишения свободы палестинскому арабу, который пытался продать львенка. При всем уважении, нельзя торговать хищными животными. Он получил 30 месяцев. Человек 8 лет занимался рэкетом, получил 30 месяцев. Угу. Я такой думаю, это... как?
4: Как? Ну, смотрите, это сравнить яблоки к апельсинам.
3: Может быть, может быть.
4: Это совсем разные... Разные вещи. Понятно, что наказание, которое там, это сделка, которая сделана на каких-то основах или проблем с уликами, или, я не знаю, еще раз, я это дело не изучала, но это, я могу сказать, что 30 месяцев на такие преступления, это, конечно, легкое наказание, которое делается только если есть какие-то проблемы. И, к сожалению, в этих делах есть...
3: Проблема это то, что люди боятся говорить.
4: Боятся говорить. Код преступников. И то, что есть... Они боятся просто боятся говорить. Это проблема не только в этих преступлениях. Это вот сейчас, я думаю, одна из тем, которая вас, наверное, тревожит, это преступность вообще в арабском поселении.
3: В арабском секторе, да.
4: Секторе и... Я как прокурор получала дела, которыми мы как бы знали по информации, которую полиция представляет не как улики, это Хомер Мудини, это
3: разведывательная информация.
4: Да, и все было нам ясно, кто какой там кровный, какие между ними ссоры и все, но никто нету улик, никто не говорит, а вся информация, которая она скрыта, это не улики, это вещи, которыми я не могу пользоваться вообще в суде.
3: Ну да, да, да.
4: Это только может полиция пользоваться, чтобы сделать первый арест, а в конце концов надо найти доказательства, надо найти улики. Люди не готовы говорить по всяким причинам. Одна из них, что они боятся, но это не только. Это причина вообще...
3: В арабском секторе это, если ты начал общаться с полицией, то ты, в общем, тоже смертник.
4: И поэтому здесь есть проблема. И в конце концов, даже если уже кто-то что-то рассказал в полиции, много раз я видела, что они приходят в суд и молчат. Или говорят что-то другое. И тогда у тебя начинает дело твое
3: сыпаться, да?
4: И тебе надо что-то сделать, чтобы спасти, чтобы как-то...
3: И тогда прокуроры идут на легкие сделки. Именно так?
4: Они не легкие сделки, тогда прокуроры понимают, что у них или нет свидетелей, или свидетели их не смогли хорошо, как бы или молчали, или сказали что-то другое, или адвокат их сломал, когда они дают показания. Ты понимаешь, что у тебя есть проблема, и тебе надо теперь или... пойти и полностью проиграть суд. А потом, если прокурор, поймите, если прокурор знает уже, понимает, что в какой-то точке у него дело начинает не быть достаточным, то в конце концов его могут оправдать, и еще страна будет ему платить компенсацию, потому что вовремя, когда надо было это дело закрывать, прокурор решил его не закрыть. Например, я говорю теоретически.
3: Да, теоретически.
4: Прокуратура в любой момент профессионально смотрит, какие у них улики, какие проблемы с делом. И если есть проблемы, то профессиональная обязанность не закрывать глаза и говорить, все, пускай суд решит. У них тоже есть профессиональный какой-то этика, в которой они должны понимать, что... И поэтому... Может, я не знаю это дело, какие там были проблемы, но есть 30 месяцев — это явно низкое наказание, которое не давали бы, если бы дело было сильное, хорошее, и могли бы его потом посадить на несколько лет, даже на двухцифровые.
3: Да. Хорошо. Вот скажите, вот интересный момент, да, мы с вами знаем... что неоднократно обращались к Шабаку с просьбой помочь, например, разбираться с арабской преступностью. Шабак говорит, у нас методы другие. С этими методами ни один прокурор не придет в суд. И поэтому Шабак отказывается. Он говорит, мы работаем несколько иначе. Вот на ваш взгляд, вот это вот предложение, чтобы вам, ну, вы сейчас уже адвокат, но я имею в виду, если вот вы, когда вы были прокурорский работник, помогал Шабак, вам бы это что-то помогло или нет?
4: Ну, смотрите, это уже совсем другое. Если сегодня говорят, и есть, я понимаю, почему, что вообще уголовная система не может бороться с преступностью, как она сегодня, и поэтому надо вместо того, чтобы находить людей виновными, переходить на меня, на... ну, чтобы, как бы, если мы знаем, например, что вот эта семья, они в ссоре, и там есть, и они собираются убить друг друга, то всех в административный
3: арест.
4: Арест. И это, конечно, очень эффективно. Так работает Шабак, так работают, так терроры...
3: так борется с террором.
4: Так борется с террором. И говорят, что надо сегодня такими же методами бороться с
3: организацией. Это возможно с гражданами страны?
4: Это, конечно, очень опасно. Это все гражданские права. Сам фундаментальный надо изменить для этого, законы надо изменить. Это не просто Шабак, иди, это надо менять полностью законы, так, чтобы можно было пользоваться этими методами на гражданское поселение в борьбе с преступностью. И это, конечно, не дело, Шабак готов или не готов, это сначала надо изменять полностью законы, так, чтобы можно было вообще это делать. И как это делать так, чтобы это не сильно подавило все гражданские права?
3: Ну да. Хорошо, давайте вот еще один вопрос. Вот пресс-служба полиции сообщила о задержании 21-летнего жителя Хуры. За ним гнались. Оказывается, вот он третий раз его останавливают без прав. И вот меня это заинтересовало, да, вот человек ездит без прав, хотя 21 год, но сдай на права и все. Насколько часто вот в вашей практике вот такие вещи, и просто очень многие считают, ну, сяду, поеду там на машине родителей, там, ну, подумаешь, там, что будет. А насколько это серьезное наказание, и насколько, в общем, вы бы не рекомендовали так делать?
4: Ну, конечно, я бы не рекомендовала так делать. Особенно, что это наказание, оно может быть серьезное. В конце концов, и тюремное наказание. Может, есть такие, которые рецидивисты. В конце концов...
3: То есть, если три раза его ловят, это уже тюрьма?
4: Он могут попросить, конечно, тюремное наказание. И здесь проблема еще не только в том, что это уголовное преступление. Тут нету покрытия страховки. Такой водитель, он, если он сделает, не дай бог, аварию, или себе, или кому-то будет повреждение физическое, то ни одна фирма его не будет компенсации. Мы платим за такие.
3: Да. И в этой связи вопрос. Вот 25-летний парень разбился, там, ну, у него тяжелые травмы на мотоцикле. Вот, предположим, у него есть все страховки, но ехал, как говорит полиция, 180 километров, не справился с этим. Если водитель, вот у него все страховки есть, вот все прям молодец, но летит как ненормальный, как работает, вот и он разбился, страховая это покрывает?
4: Ну, мне надо сказать, это не моя сфера.
3: Ну, просто интересно.
4: Я больше по уголовным делам, но так как я понимаю, нету разницы вины для покрытия, для телесных пострадания, неважно, чья это вина, но есть некоторые преступления, в которых... страховые компании скажут, я вообще не покрываю. Если ты без прав, или тебя лишили прав, или ты под алкоголем это сделал, то тогда не будет страхового покрытия.
3: Что вы говорите? То есть, как бы, если ты хочешь лететь 180 км в час, хотя бы быть трезвой. Ясно. Хороший совет от адвоката. Я шучу. Вы так не говорили. Итак, адвокат Софья Гранит. Софья, огромное спасибо, что нашли время к нам приехать. Было очень интересно. И, ну, какие-то вещи стали, как минимум, более понятными. Что, собственно, и необходимо нам, тем людям, которые следят за повесткой дня. Спасибо вам.
4: Нет, что.
3: Все, дорогие друзья, это была программа «Вопрос ребром» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Дарью Достоевскую за помощь и поддержку. Меня зовут Кричевский. Встречаемся в этой передаче ровно через неделю. Пока.
2: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром».
1: Реклама.
5: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Максана и Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш.

0: Чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
1: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
1: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
4: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
5: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
4: Да это немыслимо. Почти.
5: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: Эли Швидлер.
4: Марк Кричевский.
6: «Топ спорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Редко. Но метка, да.
7: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
8: Первое радио. Новости.
9: Хизбалла заявила, что вопрос о разоружении группировки обсуждаться не будет. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Генеральный секретарь группировки «Хизбалла» шейх Наим Касем заявил, что в ходе ливано-израильских переговоров не будет обсуждаться вопрос о разоружении группировки. Никого вне Ливана оружие сил сопротивления не касается. Это внутренний ливанский вопрос, который не является частью переговоров с врагом, говорится в обращении, опубликованном телеканалом «Аль-Манар». «Мы не сдадимся, а продолжим защищать государство и народ Ливана, сколько бы времени и каких жертв это не потребовало бы. Мы не уйдем с поля боя, а превратим его для Израиля в ад», добавил Касем. Как сообщалось ранее, 14 и 15 мая в США будут 2 дня проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. В партии Дегеля Тура угрожают начать продвижение роспуска Кнессета уже на следующей неделе. Как сообщает Исраэль Айом, в ультраортодоксальной партии пришли к убеждению, что нет шансов продвигать закон об упорядочении статуса учащихся ишив. В связи с этим депутаты уже обратились к духовным лидерам партии с просьбой инициировать роспуск Кнессета. Если раввины дадут согласие, закон о роспуске парламента будет представлен Кнессету уже на будущей неделе. Без закона о призыве нет смысла продолжать работу Кнессета, заявил один из депутатов Дегеля Тура. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его приближенные пытались организовать встречу с главой партии Дегеля Тора Моше Гафни, однако тот уклонился от нее. В корпусе стражи Исламской революции приняли решение увеличить зону своей ответственности в районе Армузского пролива, заявил заместитель командующего ВМС КСИР Мухаммад Акбарзаде. «Зона Армузского пролива для нас стала шире. Другими словами, Армузский пролив стал больше и превратился в обширную оперативную зону», приводит его слова телеграм-канал КСИР. Акбарзаде пояснил, что раньше для КСИР Армузский пролив ограничивался зоной вокруг островов вроде Армуз и Хингам, что отныне эта зона идет от Джаска до острова Сирия на западе и далее. По информации иранских СМИ, теперь в КСИР будут считать, что ширина Армузского пролива не 30-50 километров, а примерно 320-480 километров. В ходе операции «Львиный рык» Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты комплексы ПВО «Железный купол» и военнослужащих операторов пусковых установок и центров управления. Об этом сегодня заявил посол США в Израиле Майк Хакаби. Заявление фактически подтверждает сообщение, обнародованное в конце апреля сайтом Axios со ссылкой на источники в Израиле и Соединенных Штатах. «Хочу сказать несколько добрых слов об Объединенных Арабских Эмиратах, первом государстве, заключившем с Израилем соглашение Авраама», заявил Хакаби на конференции в Тель-Авивском университете. Посмотрите, какие преимущества это дало Эмиратам. Израиль предоставил им свои батареи ПВО и специалистов. Посол также высказался о возможности нового визита президента США Дональда Трампа в Израиль. «Надеюсь, что это произойдет очень скоро, ближайшим летом», — сказал он. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно выше среднесезонной. Переменная облачность, шараф. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
10: И

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Ну вот, начали мы программу с дуэта, который, в принципе, тем, кто слушает 101 километр, дуэт знаком. И прежде чем я его представлю и скажу о том, что у нас сегодня не только дуэт, но и гость, я хочу с вами поздороваться сам. Добрый день. Располагайтесь поудобнее. Программа 101, программа авторской песни. Сегодня, во вторник, 12 мая, мы сегодня пригласили в гости заслуженного артиста эстрадного искусства Украины. Он пришел к нам, и вот таким образом этот дуэт получил физическое воплощение в нашей студии. Итак, у нас в гостях Игорь Табель. Добрый день, Игорь.
1: Добрый день.
0: Только что прозвучал дуэт «В нарисованном городе». Это, я уже представлял его нашим слушателям, своего рода интернациональный, да, дуэт?
1: Да, конечно.
0: Расскажите нам, кто исполнил его и как это получилось?
1: Ну, в то время, когда я еще в Украине был, ко мне пришла девочка, ей было за 19 лет, совсем еще юненькая, ну, и к искусству, кстати, не имела никакого отношения. Она пела самодеятельность в инженерно-строительном институте в Полтаве. Она пришла ко мне, подружка ее привела. Говорит, послушайте, она так хорошо поет. Ну, и все это прослушивание закончилось семилетней работой вместе. Прекрасный человек, прекрасная вокалистка.
0: Она сегодня выступает под псевдонимом Джоэра.
1: Да, да, она сегодня выступает. У нее был свой коллектив, но с войной, с этим всем делом. Ей пришлось с Киева уехать, вернуться обратно в Полтаву. И теперь нет коллектива Джоэра, она просто сама. Как прям ее псевдоним Джоэра, она сама работает.
0: Ну что ж, мы эту премьеру слышали, мы ее оценивали, и это одна из майских премьер. Сейчас мы, разумеется, готовы в этой программе еще послушать ряд песен, которые нам представит Игорь Табель, наш гость. Прежде я хочу обратить ваше внимание на то, что мы начали прямую трансляцию в YouTube. Присоединяйтесь. Наш канал в YouTube называется «Первое радио» 891 FM. Вы можете смотреть эту программу, и мы, как всегда, включили чат, где вы можете реагировать на услышанное, можете задавать вопросы Игорю, можете комментировать, можете восхищаться, возмущаться. Используйте и WhatsApp тоже, я с удовольствием буду принимать ваши сообщения, озвучивать, и тем самым сообщу Игорю об этом. Ну, начнем наш разговор. Все-таки не часто к нам приходят заслуженные артисты эстрадного искусства. Как давно вы приехали в Израиль, Игорь?
1: Еще в 90-м году, когда была первая Алия. Но, честно говоря, я когда приехал, я не понимал, для чего. Потому что там занимался творчеством, там у меня был свой коллектив, все. Потом, ну, вся семья решила. И как бы от семьи не оторвешься. Я приехал в Израиль. Первое время немножко разочарован был, потому что было сложно, было тяжело. 90-й год, большая алия. И было, честно говоря, не до музыки вообще. Ну, потом постепенно начал как бы приходить в себя. Пошел работать в страховой бизнес. Вот. И потом продюсером группы, которую я создавал, опять же, был Минель нашего агентства страхового. То есть я его уговорил вложить деньги, он начал вкладывать. И я вернулся к творчеству.
0: О какой группе вы сейчас говорите?
1: Я говорю о группе «Украинцы в Израиле».
0: Ага, ладно, хорошо, мы к ней вернемся, чуть позже обязательно поговорим. То есть, в принципе, находясь в Полтаве, вы из Полтавы репатрировались?
1: Да.
0: Вы сошли со сцены, где выступали много, и у вас был действительно коллектив. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Приехали в Израиль, не понимая, что делать. И, наверное, сначала был стресс. Вот. Но в конечном итоге вы вернулись к сцене.
1: Ну, это... Я всю жизнь в музыке. Я с 4 класса. Как пошел в духовой оркестр. Закончил музыкальную школу. Это вся моя жизнь. Вся моя жизнь — это музыка.
0: Вот я как раз хочу спросить, а до 4 класса вас кто-то подталкивал к музыке? Например, родители или друзья? Или это все пришло из двора? Каким образом вдруг вы захотели учиться музыке? И потом впоследствии у вас было и училище культуры, да? И институт педагогический. От чего началось все?
1: Началось всего с чего? Папе захотелось, чтобы я научился играть на аккордеоне. Во втором классе еще. Ну, этот инструмент меня как бы не вдохновил.
0: Тяжелый.
1: тяжелый. Но и папа, и дядя мой, они тоже играли, они духовики, они играли в оркестрах. Я говорю, пап, я тоже хочу играть на трубе, играть на духовых инструментах. Я, у меня руки не приспособлены к аккордеонам, к баянам. И меня отвели во дворец пионеров в детский духовой оркестр. И так вот началось. Сначала альтушки, потом труба, а потом валторна. Я закончил музыкальную школу по классу валторна. Валторна самый, муштука у валторны самый тоненький, самый маленький, самый маленький. Тяжело, но потом, конечно, когда я подрос, и уже парады, и уже это все, то я перешел на трубу, потому что губы уже не помещались в этот мушок.
0: Но вот если сегодня, например, взять валторну, вы бы сыграли на ней что-нибудь?
1: Нет.
0: Уже нет, да?
1: Нет. Валторна специфический инструмент. Если губы выросли,
0: а, вот так
1: это
0: вот
1: уже невозможно просто. Они туда не помещаются. При всем моем желании. Труба, да.
0: Слушайте, но у меня есть один такой нескромный, интимный вопрос. А вы подрабатывали игрой на жмуриков, там, на похоронах?
1: Нет, на жмуриках нет.
0: Не ходили?
1: Парады.
0: На парады?
1: Парады, какие-то мероприятия, где духовые оркестры играют, да. Но не, на жмуриках я не подрабатывал.
0: То есть такого опыта нет?
1: Не-не-не-не.
0: Хорошо, допустим, и так вы подросли, соответственно, и училище культуры. Вы туда сами решили идти поступать?
1: Ну, как бы там немножко по-другому сложилось.
0: Как?
1: Я поступил в музыкальное училище. Полтавское имени Лысенко. Проучился 2 года. И потом у меня начались проблемы со здоровьем. И мне пришлось уйти. И я 2,5 года лечился в Москве в институте Пирогова. И когда я уже вышел, когда уже, слава богу, меня поставили на ноги, то обратно в училище идти, мне уже и возраст такой, что как бы, и тут я встретил своего человека, с которым я хотел прожить всю жизнь. И тут я хотел уже жениться. И я просто решил поступить, чтобы все-таки получить музыкальное образование. Есть в Гадяче у нас под Полтавской области. Есть культурно-просветительное училище. Я поступил на заочное отделение и закончил дирижер-хормейстер.
0: Вот оно что. Именно, я так понимаю, наверное, из этой специальности, из этого опыта появилось создание групп, которые вы потом впоследствии создавали.
1: Ну, да, да, да, да.
0: И вот да.
1: Получилось как? Я закончил Гадяцкое училище. Во время того, как я его заканчивал, я работал в одном из самых таких престижных ресторанов в городе. И работал, ведь я первые 2 курса, которые я закончил в училище, я заканчивал это духовые и ударные инструменты. Mm. То есть я как бы барабанщик, в принципе. Меня учил еще Валик Приходько, это легендарная группа «Фестиваль».
0: Ух ты!
1: Там работало 2 моих дяди, один администратором, другой художественным руководителем. Они меня брали с собой на концерты. И
0: фестиваль это который играл музыку
1: Дунаевского.
0: Дунаевского, да? Это и фильмы в этом в том числе.
1: Группа Дунаевского, это «Городские цветы».
0: Да-да-да, это
1: «Три мушкетера».
0: Группа.
1: «Три мушкетера», да, «Мэри Поппинс», «До свидания», «Летучий корабль». Это все озвучивала группа «Фестиваль».
0: Вау.
1: И Марий Козякович покойный, это мой дядя. Двоюродный.
0: Вот оно как срослось сейчас прямо в нашей студии. Интересно. Да. Ну, вообще, да, полтавские музыканты. Так, хорошо. Когда вы, скажем так, подросли и уже, скажем так, сцену как следует пощупали, вы создали группу «Музыкальный салон», да, конец 1980-х годов?
1: Да, это получилось как? После училища я не собирался идти в институт. Я встретил одноклассника своего. Он очень хороший пианист. И он говорит, слушай, в пединституте сейчас идет набор, набирают музыканта. Это начальные классы плюс музыка. Есть такой факультет. Давай поступим, давай поучимся. Я уже женился, мне типа работать как бы надо. Еще и на стационар. И когда уже поступили мы на стационар, правда, мы поступали в 84-м году, и в 84-м ректор одобрил, декан одобрил. А потом перед первым экзаменом меня вызвали и сказали, в этом году, извини, ректор мне говорит, извини, в этом году евреев не можем принимать.
0: Прям вот так вот? Вот
1: так вот, извинился, чуть не плакал. Это при Горбачеве, я так понимаю, было или при ком, я уже не помню. Говорит, приходи на следующий год, я думаю, все будет хорошо. Да, на следующий год они сами мне позвонили, мы приехали, тогда зачислили евреев сразу на курс, на этот курс. Человек 40, наверное, сразу поступило. И шахматисты, и вокалисты, и музыканты. Была такая группа в Полтаве «Угол зрения». Ну, да. Там, довольно легендарная. Они тоже все были на моем, на этом курсе. То есть все вместе. То никого не взяли, то потом полкурса евреи были.
0: А вот интересно, первый, скажем так, опыт или вообще желание написать что-то с точки зрения композиции, когда это произошло? Вот когда вы впервые решили, скажем так, написать песню и предложить ее или исполнить?
1: Ну, это еще опыт. Я же говорю, мы создали группу.
0: Так.
1: На базе Академии мы сделали первый музыкальный кооператив в Советском Союзе. И для того, чтобы нас не трогали, я договорился с ректором, и мы на афишах вверху писали «Полтавский педагогический университет имени Короленко». Для того, чтобы нас не трогал никто.
0: Это перестроечные годы, да?
1: Да, да, это 80, конец 86-го года. Вот. И действительно, мне так и говорили в райисполкомах, если бы не институт, ох, мы бы закрыли вас. Но тем не менее. А в первом коллективе у меня был и Казаченко, Вадик, довольно тоже известный артист. Они потом все ушли в фристайл потихоньку. Меня тоже звал Рязанов, но... Знаете, как получилось? Мы работали, все хорошо. Анатолий Столбов, Сеня Ганжа, Вадим Казаченко. Все хорошо было, но... Потом Рязанов начал набирать первый свой коллектив. Решил сделать группу фристайл. Я ему продал все инструменты. У меня был Роланд D50. У меня на то время... Я шел в банк, брал суду. Суду, советский банк, мне 20 тысяч рублей дали, я в кулечке шел домой, нес кулечки.
0: То есть вы были
1: и
0: такой потом, буржуй.
1: Да, и потом мы ездили в Москву и покупали все у ребят, которые привозили из-за границы. И Роланд, и ревербераторы новые, и все. То есть аппаратура была такая, что только была у Леся песни в то время и у нас.
0: Музыкальный салон.
1: Да. Ну, а потом Рязанов это все хотел забрать весь коллектив. Но весь не получилось, гитарист остался, еще один остался, и я подумал, что не, я своих ребят не брошу. И кроме этого, он мне сказал барабанщиком, а барабанщиком это не просто что играть, а делать понты, сидеть на сцене и махать палочками.
0: Ну да.
1: И я сказал,
0: как мебель такая.
1: Да, я сказал, Толик, не хочу я этого. Я сейчас, у меня осталось полколлектива, я добавлю еще кого-то. Ну, пришлось сесть, конечно, в ресторан потом, и это 89-й уже год. Вот, а в 90-м я уже уехал.
0: Мы путешествовали сейчас по перестроечным годам заслуженным артистом эстрадного искусства Украины Игорем Табелем. Да, он создал тогда группу «Музыкальный салон», из рядов, которые в том числе, как сказал Игорь, вышли музыканты группы «Фристайл». Сейчас мы подошли к моменту, когда мы послушаем еще одну песню. И я предлагаю, Игорь, какую мы возьмем сейчас? «Гуцулка»?
1: Ну, если...
0: Или ты хочешь предложить, вы хотите предложить что-либо?
1: Ну, если людям интересно на украинском языке, пожалуйста.
0: Конечно, интересно. Кто написал музыку? Я уже тоже. Кто написал
1: музыку? Ее никто не написал.
0: Это народная?
1: Это народная песня, которую мы решили сделать как бы... Мы когда выступали на западных, ездили с концертами, я ее по 5-6 раз перепевал. Народ не отпускал.
0: То есть здесь исполнение ваше?
1: Да.
0: Послушаем.

0: Реклама. Так, у меня гость Игорь Красковский. Игорь.
1: Привет, привет, Влад, привет все, кто слушает Первое радио. Ну, а я сегодня в командировке в компании Bcure Laser. Итак, друзья, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или даже заклинит. Bcure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости, без обезболивающих таблеток, без лишней траты времени. Именно сейчас, друзья, скидка сегодня, целый день скидка, от которой просто невозможно отказаться. Итак, Bcure Laser Pro сегодня весь день со скидкой 40%, и это еще не все. Плюс дополнительная скидка в размере 18%. Так что бросайте все дела и звоните звездочка 3414, звездочка 3414. Хочу вам пожелать здоровья, живите без боли, будьте здоровы и набирайте Red Bcure Laser, звездочка 3414. Влад, спасибо.
0: Игорь, спасибо.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
9: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: 28 минут позади, вы слушаете программу «Авторские песни». Наш гость сегодня заслуженный артист эстрадного искусства Украины Игорь Табель. Мы говорили сейчас об украинском периоде творчества нашего гостя, и после этого звучала песня «Гуцулка». Правда ли, что за эту песню вам подарили автомобиль ГАЗ-24 «Волга», Игорь?
10: Да, подарили песню ГАЗ-24, мы выступали в Драгобыче. Было 140 лет перерабатывающему нефтеперерабатывающий завод. Нас пригласили именно там попеть, а представлял нас заслуженный деятель искусств Виталий Иваницкий. Он сам из Луцка. И он нас катал. Украинцы в Израиле пользовались тогда очень большой популярностью. Именно там, на Западной Украине, потому что Восточной и Центральной нас особо не воспринимали, вы же понимаете, это года 2006-2000. И когда был концерт, огромная площадь, я эту песню пел раз 5, наверное, или 6, люди не отпускали. То есть ребята, которые были с нами, сказали, может нам уйти? Ты пой так вот эту песню минут 40 тогда и все. И когда мы вернулись в гостиницу, а жили мы в гостинице именно ихнего завода, нас не пустили в какую-то гостиницу жить. На следующее утро, в 8 утра, стучат Говорит, выходите на улицу. Я выхожу на улицу, стоит «Волга». Я ее потом подарил, кстати, другому человеку, потому что, ну, она не новая. Она реставрированная, голубого цвета, красивая такая. Все, говорит, это тебе подарок. Это тебе подарок.
0: Ничего себе.
10: А потом, когда я пришел рассчитываться к нему за то, что мы работали, мы договаривались на одну сумму там какую-то. Я захожу к нему в кабинет, он открывает шкаф, а там такая пачка денег.
0: Вау.
10: И он вот так берет двумя руками, вот так раз, снимает, ложит на стол.
0: Вырезал
10: и
0: кусок,
10: говорит,
0: да.
10: Хваты? Я говорю, хваты. Ну, то есть там, конечно, ребята веселые. Западная Украина, это...
0: Но ваше пребывание в Израиле можно разделить на две части. То есть вы репатриировались в 1990-м, но потом подошел какой-то определенный момент, и вы вернулись в Украину. Почему?
10: Да не только я, мы всем коллективом, все украинцы в Израиле, кроме одного человека. Мы все решили вернуться на Украину, потому что мы туда ездили.
0: Пошло
10: каждый,
0: там, да?
10: Каждый месяц, каждые полтора месяца самолеты, переезды. Я говорю, так а зачем нам? И тем более в то время уже Украина совсем другой вид имела.
0: А что за программу вы играли, что вас так звали каждый месяц практически?
10: Ну, у нас было очень много песен на иврит вместе с украинским, под музыку Средиземноморья. Это все как-то мы миксовали это все дело. Вот, и каких-то своих песен особо и не было. Но, тем не менее, в нашем исполнении людям нравилось то, что мы пели. Да, на фестивале в Луцке так мы вообще все песни практически на иврите, кроме одной там. И все нас принимали очень достойно.
0: А большой был коллектив украинцев в Израиле? Сколько человек там было задействовано?
10: Ну, изначально человек 12. А потом все это немножко уменьшилось, потому что уехали не все. Но все равно было человек 6. Мы еще представляли, кстати, Израиль на Днях культуры Израиля в Украине. Это был 2007 год. Я, Анна Резникова, ну, наш коллектив, Аня Резникова. Леша такой был ведущий, я не помню, как его фамилия.
0: Алексей Штукин.
10: Штукин, да, он потом тоже, по-моему, вернулся в Россию.
0: Да, он сейчас в Санкт-Петербурге живет.
10: Да, вот Штукин был. Там детский коллектив какой-то с Батьяма приехал танцевальный. Вот. Алик Яшин, Сако, он на идыше пел. Вот. И вот мы этим всем коллективом ездили представлять Израиль.
0: Я, кстати, есть в интернете запись трансляции 9 канала, где вы выступаете, где Алексей Штукин вас представляет.
10: Да, это было Дни культуры Украины в Израиле.
0: А, это Дни...
10: Это 2006 в Димоне.
0: То есть вы и там, и там?
10: Да, в Димоне. А потом мы поехали представлять уже Израиль в Украину.
0: Так вот, получается, что события... Кстати, у нас идет прямая трансляция в Ютьюбе. Присоединяйтесь. У нас гость сегодня, композитор и исполнитель Игорь Табель. Присоединяйтесь, наш канал называется Первое радио 891 FM. Так вы, значит, в тот момент, когда увеличился к объем работы, и вы практически каждый месяц летали в Украину, вы решили полностью переехать обратно, вернуться в Украину. Так?
10: Да, да, так было проще просто. И не только из-за этого, что работа, а из-за того, что я посмотрел, как живет Украина. Она ничем не хуже жила, чем Израиль. Все цвело, все. Цены детские.
0: Усе было, все было.
10: Все было, да, как говорится. И думаю, ну а что тут как бы опять заниматься страховкой или какими-нибудь другими делами. Мне это было неинтересно. Я хотел заниматься творчеством, тем, чем я хотел заниматься всю жизнь. И тот перерыв был серьезный. Это где-то с 90 по 98 год. Это где-то в 98-м я уговорил нашего Минеля агентства, мы начали делать что-то, делать, сидеть на студии и работать. А до этого 8 лет такого, это тишина, я уже забыл, как бы, что я музыкант,
0: и вокалист. Уехав в Украину, где вы базировались, в Полтаве или где? Или в Киеве?
10: В Киеве, да, это эстрадно-цирковая академия в Киеве.
0: Ага. И сколько же продержалась вот эта счастливая пора?
10: Счастливая пора продержалась недолго, она продержалась ровно год. А потом солист группы ушел в Кубанский народный хор, стал солистом Кубанского народного хора, стал заслуженным артистом Кубани. Вот, Аня Шер, вы, наверное, ее знаете.
0: Конечно.
10: Она, да,
0: конечно.
10: Она же тоже была с нами сначала, потом она, когда вернулась, с нами еще немножко выступала, потом как бы не захотела. Анатолий Столбов, который аранжировщик, который клавишник, когда у него своя студия, мы при этой студии были, ему стало немножко уже неинтересно этим заниматься, тесно, и когда уже нашел Олю, тогда мы уже вместе со Столбовым и с Олей выступали, тот же продюсер нас возил по Западной Украине, но мы уже выступали как дуэт «Замкнутый круг», у нас назывался, и бывший солист группы «Фристайл» Анатолий Столбов. Но это все было на афишах. И тогда мы начали кататься в таком составе.
0: Вот такая вот непостоянная творческая жизнь.
10: Ну, ничего страшного.
0: Но касаясь тех же лет, середины нулевых, скажите мне, вот песня «Повернусь», она связана, да, с этим периодом?
10: «На Украину повернусь» — это песня, которую написал Иво Бобл. Он эмигрант, канадский наш эмигрант, украинский артист. Вот, но в то время это было состояние моей души. И я решил, я ее перепою так, как я чувствую, так, как я хочу. И она, мы открывали этой песней концерты. Вот, народ ностальгировал и сидел, плакал в зале. А вот когда я вернулся в Украину, и когда он уже начал возить свои коллективы, у меня там было еще их очень много, потому что я работал в медицинской академии художественным руководителем. У меня было очень много коллективов. И когда я их возил на фестивале, ну уже и везешь их на фестивале, и уже сам участвуешь в группе номинации профессионала. Ну, лишний диплом для академии тоже как бы имел значение. И в Киеве, когда мы работали, ко мне подошли, спросили, ты что, до сих пор не заслуженный? Я говорю, так как бы нет. Я такую цель перед собой не ставил. Мне сказали, надо исправлять. И вот с того момента начали собирать документы, подавать.
0: Ну что ж, мы слушаем песню «Повернусь», которую поет для нас гость Игорь Табель.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. К нам заглянул в программу Денис Ганиев, генеральный директор итальянского бутика или бутика итальянской мебели, французской. Денис Ганиев, здравствуйте, бонжорно.
2: Добрый день, Влад.
1: Come sta?
2: Все в порядке.
1: Все в порядке.
2: Как обычно, все прекрасно.
1: Вы так здорово на итальянском разговариваете, Денис. Скажите, в субботу, если к вам приедут итальянцы, вы им тоже сможете продать мебель по праздничным ценам?
2: Безусловно, и я вам скажу больше, мы сможем с ними даже говорить на их языке, потому что все диваны, вся, ну, практически вся мебель у нас итальянская, тут все понятно без слов.
1: И паспорта этих диванов на итальянском. Но объясните нашим слушателям, почему праздничная суббота?
2: Почему праздничная суббота? Все очень просто. У Альто Ливелло день рождения. Нам исполняется 12 лет. Мы с огромным удовольствием приглашаем всех радиослушателей в субботу, 16 мая, к 10 часам утра к нам в магазин. Мы будем открыты с 10 утра до 11 часов вечера. Вас ждет прекрасное итальянское праздничное настроение. Фуршет, шампанское, море хорошего настроения. Естественно, огромные скидки и подарки от Альто Ливелло.
1: Ну, а самое главное, современнейшие модели, которые представляет Италия вам, да? То есть, сразу хочу спросить, вы нам вчера кое-что обещали. Будете сдерживать это слово?
2: Конечно. Мы в Альто Ливелло всегда стараемся держать свое слово.
1: Внимание, внимание! Денис Ганиев вчера обещал рассказать нам о ценах, которые нас ждут в субботу.
2: Да. И вас всех, все, кто придет к нам в магазин в субботу, ждут скидки, огромные скидки. Давайте я сразу обозначу, у нас не будет в этот раз не, знаете, как обычно, от 30 до 100%, 50% скидки абсолютно на всю мебель, на диваны, на кресла, на столы, на обеденные столы, тумбы под телевизор, кровати, матрасы, 50% скидки. Помимо этой скидки, в подарок на выбор у вас будет либо журнальный стол, либо дизайнерский ковер, и это еще не все. На отдельные диваны будет скидка гораздо больше, чем 50%, но эту тайну мы откроем завтра.
1: И плюс персонал магазина провожает вас итальянскими песнями до автомобиля, после того, как вы сделаете покупку.
2: Кофе, пицца, шампанское – все для вас.
1: Да что же вы делаете? Так, ну а цены-то вы что?
2: Цены с большим удовольствием.
1: Да,
2: хорошо,
1: давайте.
2: Только для вас.
1: Давайте посчитаем эти 50%. Мы должны сориентироваться. Люди
2: мы вам скажем, я вам... Давайте приведу два примера,
1: так.
2: Скидка которых будет больше, чем 50%. Си. Например, у нас есть модель Carry 3 плюс 2. Это полностью кожаный итальянский диван. В эту субботу, 16 мая, вместо 29 800 шекелей, он будет стоить 12 700. Это гораздо больше, чем 50%.
1: Это двоечка и троечка
2: кожаные?
1: Тройка
2: и двойка кожаные под заказ. Не с выставки, не то, что есть у нас в наличии. Вы сами выбираете цвет, вы сами выбираете уровень жесткости. Мы для вас заказываем, это все приходит в течение 4 месяца из Италии.
1: Так.
2: Давайте продолжим.
1: Да, давайте.
2: Ваш любимый город в Италии – Бергамо.
1: Согласен.
2: Вы помните,
1: да.
2: У нас есть салон с именем
1: Бергамо. Я жил
2: Бергамо.
1: В Бергамо, да.
2: Это угловой кожаный итальянский диван с электрическим реклайнером. Вместо 36 тысяч шекелей в эту субботу он вам будет стоить всего лишь 16 800.
1: Я даже вспомнил песню. Да, я такой, да, я упрямый, я Труффальдино из Бергамо.
2: Все правильно.
1: Я Влад Зерницкий из Бергамо. Слушайте, это я уже на украинском пошло. Это очень интересный замок. Я не ожидал даже.
2: И таких приятностей у меня есть еще до завтра и до послезавтра.
1: Так, где находится магазин? Потому что я вижу, как начинают заводить двигатели.
2: Мы находимся в городе Ришон-Лицион, на улице Рожанский, 11. Возле нашего магазина есть огромное количество парковочных мест. Особенно в субботу. Мы вас всех ждем с 10 утра до 11 часов вечера. Я лично и вся команда Альто Ливелло. Мы готовимся, мы предвкушаем встречу с вами.
1: Итак, Денис Ганиев, бутик итальянской мебели Альто Ливелло в Ришон-Лиционе на улице Рожанский, 11, с 10 утра в субботу, и 50% минус. Выбрасываете и покупаете шикарные вещи из натуральной кожи, фантастические цвета, и все это в день рождения бутика, правильно?
2: Да, мы пьем шампанское, мы общаемся, прекрасное настроение. Скажите мне хотя бы одну причину, чтобы не прийти к нам в субботу.
1: У меня нет этих причин.
2: И у меня тоже нет.
1: Встречаемся в следующем часе.
2: С удовольствием.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Реклама.
11: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
1: Ну что ж, после рекламы, после приглашения на день рождения Alta Level магазин, я возвращаюсь в программу 101, и вместе со мной возвращается наш гость, заслуженный артист эстрадного искусства Украины Игорь Табель. Вы знаете, я даже немного поностальгировал, прикоснувшись к тем годам, в которые Игорь Табель создавал и свой первый музыкальный кооператив в Советском Союзе, и группы, которые мы уже представили вам, такие как «Музыкальный салон» и «Украинцы в Израиле». Пришел момент, когда этот проект закончился, и вы, Игорь, вернулись в Израиль. Вернулись с желанием продолжать творчество или все-таки вернуться и заниматься чем-то более там приземленным?
12: Ну, я в первую очередь вернулся немножко не за то, что мне хотелось очень вернуться в Израиль. Мне очень тяжело заболела жена, пришлось вернуться в течение 10 дней сюда. Вот. Ну, а потом немножко было не до музыки, года два с половиной. Вот. К сожалению, она ушла. И пока я приходил в себя, а сейчас вот решил немножко взбодриться и начать что-то делать. Поэтому совместно сейчас с украинскими ребятами, с тем же Анатолием Столбовым, я думаю, будем запускать какой-то новый проект. Вот. Начну жить, начну дальше продолжать. Потому что все это время немножко было не до этого.
1: Ну, я могу себе представить, да, я искренне соболезную в том числе. Но связь с Украиной не прерывается, и в том числе с точки зрения творческой. Я даже посмотрел, даже электронную почту у вас там, если все пишут там свои имена, у вас там Полтава.
12: Да.
1: То есть вы прикипели к родной Неньке навечно.
12: Это родина.
1: Да, тут ничего
12: есть не есть родина, есть историческая родина, но родина дороже все равно. Остается сердце навсегда.
1: Даже не спорю. Но я, кстати, если мы заговорили о родине, то есть об Украине, тяжелое время сейчас в стране, идет война. Но я вас хочу спросить как музыканта вот о чем. Именно ваше мнение. Как вы думаете, будут иметь место в Украине песни на русском языке когда-нибудь?
12: Ну, если даже это и случится... Нужно время, нужен в первую очередь мир, а потом нужно немножко времени для того, чтобы народ это все пережил, переосмыслил. Может, будет немножко другое отношение России к Украине. Я думаю, что все равно с годами это все поправимо. Я думаю, что братские народы должны когда-нибудь все равно жить в мире. Это ненормально. Убивать. Славяне не должны убивать. А, к сожалению, еще и наши... Вы знаете, сколько евреев гибнет там? У меня только друзей человек 8 ушло. Чисто еврейские ребята, которые воевали за Украину. И с той стороны тоже. И друг друга. Брат брата убивает. Я не думаю, что так это должно продолжаться. Надо это все заканчивать. Надо... Ну, это все политика. Я думаю, что есть умнее люди, которые решат все это, как-то закончат все это. Болит это все.
1: Безусловно, болит. Я не только вас спрашивал об этом, в том числе мы говорили с Гариком Кричевским на эту тему, потому что Гарик до начала войны очень много пел на русском языке.
12: Да, но я считаю, что песня, которая создана на русском, перепевать ее на украинский язык, это, я считаю, это ненормально. Ну, ты создай новые песни, да. Хочешь на украинском? Создай новые песни и спой на украинском. Но когда «Белые розы» звучат на украинском языке, то это, честно говоря, пародия. И наоборот, когда «Рина Мат и моя» будет звучать на русском, это тоже будет пародия. Ну, да. Песня, когда создана, она должна звучать на языке оригинала. Ну, я так думаю. Сейчас фристайл переделал, группа фристайл. Они переделали все свои песни на украинский язык. Это невозможно слушать. Я с ними разговаривал, им звонил. Ну, пишите вы новые песни. Пойте их на украинском языке. Зачем шлягеры, старые шлягеры перепевать на украинском? Они не слушаются.
1: Да, здесь на самом деле есть здравое зерно. Потому что люди привыкли их слышать так. Это уже закрепленное произведение. Смысл только лишь потому, что нужно использовать, допустим, там неприятие языка. Тогда уж лучше не исполнять просто их. Через какое-то время, количество лет, можно вернуться с этим песням на русском языке. Я имею в виду внутри Украины, разумеется.
12: Конечно.
1: Вот, хорошо, вы ответили на этот вопрос. Еще один у меня к вам есть. Мы практически... Осталось несколько минут до завершения. Сейчас очень многие обращаются к искусственному интеллекту, создавая песни. Как вы относитесь к этому, Игорь?
12: Но если просто сделать ее на искусственном интеллекте, выпустить и сказать, что это мое, это, конечно, плохо. Но есть другой вариант. То есть у тебя есть какая-то мелодика, да?
1: Так.
12: У тебя есть аранжировщик. Но аранжировщик как бы одного попробовал, другого попробовал. Что-то не нравится, как-то не подходит, не то, когда аранжируют. Искусственный интеллект тебе выдает 5, 6, 7 вариантов. Если ты услышал тот, что ты хочешь, вариант аранжировки, тогда ты можешь это все отдать аранжировщику. Он сделает так, как сделал искусственный интеллект.
1: Как вам понравилось.
12: Как мне понравилось. И просто потом перепеть это под живой плейбэк. Угу. Вот для этого, я считаю, искусственный интеллект не то, что незаменим. Вот именно пользоваться им в таком случае, это очень реально. А, конечно, заменить полностью музыку искусственным интеллектом, это неправильно, нет.
1: Хорошо. Игорь, я хочу завершить сегодняшнее интервью песней, и я хочу выбрать вместе с вами. Может быть, мы послушаем «Блоколись» эту песню? Или какую вы предложите?
12: Ну, давайте.
1: Да?
12: Да.
1: Эта песня написана вами, да?
12: Да.
1: Эта песня написана Игорем Табелем, «Блоколись», и... Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня приехали к нам. Кстати, и вашего брата, который составил компанию, поддержал вас.
12: Спасибо.
1: В том числе. И сказать, что в нашей стране заслуженный артист эстрадного искусства Украины Игорь Табель решил снова создавать песни, выступать. И я думаю, эта программа в том числе будет одним из кирпичиков в этот новый дом.
12: Я тоже надеюсь. Я вам очень благодарен за то, что вы пригласили.
1: Надо возвращаться, да, Игорь. Спасибо огромное за это интервью и за это время.

0: Кто первый? И это правильно.
1: Реклама.
2: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: доступным ценам. Пражанский 11. Решен лицеон. Звездочка 92436.
1: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: Ия Шатит подала законопроект о роспуске Кнессета. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Фракция Еш Атид подала законопроект о роспуске Кнессета на фоне очередного кризиса в коалиции. Ожидается, что законопроект будет поднят на голосование в следующую среду. Ранее в партии Дегель Атура пригрозили начать продвижение роспуска Кнессета уже на следующей неделе. Как сообщает Исраэль Айом, в ультраортодоксальной партии пришли к убеждению, что нет шансов продвигать закон об упорядочении статуса учащихся ИШИФ. В связи с этим депутаты уже обратились к духовным лидерам партии с просьбой инициировать роспуск Кнессета. После нарушения Хамасом соглашения о прекращении огня, Цааль расширил зоны безопасности в секторе Газа еще на 34 квадратных километра. Как сообщает АЙОМ, данный стратегический шаг был одобрен Советом мира и осуществляется в тесной координации с администрацией Дональда Трампа. По информации издания, спустя полгода после истечения последнего срока, озвученного для разоружения Хамаса, Израиль меняет характер своих действий в секторе Газа. В последние недели израильское присутствие в секторе значительно расширено, и Цааль сейчас контролирует около 64% его территории. Новая линия, вдоль которой размещены израильские силы, получила название «оранжевой линии». Она заменила более ограниченную желтую линию, добавив контролируемой израильскими войсками территории 34 квадратных километра или около 11% всей территории сектора. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что от властей Кубы поступил запрос о помощи, в связи с чем Вашингтон готовится к переговорам. «Никто из республиканцев не говорил со мной по поводу Кубы, которая является несостоявшимся государством и движется лишь в одном направлении – вниз. Куба попросила о помощи, и мы собираемся разговаривать», – написал Трамп в своей соцсети. Президент не уточнил, где и когда могут пройти контакты сторон. Вместе с тем Трамп напомнил, что вскоре отправляется в КНР. В Вене этим вечером состоится первый полуфинал конкурса «Евровидение 2026», на котором Израиль представит «Ноам Бетан» с песней «Мишель». Выступление нашего участника будет проходить при повышенном внимании к делегации и усиленных мерах безопасности. Из-за ожидаемых акций протеста австрийская полиция предоставила израильской команде дополнительную охрану. Напомню, что вчера во время генерального прогона Лихи Фройд, исполняющая заглавную танцевальную партию в номере, получила травму. На нее наехал один из операторов. Танцовщица оказывается медицинская помощь. По данным Вайнет, израильская делегация опасается, что судьи могут снизить им оценку из-за сбоя, который произошел не по их вине. При этом пока неизвестно, сможет ли Фройд выступить сегодня в полуфинале. Валютные торги завершились сегодня снижением курса евро по отношению к шекелю. Доллар без изменений – 2 шекеля 90,9 горы, евро – 3 шекеля 41,5 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно выше среднесезонной. Шараф в Иерусалиме – 32 градуса, в Тель-Авиве – 31, в Хайфе – 29, в Бершеве – 37, в Эйлате – 41. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов и 7 минут. Здравствуйте. Музыкальный час «Картина маслом» продолжает эфир на Первом радио на волне 89.1 FM. Особенный специальный физкульт-привет я отправляю жителям севера, которые нас прекрасно слышат. Северяне, здравствуйте! Принимайте участие в нашем сегодняшнем часе, в музыкальном и в игре, которая вот-вот начнется. Привет Хайфа, привет Кириат Шмуна, Митула, Нешер, Ариэль, Кармиэль. Где список северных городов? Я же должен их перечислить. В любом случае, ребята, северяне, рады, что вы с нами на волне 89.1 FM. За рулем ли вы? Или, может быть, где-то на бортике бассейна лежите, слушаете Первое радио? Правильно делаете. Это будет час увлекательный, игровой. Но прежде должен сказать, что у нас подходит к завершению проект, который ведет Светлана Карабут. Проект, который называется «Евровидение 2026». Сегодня первый полуфинал. В этом первом полуфинале под номером 10 выступает наш израильский певец Ноам Битан. И должен сказать, что впервые за всю историю нашу делегацию какими-то неизвестными для нас технологиями охраняет не только Шабак, служба общей безопасности Израиля, но и Моссад. Используются технологии, которые ранее не применялись для защиты делегации, но они, да, используются. Я вам скажу даже больше. Помимо австрийских спецслужб, элитных подразделений, помимо нашего Шабака и Моссада, вообще все, кто завязан на безопасность этого конкурса, подключились и американцы, в том числе. Специальная группа создана в ФБР. Она будет заниматься противодействием киберугрозам и координировать свои действия с австрийскими спецслужбами, потому что в теории есть информация о возможных попытках перекрытия улиц, срыва мероприятий, особенно в день финала конкурса Евровидения, потому что он еще совпадает с днем Накбы, с днем катастрофы, так его называют палестинцы. Это тот день, когда Израиль обрел независимость, и они как бы остались без своей земли. Ну и для них, безусловно, Накба имеет большое символическое значение, и, разумеется, спецслужбы ни в коем случае не уменьшают значимость и в том числе опасность этого дня. Но мы следим за Евровидением. Светлана Карабут держит руку на пульсе, она сейчас у нас в бронежилете и в каске. Завтра, в среду, в 15:15, она расскажет нам об итогах первого полуфинала. Будем надеяться, очень надеяться, что наш исполнитель выйдет в финал. А финал в субботу, 16 числа. Ну а теперь, я думаю, пора запустить главное, а именно игру.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую, потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
7: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Итак, мы начинаем игру, и я прошу присоединиться к этой игре всех, кто нас слышит сейчас. И жители юга нашей замечательной, красивой страны, и жители центра, и жители севера. Ребята, собирайтесь в большую команду, выходите играть против нас. Желаем вам успеха, победить, дать правильный ответ. Сегодня у нас будет 7 эмодзи. И для того, чтобы эти эмодзи получить, надо будет прислать заявку. Какую, я пока не скажу, потому что самое время объявить приз. Победитель, давший правильный ответ, получает приз от нашего партнера, от интернет-телевидения RedMax TV. Это приставка, я бы даже сказал, приставище, суперсовременное, у которой сердце в стиле андроида бьется. И бесплатная подписка на RedMax телевидение сроком на 3 месяца. Что такое RedMax TV? Это телеканалы. Телеканалы разных категорий на русском, на иврите, фильмы, сериалы. А главное, RedMax — это доступнейший способ смотреть контент на родном языке. И там есть каналы и армянские, и грузинские, белорусский канал, я здесь знаю точно, поэтому Red Max TV просто включите и смотрите. Оформить подписку на Red Max TV можно по телефону *2186. Очень легко это сделать. Сегодня подсоединение к Red Max это, ну я не знаю, несколько десятков секунд, скажем так, *2186. И в качестве приза приставка и бесплатная подписка на Red Max сроком 3 месяца будет вручена победителю. Надеюсь, что сегодня он будет, потому что на следующей неделе у вас фиаско, уважаемые радиослушатели. Невероятно огромная армия радиослушателей проиграла нашей скромной команде знатоков, которая сейчас, опять же, не находится в рамках камер. То есть их мы вам не показываем, хотя вы можете увидеть наших продюсеров Дарью Достоевскую, Екатерину Вергунову. И даже Денис Ганиев случайно попадает в эту картинку, а команда «Код Зерницкого» нет. Это секрет. Ну, а теперь внимание. У нас есть для вас сегодня 7 эмодзи. Мы кое-что зашифровали. Для того, чтобы получить эмодзи, вы должны прислать заявку. Заявку вы присылаете в виде одного эмодзи в WhatsApp Первого радио. WhatsApp Первого радио — это 054-20-70-800. WhatsApp Первого радио вы присылаете заявку. В ответ наши продюсеры пришлют вам 7 эмодзи и начинаете думать. Итак, в качестве заявки мы хотим получить от вас персик или абрикос. Персик или абрикос на 054-20-70-800. Где первый персик? Есть! Илья. Илья первым прислал персик. Нико, браво, вы снова ввязываетесь в эту игру.

0: хочешь, вообще стирай, но больше не убегай. 35 секунд остается. Присылайте нам персики или абрикосы. Найдите этот эмодзи у себя в смартфоне на 054-2070-800. В ответ получите 7 эмодзи. Сейчас прозвучит задание. И кто-то из вас будет очень удачливым и выиграет приз, который нам предоставили Red Max TV. Персики, абрикосы. Все, что вы считаете подходящим под это определение на 054-2070-800. Только в WhatsApp.
1: Картина маслом. С Владом Зерницким.
0: Так, хорошо. Я вижу, что у нас сегодня 30... Сколько вы говорите? 38, да. Прям буквально вот на глазах у меня 38-й персик выпал здесь. Итак, персики мы укладываем. Не стесняйтесь, вы можете присылать персики на протяжении всей игры. Но помните, те, кто прислали сейчас, уже получили 7 эмодзи. И сейчас будут разгадывать наш код. Мы сегодня кое-что интересное загадали. Я очень надеюсь на то, что ответ придет достаточно быстро. И помните, как только вы озвучили, проговорили вслух эти эмодзи, не стесняйтесь, тут же звоните нам и давайте правильный ответ. Куда звонить, спрашивают северяне, потому что они реже звонят, чем те, кто живут в центре и на юге. Звонить 075-2-8-9-1. 075-2-8-9-1. Продюсеры ждут ваших звонков. Нам нужен правильный ответ. Сегодня вторник, 12 мая, и самое время сейчас озвучить задание. Готовы ли мы, Екатерина, Дарья? Готовы. Готовы ли мы, уважаемая команда знатоков? Ну что они отвлекают? Команда знатоков, посмотрите сюда все. Я понимаю, почему они на меня не обращают внимания, потому что они находятся в эйфории победы прошлой недели. Они считают, что если на прошлой неделе они выиграли и положили на лопатки 23 тысячи радиослушателей, то и сегодня они могут это сделать. Спасибо, знатоки, за ваше разрешение. Мы начинаем играть. Итак, внимание, сегодня мы зашифровали столицу государства. Мы зашифровали столицу государства, которую вы все знаете. Бог мой! Дарья Достоевская была там. Екатерина, ты была? Катя не была. А Дарья была.

0: Название этой песни точно совпадает с атмосферой и настроением здесь команды, потому что песня называется «I can't wait». Я не могу ждать, мы не можем. Мы просто хотим, чтобы уже кто-то позвонил и дал нам ответ и сказал, что же это за столица такая. В студии у нас уже итальянская мебель прибыла. Денис Ганиев.
1: Реклама.
0: Денис, вы знаете, что это за мебель?
2: Да, конечно, я знаю, что это за мебель, и мы тоже, кстати...
0: Ой, что это за город? Ой, я уже мебель-то.
2: Это одна из самых моих любимых игр. Нет, пока я не догадался.
0: Хорошо, но мы поговорим тогда непосредственно о вашем празднике, о столице мебели, о магазине итальянской мебели Alto Livello, что в переводе на русский означает высшее качество, да?
2: Высокий уровень.
0: Высокий уровень. Я говорил еще 20 минут назад, что Денис в совершенстве знает итальянский язык, в отличие от меня. Поэтому, Денис, вам слово, что... Во-первых, вы продаете, и что произойдет в субботу?
2: Во-первых, мы тоже уже не можем сдать. Нам очень-очень интересно, что будет в ближайшую субботу, 16 мая. Поэтому еще раз, суббота, 16 мая, с 10 часов утра до 11 часов вечера. Мы приглашаем всех радиослушателей отпраздновать вместе с нами день рождения Alto Livello. Нам 12 лет. 12 лет — это серьезный... срок, мы многое к этому времени успели сделать, и у нас есть еще большая и длинная дорога впереди, нам есть что вам рассказать, нам есть что вам показать.
0: Да скажите честно, нам есть что вам продать.
2: Да, безусловно, нам есть что вам продать, и продать с огромными скидками, до 50, точнее сказать, за 50% скидки абсолютно на весь магазин. Помимо этого, подарок на выбор. Помимо этого, фуршет, шампанское, прекрасное настроение, итальянский кофе. 16 мая, 10 часов утра, двери открыты, мы вас всех с нетерпением ждем.
0: Вы совершенно здорово подобрали день, ну и совпало с днем рождения. Дело в том, что 16 мая Организация Объединенных Наций отмечает Международный день света. Света! И сколько света будет непосредственно в этом магазине, кто бы знал. Но в данной ситуации Денис ждет каждого из наших радиослушателей.
2: Действительно, это хорошая дата. А еще 16 мая, я воспользуюсь положением, день рождения у моей мамы и у моей тещи. В один день у меня день рождения, у них 16
0: Господи,
2: мая.
0: То есть вы тоже им покупаете диван, Денис?
2: Да, маме точно да.
0: Но хорошо, когда человек может воспользоваться служебным положением и использовать 50%. У меня тут так не получается. В любом случае, помните, Ришон Лицион, улица Рожанский. Есть такая улица. И там есть дом номер 11, правильно?
2: Все, правильно.
0: Строение, здание.
2: Строение, здание, дом номер 11. Есть огромное количество парковочных мест, поэтому с этим нет никаких проблем. Приезжайте, кстати... Звездочка 9246. Вдруг вы по дороге заблудились. Не знаете точно, во сколько мы открываемся, во сколько мы закрываемся. Что у нас продается в магазине. Любой вопрос, звездочка 9246, звоните. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание, не сегодня, не завтра и не послезавтра. В субботу, 16 мая.
0: Но можете приехать в воскресенье, тогда добавите еще 50% к цене, и все.
2: И подарка не получите.
0: И подарка не получите. И увидите эти пробки от шампанского, которые будут летать там, соответственно. В любом случае, в субботу есть смысл приехать. Даже если вы не собирались покупать, есть смысл приехать в магазин. 1100 квадратных метров магазин. Там есть лифт, там есть несколько этажей. Прогуляйтесь, посмотрите. Вполне вероятно, внутри зародится желание. Знаете, у кого-то зародилось желание нарисовать картину, а у вас зародится желание купить мебель, итальянскую мебель, которую сделают на Апеннинском полуострове. И через 4 месяца придут совершенно шикарно упакованные в контейнере большим сукогрузом итальянским.
2: Вы все правильно говорите, потому что аппетит приходит во время еды.
0: Во время еды, да, так говорят итальянцы, так говорит Ганиев, так говорит Зерницкий, и так говорит весь большой персонал Alto Livello. Итак, улица Рожанский, 11, Ришон Лицион. Дайте одну цену, вот, чтобы мы понимали, что такое минус 50%. Дайте.
2: С большим удовольствием. Стильный. Тут действительно очень стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами размером 2,70 вместо 29100 шекелей. В эту субботу 16 мая он будет вам стоить 13900. Скидка больше 50%.
0: Скидка больше 50%. Это итальянская мебель. И это кожа. Да?
2: Да, это кожаный диван. И еще маленький пример. Обеденный гарнитур. Это обеденный стол с шестью стульями. Вместо 24 тысяч шекелей в эту субботу будет стоить 11 900. Стол плюс 6 стульев.
0: Итак, Денис Ганеев, вы отправляетесь в магазин, там вас ждут уже наши радиослушатели.
2: Они действительно ждут.
0: Они действительно ждут, а мы начинаем покусывать губы, потому что мы тоже хотим в субботу побывать у вас.
2: 16 мая, суббота, 10 часов утра, мы вас всех ждем.
0: Arrivederci, Денис, чао.
2: До свидания.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
8: Дельтаформа. Ателье матрасов.
7: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
9: Сейчас особенно выгодно в Маадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
10: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
11: «Центркар Азур».
12: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
13: Лидский квас, любимый квас.
14: Реклама.
15: Программа «Картина маслом».
16: Не проходите мимо.
0: У вас нет никаких оснований проходить мимо, потому что вовсю разгоняется игра «Код команд Зерницкого». Сегодня мы зашифровали столицу государства, и нас добросовестно ждут уже два радиослушателя, которые знают ответ. Кто-то из них, может быть, знает правильно, кто-то неправильно, и сейчас все услышим. Давайте начнем с Алексея. Алексей, здравствуйте.
17: Добрый день.
0: У вас достаточно терпения. Вы выждали всю рекламу и, смотрите, не ушли. Как вам удалось?
17: Ну, мы же в Израиле.
0: Потому что я знаю правильный ответ, сказал Алексей. Итак, Алексей, вы первый, и поэтому вам нужно озвучить все эмодзи, чтобы весь мир услышал, что же там за эмодзи и что за столица в них зашифрована. Итак, что вы получили?
17: Так, у нас есть фламинго.
0: Скажите, а какого цвета фламинго?
17: Розового.
0: Отлично. Дальше.
17: Фонтан.
0: Фонтан.
17: Бургер.
0: Бургер.
17: Да, эмодзи с перекрещенными руками.
0: Как вы трактуете это эмодзи, где человек перекрестил руки перед собой, перед лицом?
17: Вот я, честно, не знаю.
0: Но когда вот вы подойдете ко мне и скажете, Влад, дайте, например, 10 шекелей, а я вам так вот руки скрещу перед лицом, что вы поймете?
17: Ну, как будто чего-то нет.
0: Я скажу, никаких 10 шекелей у меня нет. Нет, отрицание, да. Нет. Окей. Так, дальше.
17: Так, потом шахматная фигура, пешка.
0: Да, давайте назовем это шахматы.
17: Шахматы.
0: Угу.
17: И... Скорее всего, следующая эмодзи — это чай.
0: Это чашечка либо... кофе. Чашечка Соль. Кофе, это не чай, это да.
17: Угу.
0: Хотите, между прочим, стоп. Это очень важный момент. Если вы понимаете, что вы думали, что это чай, а я вам сказал кофе, хотите подумать — не вопрос. Подумайте, возьмите тайм-аут. Я не настаиваю.
17: Я вообще думал, что это ликер.
0: Знаете, если хотите думать, что это ликер, пусть будет ликер, чтобы только вам было приятно. И заключительные эмодзи?
17: Ну, это крепость.
0: Крепость, но все-таки в чашечке кофе, на всякий случай. Итак, какую же столицу государства мы зашифровали?
17: Я думаю, что это Люксембург.
0: Люксембург! Вы были в Люксембурге?
17: Нет, к сожалению.
0: Ай, действительно, к сожалению. Боже мой, Люксембург. Скажите мне, почему Люксембург? Вот гамбургеры — это Люксембург, да?
17: Ну, тут, да, как будто созвучная, плюс еще крепость. Бург — это крепость тут. Поэтому...
0: Подождите, Бург — это крепость или город? Я на всякий случай уточняю.
17: По-моему, это крепость, потому что вот есть города, например, Санкт-Петербург, они переводятся как крепость Святого Петра.
0: Крепость Святого Петра. Мне кажется, да. все-таки Бург — это город. Но я не буду сейчас, ладно, не буду вас... Так, хорошо. Значит, вы считаете, что крепость — это уже в Люксембург. Гамбургер, вы не понимаете, почему?
17: Ну, я думаю, созвучно, может.
0: Но розовое фламинго — это уж точно Люксембург?
17: Розовое фламинго. Да я подумал, что фламинго... Там есть большой парк.
0: Есть большой парк, так.
17: Да, в котором обитает фламинго, не в дикой природе.
0: Ходит один фламинго и думает, как я здесь оказался в этом. Как я оказался в этом парке? А я скажу, как фламинго. Алексей из Израиля вас туда отправил, дав неправильный ответ. Это не Люксембург, Леша. Нет. Мы расстаемся, простите, а вам надо побывать в Люксембурге.
17: Спасибо.
0: Спасибо. Люксембург не прошел. Здравствуйте, Денис. Денис, здравствуйте, Денис.
5: Здравствуйте.
0: У вас еще есть силы со мной поговорить? Вы же долго ждали.
5: Да.
0: Хорошо, да. Хорошо, Денис. Итак, сразу скажу так, что Люксембург у нас отпал. Это был неправильный ответ. Мы зашифровали столицу государства. Столицу, которую вы, Денис, знаете. Были там или нет, я не знаю. Но сразу хочу сказать, вот вы гамбургер видели в этих эмодзи?
5: Вижу гамбургер, тоже не могу понять, почему он.
0: Согласен. Я, кстати, тоже. Когда мне команда принесла это, я сказал, что такое? Причем здесь гамбургер? А потом все оказалось очень просто. Причем даже, я бы сказал, уникально. Ну, ладно, гамбургер в сторону. А шахматная фигура или шахматы здесь-то что?
5: Вот гвардейцы.
0: Вы очень-очень нестандартно мыслите. Слушайте, мне это нравится. Не-не, я серьезно. Я сейчас без троллинга. Итак, да, вы считаете... Да, угу. Продолжайте, извините, я вас перебил.
5: Ну, кофе, фонтан, дворец наводят на мысль, что вроде Рим.
0: Рим! Что еще можно загадать, правильно? Вот, условно говоря, из всех столиц мира, как не Рим? Или Лондон, например, да? Или...
5: Ну, опять же, нету зонтика с дождем, а есть вроде как фонтан большой, знаменитый.
0: Какой, Треви?
5: Да.
0: А вы знаете, какой штраф за купание в Треви?
5: Да, вроде там человека сейчас оштрафовали и выгнали со страны.
0: Не из страны. И он заплатит 500 евро, но ему запретили теперь въезжать в Рим на всю жизнь.
5: Да.
0: Он теперь будет пробираться в повозках с мусором. Так, ну это его проблемы. Мне нечего было дуростью заниматься. Увы, это не Рим, уважаемый Денис. Это не Рим. Мы загадали не Рим. Мы, кстати, между прочим, команда, которая так просто с вами не играет. Поэтому уж Рим мы загадали бы только лишь, если бы потеряли все сознания вместе взятые. Денис, спасибо за игру.
5: Спасибо.
0: Денис, а вот теперь вырывается представительница самой умной половины нашего общества. Это женской, очаровательной. Лена, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Хотите выиграть?
6: Естественно, как всегда.
0: Как всегда, не только хочет выиграть, но, как всегда, у нее нервный смех. Вот это, может быть, вас подводит, Лена. Когда вы начинаете так хохотать, вот, вы расслабляетесь, вы теряете нить рассуждений. Итак, Лена, двое мужчин до вас, Денис и Алексей, не смогли трактовать гамбургер. А вы понимаете, как привязан гамбургер к столице государства, которую мы загадали? Говорите громче, Лена.
6: Я думаю, может быть, там вегетарианские гамбургеры придумали.
0: В этой столице. Интересно. Я уже просто не терплю узнать, что за столица, но все-таки хочу еще спросить вас. А вот этот розовый фламинго, которого Алексей запер в этот вот парк в Люксембурге?
6: Насколько я помню, несколько лет назад в зоопарке этой столицы лиса истребила практически всю стаю, так скажем, розовых фламинго.
0: Лиса?
6: Да.
0: Я не слышал такого. Лиса напала на фламинго?
6: Да.
0: Лена, боже мой, какие вы носи читаете. Точная нось была или только это желтуха? Или правда?
6: Нет, я не знаю, но, по-моему, да, это была лиса.
0: У меня мурашки по коже просто. Лена, что это за столица такая?
6: Я предполагаю, что это Вена.
0: Что это? Вена?
6: Вена.
0: Я туда не поеду больше, все. А что сегодня вечером в Вене будет, Лена?
6: Вене, ну, предполагаю, наверное, конкурс.
0: Раздача штруделей, да? Или что?
6: Да.
0: Да, конечно, Евровидение, первый полуфинал. Лена, это не Вена. Сегодня, к сожалению, вы у нас приз не заберете. Ха-ха-ха.
6: Неважно.
0: Спасибо за игру. Спасибо, до свидания. Лена молодец. Лена уже годами бьется с нашей игрой и не может у нас забрать приз. Лена, вы даже не представляете, как команда знатоков хочет, чтобы вы этот приз забрали. А в Вене сейчас, вы не поверите, 12 градусов и идет дождь. Господи, ихса! Давайте им от наших 34 отдадим хотя бы градусов 10 тудой-сюдой. Здравствуйте! Дмитрий.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вы, я так слышу по голосу и по энергии, путешественник еще тот.
11: Может быть.
0: То есть вы про себя говорите «может быть». Это означает, что вы иногда раздваиваетесь. И есть Дмитрий, который не путешествует, и Дмитрий, который мотается по всему миру. Так вот, вы путешественник или нет?
11: Путешественник.
0: Конечно, путешественник. Я ж слышу. Я ж слышу. Где вы были вот за последние полгода? Куда вы мотанулись?
11: Да, в Будапеште я был.
0: В Будапеште вы были? Ничего себе! Ладно, хорошо. То есть вы еще были до того, вы были в период Орбана там, да?
11: Я не знаю насчет Орбана, но был недавно.
0: Не заметили, не заметили. Да-да,
11: Орбан. Не заметили, я не сидел за кофе.
0: Хорошо, уважаемый Дмитрий. Итак, у нас зашифрована столица государства. Только я сразу хочу сказать, Дмитрий, вот до вас были радиослушатели, они давали разные варианты. И когда сказали Рим, мы все обиделись. Мы все обиделись, потому что когда вот, знаете, допустим, мы с вами, например, лежим, допустим, в окопе, и я говорю, там, допустим, Дим, скажи столицу, вы первый столица, говорите, Рим. Мы никогда так не загадываем. Мы загадываем что-то очень вам знакомое, но то, что не приходит вам на ум даже во втором, скажем так, эшелоне. Поэтому соберитесь мыслями и назовите мне столицу государства, которое мы зашифровали. Не вздумайте только облажаться.
11: Ну, я постараюсь. Давай. Я все-таки думаю, что это Будапешт.
0: А знаете, я сейчас попробую угадать. Вы, наверное, были в Венгрии недавно.
11: Ну, да.
0: Ой, до 120 вам, Дима. До 120 и еще не раз в Венгрии побывать и съесть там гуляша. Пару тарелок хороших. Нет.
11: И гамбургера.
0: И гамбургер. Нет, это не Будапешт. Все, до свидания, Дима. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Александр.
14: Здравствуйте.
0: Ну, вы же сейчас не дадите ответ по принципу, где вы были недавно и эту столицу?
14: Да, вообще-то недавно нигде не был.
0: Это был самый грустный ответ за последние 37 минут. Вот это честное слово.
14: Недавно я был на работе.
0: А работа в Израиле?
14: Ну, естественно.
0: Не, естественно. Почему? У некоторых, например, у меня есть товарищ на работе в Индии находится.
14: Но вы же работаете в Израиле.
0: Да, я точно работаю в Израиле, и сейчас мы вещаем из Ришон Лициона. Так вот, у нас есть 7 эмодзи, вы их получили. У нас зашифрована столица государства. Никто не может понять, как связать гамбургер с правильным ответом. Никто. Ну, тут у нас лиса сожрала всех фламинго в Вене. В общем, какая-то катастрофа, какой-то ужас, триллер. Давайте, вы можете гамбургер нам привязать как-то к ответу?
14: Гамбургер, к сожалению, нет.
0: Нет. А фламинго?
14: Скорее всего, это будет на французском языке фламан.
0: Окей, вот, интересно. Фламан. Скажите, а шахматы?
14: Шахматы пьон? Нет? Пьон?
0: Не-не, я все равно не буду участвовать в диалоге, потому что вам давать ответ. Вы просто сказали, я услышал. Хорошо. Сейчас вы назовете город. Вы были в этом городе? Были в этой столице?
14: К сожалению, нет.
0: К сожалению, это интересно. Знаете, я сейчас признаюсь вам и всем... Я сейчас признаюсь вам и всем остальным радиослушателям. Я тоже не был в этой столице, но хочу там побывать. А вот Дарья Достоевская, моя коллега-продюсер, была и говорит, что... Вау, да? Правильно сказал? Вау. Итак, что же это за столица?
14: Париж.
0: Внимание, спустите всем флаги. Мы прощаемся сейчас с Александром, потому что...
14: Это не Париж.
0: Да. Спасибо, что вы закончили это предложение за меня, Александр. Спасибо. До свидания.
18: Ну как?
0: Рим, Париж, девочки, как? О май гад. Сделайте такую фотографию, как вы вот сейчас вот ручками это сделали. Не-не, надо вас сфотографировать. Я разговариваю сейчас с продюсерами, чтобы вы понимали, потому что мы все переживаем.

0: Реклама.
1: Да, это действительно реклама, и я хочу пригласить в наш эфир моего коллегу Игоря Красковского, который знает, что может нам предложить что-нибудь такое интересненькое, полезненькое. Игорь, ты в эфире?
2: Да, привет, привет, Влад, привет все, кто слушает Первое радио. Рад быть в эфире сегодня в командировке в компании Picure Laser. И скажу я вам, друзья, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам без мучений. Без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или даже заклинит. Picure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну и сейчас для вас, друзья, действует потрясающая акция, от которой невозможно отказаться. Picure Laser Pro сегодня со скидкой 40%. И это еще не все. Плюс дополнительная скидка 18%. Поэтому бросайте все дела, звоните сюда, в Picure Laser, звездочка 3414, звездочка 3414, и пусть у вас уйдет боль. Всем пока, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мушебекер, 35.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Боль мешает жить? Picure Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дереха Шива 9.
10: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
11: Программа «Картина маслом».
12: Не падайте духом.
1: Итак, 16 часов 45 минут. Я ждал, когда уже завершится реклама, потому что мне хочется услышать правильный ответ. Михаил, здравствуйте. Вы продолжаете играть с нами.
13: Добрый день.
1: Добрый день, Михаил. До вас и Лена, и Алексей, и Дмитрий, и Александр, и Денис не смогли дать правильный ответ, а кое-кто из них даже, скажем так, не принял нас всерьез, а поиздевался. Но вы появились на горизонте, и вам карты в руки. Михаил, вы знаете, что это за столица, которая зашифрована?
13: Да, я знаю, что это за столица, которая зашифрована.
1: Прекрасный ответ, мне он очень нравится. Более того, я хочу спросить вас, бывали вы ли там?
13: Я не бывал, но в планах есть.
1: Но в планах есть. Ну что ж, тогда я хочу, чтобы, а, вы дали мне ответ, б, чтобы вы выиграли, и с, чтобы вы там побывали. Вот сколько пожеланий.
13: Классно, спасибо. Мой ответ – это Нью-Дели.
1: Нью-Дели. А вы услышали, что я про Индию что-то говорил?
13: Это я уже услышал потом, как мне пришел в голову этот ответ. Я услышал, как вы говорили много про бургер, он мне не давал покоя.
1: Так.
13: И я подумал, что в Индии корова – это священное животное, и они не едят говядину, соответственно.
1: Слушайте, слушайте, слушайте, Михаил! Ай да вы молодчина какой, а!
13: Ну вы тоже молодец, это вы, так сказать, помогли мне прийти к этому ответу.
1: Я на самом деле должен сказать, уже за годы игры в код команды Зерницкого научился пудрить мозги, как говорят у нас в Мариуполе. Я вам скажу так, я здесь как колдун сижу, не тот певец, а вот как колдун настоящий. Итак, Нью-Дели, столица Нью-Дели, понятно. А вы, кстати, знаете, сколько живет в Нью-Дели человек? Плюс-минус.
13: Ой, не знаю, честно.
1: Ну, то есть вы там не бывали, я там тоже не бывал. Более 16 миллионов человек в Нью-Дели.
13: Серьезное.
1: Это при всем при том, что в Индии есть город, где живут намного больше людей, чем в Нью-Дели. На сегодня, Михаил, вы дали нам неправильный ответ, к сожалению, для вас, между прочим. Но это, мне кажется, дополнительный повод полететь в Индию и отдохнуть.
13: Понял, спасибо.
1: Спасибо большое за игру. Спасибо, дружище. Здравствуйте. Здравствуйте, Ильдар.
3: Здравствуйте.
1: Так, да, Эльдар, мы продолжаем играть. У нас есть куча городов, которые назвали, вернее, столицы, если правильно так сказать. Вы сейчас это сделаете точно так же. Я только хочу уточнить у вас, вы путешествуете много или так, памбе, как говорят?
3: Очень много.
1: Очень много. В этом городе вы бывали, Эльдар?
3: Вот, к сожалению, именно в этом городе я не бывал никогда.
1: Ух ты! Так, сейчас мы узнаем. Ну и давайте заключительный вариант, прежде чем я вас помучу и дадите ответ. Гамбургер. Давай. Гамбургер, как вы привязали к этому городу?
3: Никак. Никак не
1: привязал. В этом городе обычно говорят варум. Варум, Эльдар, вы не привязали. Ну, почему? Ну, мы же не просто так его поставили. Эльдар.
3: Ну, понимаете, я понимаю абсолютно. То, что вы говорите, Варум меня сразу перебило на другой город, понимаете?
1: Вообще не слушайте меня. Вообще меня не слушайте. Стоп, а давайте я спрошу по-другому. Вы сами иногда позволяете себе съесть гамбургер?
3: Да, конечно.
1: Все, хорошо, я узнал. Итак, внимание, Эльдар, вы сейчас мне должны назвать город, пожалуйста.
3: Давайте сделаю так. Значит, хотя из того я планировал... Алло.
1: Да-да, я с вами.
3: Да-да-да. Значит, я планировал назвать город Иван. У меня были свои ассоциации с розовым фламинго, фонтаном в виде каскада.
1: Стоп, вы планировали какой город назвать? Ереван?
3: Ереван, да.
1: Так, а что, при чем здесь розовый фламинго?
3: Ну, потому что город Ереван построен из розового туфа.
1: Ага, так, это интересно, я даже не знал. Так, хорошо. И что, вы хотите сейчас менять вариант, что ли, ответа?
3: Ну да, но ваш вопрос Варум меня как бы насторожил.
1: Не, ну я вам 10 минут назад сказал, вы меня не слушаете. Идите только лишь я по своей собственной линии. Не привязывайтесь к Зерницкому.
3: У меня было два варианта, Ереван или Загреб, но, наверное, все-таки я остановлюсь пока на Ереване.
1: Блин, подсказываешь человеку, чтобы он шел к правильному, он выбирает. Все, Ереван так Ереван, принимается. Это был первый ваш вариант?
3: Это был первый вариант, да.
1: Вы говорите, что Ереван называют розовым городом, потому что много домов построено из так называемого камня туфа, да?
3: Розового туфа.
1: Он с розовым оттенком? Я сразу после программы я изучу эту тему. Скажите мне, Ильдар, а вы когда-нибудь играли в нашу игру вообще?
3: Ой, не раз.
1: Ну вы же знаете правила, вы же знаете, как это все работает. Вы же смотрите на эмодзи, озвучиваете их.
3: Не поверите, вот практически не смотрел на эмоции, так что за рулем...
1: Просто фламинго и сразу Ереван.
3: Нет, я вам сказал, есть фонтан.
1: Так.
3: Есть шахматная фигура, которая меня сподвигла на Гарри Каспарова, который является частью Евреи, частью Армении.
1: Ну, Гарри Каспаров, он же Азербайджан. А, он...
3: Он родом из Баку.
1: А, у него армянские корни.
3: Так. У него еврейские корни, но он себя позиционирует как армянин.
1: Так. А что касается... Ага. А фонтан, что вы сказали, как связали?
3: Есть известный фонтан, называется каскад.
1: Вообще, вы столько знаете о Ереване, в котором никогда не были. Почему? Варум, как говорят в городе.
3: В общем, много чего знаю. Угу. Варум.
1: Ладно, хорошо. Все, Эльдар, значит так. В любом случае, мне понравилось, знаете что? Что вы ушли от этих огромных столиц, которые знают все. От Парижа, от Рима. Что вы пришли к городу Еревану, который, в принципе, наверное, никто не думал, да, озвучивать? А вы озвучили. И вы молодец. Потому что это правильный ответ. Ереван! Ереван, это победа! Это победа! Конечно, Ереван, столица Армении. Вот какой город мы загадали. Я уже, видите, у меня даже армянский акцент появился сразу, моментально. Но вы умница, Эльдар, вы умница. Это блестяще. Во-первых, розовый фламинго в десятку. Именно так. Розовый город. Это туф. Камень с розоватым оттенком. Фонтан. Это уникальная вещь. В Ереване очень много маленьких питьевых фонтанчиков. Каждый такой фонтанчик называется пулпулак. Их очень много. Они вообще по всей Армении распространены. Они появились в начале 20 века. Пулпулак. И, кстати, у них есть шикарный праздник, похожий на наш Шавуот. Называется Вардавар. Они все обливаются водой. Гамбургер. И мужчина, который скрестил руки перед лицом, означает, что в Ереване и во всей Армении нет ни одного Макдональдса. Нет вообще ни одного Макдональдса в Армении.
13: Окей.
1: Шахматы. Я, кстати, об этом рассказывал в эфирах, между прочим. Во всех школах урок шахмат – обязательный урок. То есть в каждой школе есть обязательный урок шахмат в Армении.
13: Это миф.
1: Это миф?
13: Да.
1: А вот мы сейчас проверим, но пока вы нас проверяют миф, я вам скажу, чашка кофе, один из самых популярных напитков в Ереване, это кофе. Его пьют почти все. Ну и что касается крепости, то название города восходит к древнему городу-крепости Эребуни, 18 век до нашей эры. И, кстати, именно с этой крепости и начался сам Ереван. Ну что ж, я вас поздравляю.
13: Тоже неточная информация.
1: Я вас поздравляю в любом случае. Это шикарный ответ. Вы правильно угадали. И это столица Армении. Сейчас вы не кладете трубку, потому что мы хотим объяснить, как вы получаете приз. А мы будем слушать в исполнении Ары Геворгяна песню «Ереван». Вы что-то хотели сказать еще, Эльдар?
13: Не-не-не, все, спасибо.
1: Спасибо.
13: Я хотел сказать, что информация по поводу происхождения города у вас не точна.
1: Так, а ну назовите нам точную информацию.
13: Она пошла от Ереванского ханства. Намного раньше, чем вы наверное, думаете.
1: Минуточку. Значит, если мы заговорили об истории, то давайте сразу скажем так. Значит, исторически вот в этом армянском домене был главный город. Он назывался по-другому. Вот. Потом была создана крепость, о которой я сейчас вам говорю, Эребуни. И вот Эребуни привела нас к городу, который назывался сначала Ереван, а потом уже в наше время Ереван. Так что не путайте нас, пожалуйста.
13: Уважаемый. Я не буду. Добро, спасибо.
1: Правильно, у нас песня Ереван. Все, в любом случае, вы победитель. Тут даже не спорим. Спасибо за игру.
13: Ладно.

Эта прекрасная композиция называется «Ереван», композитор Ара Геворгян. Ну что ж, теперь нам всем надо бы слетать в столицу Армении. Там только что закончился Европейский саммит. Очень много интересного, по крайней мере, Дарья Достоевская, моя коллега, говорит, что там и вкусно, шикарный кофе, и есть что посмотреть. Мы завершаем игру «Код команд Зерницкого» ровно через неделю, 19 мая. Встречаемся здесь. Далее в нашей студии Алина Дарк. Вечерняя программа «Шестая передача». И в 20.00 заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон с программой «Фа-фа-ля-ля». Программой, посвященной украинской музыке, украинской культуре. Программа на украинской мове. Я с вами расстаюсь до завтра. Приятного всем вечера и будьте аккуратны, если садитесь за руль.

0: Картина маслом. Реклама.
1: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт.
2: Еще бы, дорогая, это же Alto Livello. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alto Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лицкий квас. Любимый квас.
0: Реклама.
12: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
13: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольна пізнавальна програма.
14: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде

0: Первое радио. Новости.
1: Партия НДИ внесет законопроект о роспуске Кнессета. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Партия НДИ объявила, что на следующей неделе внесет законопроект о роспуске Кнессета с целью проведения досрочных выборов и смены правительства. В партии заявили, что речь идет о замене правительства резни 7 октября, самого провального в истории государства. Заявление прозвучало после того, как раввина Дов Ландау, духовный лидер партии Дегеля Тора, распорядился, чтобы депутаты фракции начали продвигать роспуск Кнессета. Ранее раввин Дов Ландау направил письмо депутатам, в котором объявил о разрыве блока с Нетаньяу. «У нас больше нет доверия к премьер-министру, мы не чувствуем себя более его союзниками. Мы ему больше ничем не обязаны», – написал раввин. «С этого момента мы делаем только то, что хорошо для Ядута Тора, а по нашему мнению, нам необходимы выборы и как можно быстрее. Все интересы так называемого блока к нам больше не имеют отношения», – резюмировал раввин Ландо. За массовой рассылкой сообщений, которые минувшей ночью получили многие израильтяне с призывом к сотрудничеству с Ираном, стоит хакерская группа «Хандала». Об этом сообщило иранское информационное агентство «Фарс». По данным Минюста США, «Хандала» является подставной структурой иранского Министерства разведки и безопасности и используется для кибератак и психологических операций. С конца 2023 года «Хандала» неоднократно проводила атаки против израильских целей, от взлома телефонов высокопоставленных политиков и военных до рассылки угроз гражданам и американским военнослужащим на Ближнем Востоке. Госдепартамент США назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию об операторах группы. После нарушения Хамасом соглашения о прекращении огня, Цааль расширил зоны безопасности в секторе Газа еще на 34 квадратных километра. Как сообщает ОЮМ, данный стратегический шаг был одобрен Советом мира и осуществляется в тесной координации с администрацией президента Дональда Трампа. По информации издания, спустя полгода после истечения последнего срока, озвученного для разоружения Хамаса, Израиль меняет характер своих действий в секторе Газа. В последние недели израильское присутствие в секторе значительно расширено, и Цааль сейчас контролирует около 64% его территории. Новая линия, вдоль которой размещены израильские вооруженные силы, получила название «Оранжевой линии». Она заменила более ограниченную желтую линию, добавив контролируемой израильскими войсками территорию 34 квадратных километра или около 11% всей территории сектора. Европейское агентство авиационной безопасности ИСА продлило до 27 мая рекомендации для авиакомпаний, выполняющих полеты в воздушном пространстве Израиля и ряда других стран региона. ИСА рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Ливана на всех высотах. В отношении Израиля, а также Бахрейна, Кувейта, Иордании, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии рекомендация сформулирована иначе. Авиакомпаниям предписано проявлять осторожность и учитывать потенциальные риски при выполнении рейсов. Специалисты отмечают, пока действуют эти инструкции, ни одна европейская авиакомпания не возобновит полеты в Израиль. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра ожидается спад жары, температура воздуха опустится до среднесезонных значений, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 19-25, в Хайфе 17-22, в Бершеве 17-31, в Эйлате 24-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио.

Вечерочек добрый, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первое радио 89 и 1 FM. Шестая передача начинается, а ведь уже 17 часов и 6 минут. Все, вечер наступил, и наконец-то вроде как, по крайней мере, температура воздуха будет потихонечку опускаться, а там через пару часиков еще и солнышко сядет и станет полегче. Да, сегодня жарко, конечно, ничего не сказать, но это такая себе подготовка к лету. Ну, а куда от этого деться? Никуда. Мы живем с вами в Израиле, поэтому нужно потихонечку привыкать. Ну что, сегодня будем с вами хорошо проводить время, и я сразу скажу, о чем мы поговорим. Сегодня мы поговорим о Евровидении, потому что именно сегодня начинается первый полуфинал. Там именно будет участвовать Израиль, поэтому будем болеть за наших. Готовьтесь к этому чудесному событию. Если даже вы не любите Евровидение, ребята, ну раз в году можно потерпеть. Ну хорошо, 3 дня в году, ну получается вот эту всю неделю, ну потерпите уже, ну что поделать. Ну что ж, давайте приступать, пока что послушаем композицию, которая у меня тут находится в плейлисте, прямо сейчас у нас Cornell с песней Той день. Давайте слушать. А, песня на украинском языке, так замечательно. Между прочим, сегодня будет программа Фа-фа-ля-ля украинской мовы с 8 до 9, так что не пропустите.

Дмитрий Крымский пишет: «Добрый день, какая страна, такое солнышко». Да, страна жаркая, солнышко жаркое, не щадит вообще никого. Понимаете, как хотите, на самом деле давайте не будем. Все замечательно. А вот сейчас мы перейдем к теме с Евровидения. И сегодня давайте погрузимся в атмосферу самого обсуждаемого музыкального события планеты — Евровидения. И вы скажете: «Алина, я его не смотрю», а я скажу: «Мне все равно, я смотрю, как и миллионы людей». Ведь этот конкурс давно перестал быть просто соревнованием вокалистов и переродился в грандиозную технологическую и культурную арену. И вот давайте, вот пока есть шестая передача, мы с вами немножечко ознакомимся вот от первых черно-белых трансляций до современных шоу, что же происходило. Ну, я же повторю, их смотрят сотни миллионов человек. Если вы такой не такуся, это ваше дело, пожалуйста, будьте не такусей, а я буду смотреть и наслаждаться. Давайте вспомним или узнаем триумфы, обсудим громкие провалы и поймем, почему же этот проект вызывает столько споров каждый год. А в этом году так особенно, не правда ли? Знаете? Не знаете, я расскажу. Ведь Евровидение — это уникальное такое зеркало, в котором отражаются все изменения нашего общества. Моды, вкусов. Здесь рождаются легенды и гаснут амбиции. Очень даже. А иногда одна песня может менять жизнь целого народа. Так что давайте готовиться вместе. Впереди у нас захватывающий марафон про историю хитов, которые знает каждый из нас. И начнем мы путешествие наше с самого начала. Мы совсем чуть-чуть, совсем капельку затронем историю. Вот обещаю, честное слово, потом будет больше про песни. Итак, история Евровидения началась в Швейцарии, когда Европа все еще восстанавливалась после тяжелых военных лет. В 1956 году телевизионное вещание было роскошью, и идея объединить страны через общую трансляцию казалась фантастикой. В первом конкурсе приняло участие всего 7 стран, и каждая представила по 2 песни, что сегодня кажется необычным. Ну а представьте себе, всего 7 стран, мало же, неправда. И победительницей стала в тот год Лиз Асия. Исполнила трогательную композицию «Refrain» и для принимающей стороны. Тогда не было никаких спецэффектов, огромных экранов или сложных танцев на сцене. Артисты выступали в строгих костюмах и вечерних платьях, сопровождая свое пение живым оркестром. А жюри оценивало исключительно вокальные данные и мелодичность, а не эпатаж или шоу. Это было время искренних эмоций и стремления к миру через искусство звука. Никто тогда представить не мог, что маленькая инициатива вырастет в шоу мирового масштаба. И этот первый шаг заложил фундамент для традиции, которая длится уже более 70 лет. На секундочку. When I'm gone.

0: Шестая передача.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Реклама.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт.
3: Еще бы, дорогая. Это же Alta Livella. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен лицом. Звездочка 9246.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
7: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
10: Лидский квас. Любимый квас.
11: Реклама.
12: Шестая передача.

Ну что ж, продолжим шестую передачу и наш разговор про Евровидение. И знаете, не хочу углубляться сильно в далекие годы, поэтому давайте начнем, ну, хотя бы с 2000-х. Как-никак 26 лет прошло, поэтому начнем именно с 2000-х. Ведь с наступлением нового тысячелетия Евровидение решило окончательно сбросить оковы консерватизма и стать по-настоящему молодежным. В 2000 году конкурс принимал Стокгольм, и это стало отправной точкой для внедрения самых современных технологий. Ну, на тот момент. Именно тогда на сцене начали появляться первые светодиодные декорации, которые изменили восприятие картинки. Правила языка исполнения стали свободнее, и большинство стран начали выбирать английский для охвата мировой аудитории. Ну, или французский стало в последнее время очень популярным. Но 2000-е все-таки подарило нам понимание того, что песня — это только половина успеха в современном мире. Появилась необходимость в яркой постановке, уникальных костюмах и запоминающейся хореографии. Зрители стали играть ключевую роль, ведь телефонное голосование стало массовым и доступным для всех. И в 2000-е конкурс превратился в соревнование не только талантов, но и бюджетов, вложенных в сценографию. Это было время экспериментов, когда каждый участник пытался перещеголять соседа оригинальностью. И мы увидели, как формат трансформируется в то, что мы любим и обсуждаем сегодня. Так что давайте пишите, если у вас есть желание сегодня посмотреть Евровидение, может быть, у вас есть любимая композиция, или, может быть, вы нашли для себя какого-то артиста именно благодаря Евровидению. Рассказывайте.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это – снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

А в какой стране мы живем? Правильно, Израиль. Именно поэтому сейчас про Израиль на конкурсе Евровидения. Ведь Израиль всегда занимал особое место в истории конкурса, принося на сцену смелость и глубокие смыслы. Настоящим переломом стала победа Dana International в 1998 году, которая прогремела на весь мир с песней «Дива», и она стала гимном свободы и самовыражения, доказав, что музыка не имеет границ и предрассудков. В 2000-х Израиль продолжал радовать разнообразием от нежных баллад до этничного этнопопа такого энергичного. Победа Неты Барсилай в 2018 году с песней «Той» снова взорвала все чарты и шаблоны. Нета принесла на сцену лупер и необычную манеру исполнения, сделав ставку на актуальную тему борьбы за права человека. Если вы помните ее яркий образ, ой, да, и фраза «I'm not your toy» стали мировым мемом. Израильские шоу всегда отличаются высоким качеством постановки и невероятной отдачей артистов. И мы помним и легендарный «Unicorn», и многие другие песни, которые, знаете, показывают всему миру просто невероятный уровень и танцевальной подготовки, и, что не менее важно, моральной, не правда ли? И каждый раз, когда Израиль выходит на сцену, зрители ждут чего-то по-настоящему масштабного и качественного. Ну, а некоторые нас ненавидят, ну и черт с ними. Поэтому давайте послушаем сейчас песню, которая именно сегодня появится как раз-таки на Евровидении, и посмотрим. Конечно же, мы пройдем в финал, я вас уверяю, с такой-то песней. Но «Номбетан» прямо сейчас с песней «Мишель». Давайте слушать.

0: Шестая передача.
1: В пятничном эфире.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
4: Шестая передача.

Ну что ж, продолжим про конкурс Евровидения. Знаете, я не скрываю, я из Украины, поэтому я хочу упомянуть про эту страну в этом конкурсе тоже, потому что Украина по праву считается одной из самых успешных стран современной истории Евровидения. С момента своего дебюта в 2003 году она ни разу не оставалась незамеченной и всегда попадала в финалы. Хотя этот год может все изменить. Там такая никакая песня, что я не удивлюсь, если она не пройдет, если честно. Но первую победу принесла Руслана в 2004 году с ее Wild Dances, то есть «Дикие танцы». Она даже разбила сцену. Это происходило в Турции на репетиции. Она просто так танцевала, ну, точнее, весь ее коллектив, что они разбили сцену, которую потом срочно пришлось менять. Но да, они встряхнули Европу. И эти этнические мотивы и энергия Карпат доказали, что национальный колорит может быть невероятно модным. А затем был невероятный успех Джамала в 2016 году с песней 1944. Она заставила слушателей плакать и сопереживать. Эта победа доказала, что на конкурсе есть место для серьезной драматургии и личных историй. В 2022 году группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» получила беспрецедентную поддержку всего мира. Эта композиция стала символом стойкости и любви к своим корням, объединив миллионы людей. И Украина постоянно экспериментирует, сочетая современный бит с двойными вокальными техниками, такими как «Белый голос», и каждый артист из этой страны готов, такой готовый мировой продукт с четким видимой и харизмой. Но знаете, я хочу отметить другую песню. Мне она очень сильно понравилось. Вот прям очень сильно понравилось. И даже победители того года говорили, что это была лучшая песня на Евровидении. Помимо их, конечно же. Да, поэтому предлагаю ее прямо сейчас и послушать. Это группа Go Ace с песней «Шум».

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи «На волне Первого радио». Будем переходить во второй час, а там и в третий, а там четвертого не будет, будет программа «Попали-ля». Почти попались. Ну что ж, давайте завершим этот час вместе с композицией «All the Lovers» от Kylie Minogue. Ну, буквально 4 минуточки, услышим выпуск новостей и узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Только в «Центр Кар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
7: «Центр Кар Азур».
6: Дерех Ашива, 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
9: Вкусно.
8: Лицкий квас, любимый квас.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.

0: Кабут, здравствуйте. Духовный лидер партии Дегель Атора Равин Дов Ландау выразил недоверие премьер-министру Беньямину Нетаньяху. «Отныне мы будем делать лишь то, что идет на пользу ортодоксальному иудаизму и миру Ешив. Необходимо добиться роспуска Кнессета как можно быстрее», — заявил он. Равин провел открытую встречу с депутатами Кнессета Дегель Атора и разъяснил им, какой должна быть позиция в отношении предстоящих выборов. «Надо добиваться роспуска Кнессета как можно скорее. Понятие «блок» для нас больше не существует». Почти сразу после заявления Дегель Атора партии НДИ и Еш Атид, последняя входит в предвыборный блок Нафтали Беннета, внесли в Кнессет законопроект о роспуске парламента. Также законопроект о роспуске Кнессета подал глава фракции РАМ Валид Таха. Голосование запланировано на следующую неделю с 18 по 21 мая. С учетом того, что депутаты от Дегель Атора теперь также поддержат роспуск, шансы на проведение выборов в сентябре резко возросли. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель в районе действия израильских сил на юге Ливана. По этой цели была запущена ракета-перехватчик, после чего был потерян контакт с целью. Нет сообщения о пострадавших. Военные выясняют, что система раннего оповещения не была задействована в соответствии с протоколом. Госконтролер опубликовал отчет о защите больниц, в котором подробно описаны недочеты, допущенные в некоторых лечебных комплексах вблизи границы. В соответствии с законом было решено опубликовать документ частично. Госконтролер подчеркивает, что во время эскалации в сфере безопасности эти больницы вынуждены сокращать обслуживание населения, и это может привести к ущербу для способности обеспечить медицинское реагирование в чрезвычайных ситуациях. Он отметил, что несколько больниц перешли к работе только в защищенных помещениях во время войны, и в одной из них отделение было закрыто в октябре 2023 года и не возобновило частичную работу до июля 2024 года, в то время как в этом округе существует общая нехватка коек, поэтому большинство пациентов были направлены в другие больницы. В этом году к обеспечению безопасности израильской делегации на Евровидении в Вене подключен Моссад. Об этом сообщает Вайнет. Информация разрешена к публикации военной цензурой. С высокой долей вероятности можно утверждать, что служба внешней разведки Израиля впервые задействована на подобном мероприятии. Подтвержденных данных о предыдущем участии Моссада в охране израильской делегации на Евровидении нет. К усилению мер безопасности привели опасения по поводу возможного нападения на израильскую делегацию или терактов против израильских и еврейских объектов. Охрану израильской делегации традиционно обеспечивает Шабак. По словам источников, знакомых с деталями, в операции участвуют и элитные подразделения австрийской системы безопасности. Кроме того, Шабак в этом году намерен использовать технологии, которые ранее не применялись для защиты делегации на конкурсе. И о погоде. Завтра ожидается спад жары, температура воздуха опустится до среднесезонных значений, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 19-25, в Хайфе 17-22, в Бершеве 17-31, в Эйлате 24-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: 18.07 в стране. Это значит, что второй час шестой передачи начинается. Приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, готовимся к сегодняшнему конкурсу Евровидения. Да, именно сегодня стартует первый полуфинал. И именно там будет выступать Израиль. Болеем за наших вместе. А если вы не любите конкурс Евровидения, ну что ж, потерпите. Так уж и быть, ничего страшного, потерпите раз в году. Совсем скоро мы будем говорить про футбол, там, еще какие-то вещи. Давайте вот сейчас про Евровидение, про песенные конкурсы. И, конечно же, вот послушали мы сейчас выпуск новостей и узнали, что нашу команду будут охранять усиленно. И это неудивительно, если честно. Вообще неудивительно. Поэтому надеюсь, что у ребят будет все хорошо. Ну что ж, сейчас мы давайте перейдем к выступлению, которое просто невозможно не обсуждать и не вспомнить. Это легендарная Верка Сердючка в 2007 году с ее песней «Dancing Lasha Tumbai» стала одним из самых узнаваемых веселых моментов в истории шоу. Если вы не помните, я вам напомню.
1: Hello, everybody. My name is Верка Сердючка. Me English Nixel Stein.
0: О, да, я прекрасно помню этот момент, и все такие, что происходит на сцене, ничего не понятно. Серебряные костюмы, огромная звезда на голове и зажигательный ритм мгновенно покорили европейскую публику. И несмотря на то, что это был чистый кич и юмор, музыкальная составляющая была вполне на высоком уровне. Сердечко заняла второе место, но по популярности обошла многих победителей других лет. Ведь эта песня до сих пор звучит на каждой официальной вечеринке Евровидения по всему миру. И многие критики назвали это выступление лучшим проигрышем, который принес больше славы, чем победа. Андрей Данилко создал образ, который стал культовым кодом и символом праздничного безумия. Доказало, что самоирония — это кратчайший путь к сердцам миллионов слушателей, и даже спустя годы этот номер остается эталоном того, как нужно делать развлекательные шоу. И вот что прикольно, на самом деле, очень часто, когда на Евровидении выступают люди тоже с каким-нибудь таким, казалось бы, дурацким номером. Если помните, в прошлом году Тони Кэш выступал с песней «Макиато», «Капучино Макиато», господи, забыла, «Эспрессо Макиато», точно. И вот тоже она очень сильно всем запомнилась. И если бы, да кабы, не было, к примеру, этой, господи, коронавируса, то наверняка в тот год выиграла бы группа Little Big. Они так и не поехали на Евровидение, но поверьте, они бы выиграли 100%, потому что просматриваемость их клипа, когда он предварительно был выпущен, была просто нереальна. Ну что ж, давайте будем продолжать этот вечер. Сейчас у нас 5 утра с песней «Прыгнем куда-то». А, прыгнем в тачку. Все, прочитала наконец-то. Извините, слепая немножечко, ну ничего.
2: А мы прыгнем в тачку.

А сейчас мы вместе с вами садимся в машину времени и отправляемся на 20 лет назад. В 2006 год, где произошло событие, которое заставило содрогнуться всех любителей классического попа. На сцену вышли Лорди, группа с устрашающими масками монстров и исполняющие тяжелый рок. Песня «Hard Rock Alleluia» стала настоящим шоком для консервативной аудитории конкурса. Реально никто не верил, что такая музыка может победить на поп-фестивале. Но зрители решили иначе. Это была первая и пока единственная победа Финляндии, которая праздновалась всей страной как национальный триумф. Лорди доказали, что Евровидение открыто для любых жанров, если они представлены честно и эффектно. Их костюмы весили десятки килограммов, а огненное шоу на сцене было просто невероятным на тот момент. Давайте не забывать, 2006 год. Группа не снимала маски даже на пресс-конференциях, поддерживая интригу до самого конца. Эта победа открыла дорогу многим альтернативным коллективам в последующие годы. И, знаете ли, все поняли, что иногда нужно напугать публику, чтобы она в тебя влюбилась. Ну а сейчас, ребята, если вы не любите эту песню, потерпите 3 минуты и 14 секунд, а не хотите терпеть, вы знаете, что делать. Чуть-чуть потише, и через 3 минуты 14 секунд врубайте снова на полную.

2006 год. Главный вокалист стоит на сцене, вокруг взрывы, у него раскрываются крылья за спиной. И это было невероятное шоу. В 2006 мне было 13 лет, ребята, я уже на тот момент любила рок-музыку, но когда я увидела Лорди, выступающих на сцене, все, я поняла, что я буду голосовать. И в тот год я реально брала и голосовала, потому что это было феноменальное выступление. Если даже вам не нравится подобная музыка, оценить красоту Евровидения все-таки стоит, и это можно сделать сегодня вечером вместе с первым полуфиналом.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Лидский квас. Любимый квас.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что, а какой же вечер будет без сообщения Дмитрия Крымского? Дарк. Орать могут все, а вот спеть не каждый. Павлины, птицы тоже красивые, но орут под рок. Слушайте, на самом деле, чтобы исполнять такие рок-песни, это должны быть годы тренировок и реально врожденный талант. Просто так с бухты-барах ты не споешь ты никогда в подобном жанре. Ну что же, а мы перейдем к следующей стране, к следующей исполнительнице. Ларин. Это имя, которое золотыми буквами вписано в историю современного конкурса. Ее первая победа в 2012 году с песней «Euphoria» изменила стандарты качества песен для Евровидения. Ну, в какой-то степени, по крайней мере. Ведь эта композиция стала мировым платиновым хитом, который месяцами не покидал верхушки чартов. Ларин принесла на сцену минимализм, загадочность и невероятную вокальную мощь в сочетании с современной электроникой. И спустя 11 лет, в 2023 году, она вернулась и снова победила с песней «Тату». Правда, я не поняла разницы между этими двумя песнями, но это уже совсем другая история. Она стала первой женщиной в истории, которой удалось взять главный приз дважды. Ее выступление — это всегда глубокое искусство, где свет, тень, движение работают как единое целое. И Швеция благодаря ей подтвердила статус кузницы хитов для всей мировой индустрии. Благодаря одной артистке. Ларин доказала, что можно возвращаться и выигрывать, если ты остаешься верным своему уникальному стилю. Так что ее успех — это пример того, как профессионализм и харизма создают внутреннюю музыку. Ну что же, а теперь предлагаю как раз-таки «Euphoria» и послушать. Ну что ж, Дмитрий Крымский, надеюсь, эта вам песня больше понравится.

Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании BeCure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. BeCure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас здесь действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. BeCure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик.
2: Стройки.
1: Шум. Стресс. Хаос. Суета.
3: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
3: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
0: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
5: 35% скидка.
6: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
7: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Мягкий.
10: Жесткий.
9: Мягкий.
10: Жесткий.
11: Трудно выбрать? Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
12: Звездочка 3849.
13: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
14: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
15: Шестая передача.

Ну что, продолжим обсуждать Евровидение. И следующая у нас группа Måneskin. В 2021 году она совершила то, что многим казалось невозможным. Они сделали рок снова сексуальным. Их победа с песней «Зытье Бони», то есть «Тихие и послушные», стала началом ошеломительной мировой карьеры. Это был редкий случай, когда победитель Евровидения мгновенно стал суперзвездой в США и Великобритании. Итальянцы перенесли на сцену сырую энергию, такой глэм-рок, эстетику и невероятную уверенность в себе. Текст на итальянском языке только добавил шарма их агрессивному и драйвовому выступлению. И после их успеха Италия стала законодателем музыкальной моды на несколько сезонов вперед. Ребята доказали, что живые инструменты и дерзость все еще востребованы огромной аудиторией. Они стали кумирами нового поколения, которое раньше могло не интересоваться этим конкурсом. Måneskin превратили свою победу в трамплин, выступая на крупнейших фестивалях мира и разогревая легендарных Rolling Stones. Это был настоящий триумф молодости, таланта и свободы. Но, к сожалению, сейчас их вокалист главный решил уйти в такое сольное плавание, и что-то пока что не очень, не очень. Хотя ребята, на самом деле, все равно молодцы, остались в истории как-никак. А теперь давайте послушаем те самые Зитье Бони, ту самую композицию. Погнали!

0: И еще один забавный момент в этой песне. Дамиан Давид поет «Кекоза», но в один из моментов и в оригинале песни он поет немножечко другое ругательное слово на итальянском. И вот когда он выступал в финале Евровидения, и Италия сразу попадает в финал, он сначала пел «Кекоза», а когда вот они победили и исполняли второй раз свою песню, он спел «Ке», а дальше думайте сами, что их за это даже оштрафовали. Вот так-то.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи на волне Первого радио. Передвигаемся в третий час чудес по такую замечательную песню «Heaven is a place on earth». Я уверена, вы ее знаете. Даже если не знаете слов, все равно голова или бедра или руки что-нибудь да будет двигаться. И правильно, двигайтесь вместе в ритме Первого радио 89.1 FM.

0: Шестая передача.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.
6: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
7: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
7: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
8: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Реклама.
9: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
11: Конечно, любовь моя.
10: Мама мия, какой комфорт.
11: Еще бы, дорогая, это же Italy Vella. Высокий уровень стиля и качества.
10: Покупаем?
11: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Italy Vella. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11, Ришон ЛиЦион, звездочка 9246.
12: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
15: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
16: Вкусно.
15: Лицкий квас. Любимый квас.
4: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Ширятся призывы парламентариев к роспуску Кнессета. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Духовный лидер партии Дегеля Тора Равин Дов Ландо выразил недоверие премьер-министру Бениамину Нетаньяху. «Отныне мы будем делать лишь то, что идет на пользу ортодоксальному иудаизму и миру Ешив. Необходимо добиться роспуска Кнессета как можно скорее», – заявил он. Равин Ландо провел

0: Еш Атид. Последний входит в предвыборный блок Нафтали Беннета. Внесли в Кнессет законопроект о распуске парламента. Также законопроект о распуске Кнессета подал и глава фракции РААМ Валид Таха. Голосование запланировано на следующую неделю с 18 по 21 мая. С учетом того, что депутаты от Дегеля Тора теперь также поддержат распуск, шансы на проведение выборов в сентябре резко вырастают. Расходы США на войну с Ираном достигли 29 миллиардов долларов, что на 4 миллиарда больше, чем оценка, которая была представлена Конгрессу двумя неделями ранее, сообщает CNN. Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст объяснил, что за затратами стоят ремонт и замена техники, а также расходы на содержание личного состава в зоне боевых действий. При этом, по данным CNN, реальная стоимость войны может быть значительно выше. По информации иранского информационного агентства «Фарс», за массовой рассылкой сообщений, которые минувшей ночью получили многие израильтяне с призывом к сотрудничеству с Ираном, стоит хакерская группа «Хандала». По данным Минюста США, «Хандала» является подставной структурой иранского министерства разведки и безопасности и используется для кибератак и психологических операций. К другим новостям. В больницу Зив в Цфате в тяжелом состоянии был доставлен 38-летний мужчина. Служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщает, что пострадавший подвергся нападению в деревне Туба-Зангария на севере Израиля. По предварительным данным, он был атакован неизвестными, после чего перевернулся на квадроцикле. Парамедики обнаружили его на обочине дороги в полубессознательном состоянии с множественными травмами. По данным медиакорпорации КАН, певица Лени Кюр, в 1960 году одержавшая победу на песенном конкурсе Евровидения, приняла решение репатриироваться в Израиль. Кюр совершает прощальный тур по Нидерландам. Один из концертов был запланирован в доме престарелых для деятелей искусств, однако был отменен из-за опасений перед протестами против концерта еврейской певицы. Комментируя отмену концерта, певица заявила: «Это именно та причина, по которой я уезжаю из Нидерландов». В этом году к обеспечению безопасности израильской делегации на Евровидении в Вене подключен Моссад. Об этом сообщает портал Ynet. Информация разрешена к публикации военной цензурой. С высокой долей вероятности можно утверждать, что служба внешней разведки Израиля впервые задействована на подобном мероприятии. Подтвержденных данных о предыдущем участии Моссада в охране израильских делегаций на Евровидении пока нет. Ну а теперь о погоде. Завтра ожидается спад жары, температура воздуха опустится до среднесезонных показателей. Ожидается переменная облачность в Иерусалиме 16 градусов ночью и 27 днем, в Тель-Авиве 19-25, в Хайфе 17-22, в Бершеве 17-31 и в Эйлате 24 градуса ночью и 37 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: Вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что, продолжим говорить про Евровидение, но еще недолго до нашего гороскопа. И открыли мы этот час вместе с группой Абба. Как можно было не узнать, я даже не знаю. Ведь если говорить о самом успешном выпускнике Евровидения, то это, несомненно, именно шведская четверка. Их победа в 1974 году с песней «Waterloo» стала золотым стандартом того, как нужно покорять мир. До этого момента конкурс считался локальным европейским событием, но Абба изменила правила игры. Они показали, что победа может стать началом многолетней карьеры и сотен миллионов проданных пластинок. Интересно, что жюри некоторых стран тогда поставило им 0 баллов, не разглядев будущих легенд. Их яркие костюмы и невероятная гармония голосов создали эталон поп-музыки на десятилетия вперед. И сегодня у группы есть свои музеи, а их песни продолжают перепевать артисты всех поколений. Без успеха Абба Евровидение могло бы остаться просто милым телешоу, а не фабрика звезд, но они доказали, что на этой сцене рождаются иконы, чье влияние не угасает спустя полвека. Это была победа, которая навсегда изменила ДНК конкурса. Ну что, продолжим музыкально-развлекательное путешествие? Погнали!
1: Yeah.

Первое радио. Всегда с тобой.

вот и пришел, собственно говоря, тот момент, когда мы узнаем немножечко больше о себе, о людях нас окружающих. Вот, например, как вы думаете, какого события ждут знаки зодиака целый год, а то и больше? Если вы не знаете, чего вы ждете, я вам расскажу, чего вы ждете. Овен, вы всегда ждете Евровидения. Овен весь год ждет Eurovision Song Contest, так, будто лично собирается выйти на сцену с дымом, огнеметами. Он заранее спорит, кто победит, кричит на телевизор и считает, что жюри снова ничего не понимает. Для Овна это не просто конкурс, а ежегодная эмоциональная олимпиада. Надо же, обычно у меня не совпадает, но вот сегодня я немножко Овен. Телец. Телец всегда ждет новогодние праздники. Телец начинает ждать новогодних праздников еще летом, потому что официальный сезон еды, пледов и спокойствия. Он уже в ноябре мысленно режет салаты и выбирает фильмы на вечер. Для Тельца Новый год – это редкое время, когда весь мир, наконец, перестает торопиться. Близнецы же? Тут все просто. Ждут отпуск. Близнецы живут ожиданием лета и начала отпускного сезона, и им важно не столько море, сколько возможность внезапно сорваться куда угодно и потом рассказывать истории еще полгода. Чем больше хаоса и спонтанности, тем счастливее близнецы.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лицкий квас. Любимый квас.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
8: Друзья, это Игорь Красковский, я сегодня в командировке в компании Big Hue Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом, пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам, без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Big Hue Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Big Hue Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
9: Ну что, продолжим узнавать, какого же события ждут знаки зодиака целый год, а то и больше. Рак, например, ждет свой день рождения. Рак делает вид, что не любит шум вокруг даты рождения, но втайне ждет весь год. Ему важно услышать теплые слова, собрать близких и пересматривать старые фотографии. Это событие превращает у Рака в маленький такой личный фильм. Лев же ждет церемония вручения премии «Оскар». Давно я уже перестала смотреть, а Лев ждет. Лев ждет так, словно сам может случайно попасть в кадр на красной дорожке. Его интересует все. Наряды, скандалы, эмоции победителей и драматичные речи. Даже сидя дома, Лев ощущает себя частью великого шоу. Дева же ждет «Черная пятница». Дева подходит к Black Friday как стратег к военной операции. У нее есть списки, сравнение цен и, знаете ли, подозрение, что магазины все-таки где-то пытаются обмануть. Это единственный день, когда дева получает удовольствие от тотального контроля. Ну что, а чего ждете вы целый год, а то и больше? Признавайтесь.

Ну что ж, продолжим гороскопическое безумие. На очереди Весы. Чего же они ждут весь год? Они ждут Каннский кинофестиваль, и они его обожают ждать из-за атмосферы красоты, эстетики и красивых людей в красивых местах. Им даже фильмы иногда не так важны, как фотографии с дорожек и общая роскошная атмосфера. Весы искренне считают, что мир в эти дни становится визуально приятнее. Скорпион же ждет Хэллоуин. Скорпион живет ожиданием этого праздника, потому что наконец наступает его официальное время странностей и темной эстетики. А в этот день ему даже не нужно объяснять свое настроение окружающим. Скорпион воспринимает Хэллоуин почти как личный праздник характера. А я думаю, что если Скорпион живет в Израиле, то и Пурим он обожает. Стрелец же. Чемпионат мира по футболу. Вот стрельцу приходится ждать долго. А что поделать? Но в этом году время стрельцов. Стрелец особенно любит годы, когда вот проходит FIFA World Cup. И ему нравится атмосфера глобального события, когда все внезапно начинают жить одним разговором. Даже если стрелец не знает половины игроков, он все равно будет кричать в экрана, как профессиональный тренер. Ну что, признайтесь, ждете или не ждете? Ну что же, а мы продолжаем. У нас на очереди Гайтана с песней «Капли дождя».

0: Добрый вечер. Может, не поверишь, я стрелец, но футбол не люблю.
1: Еще как поверю. Поверьте, у меня тоже совершенно не совпало то, что я вижу в гороскопе. Итак, чего же ждет, например, Козерог целый год? А Козерог ждет начала работы после праздников. О, Господи. Козерог единственный человек, который к концу праздников уже скучает по делам и таблицам. Он ждет первый рабочий день, когда, знаете ли, нужно уже работать и быть продуктивным. И пока остальные доедают салаты, шашлыки, да неважно что, Козерог уже строит планы на ближайший год. Водолей ждет Олимпийские игры. Вообще мимо, просто максимально мимо. Водолей обожает, потому что это редкий момент, когда весь мир одновременно чем-то увлечен. Его могут внезапно заинтересовать кёрлинг, фехтование или прыжки в воду в 3 часа ночи. Водолей любит масштаб и ощущение большого мирового события. Вообще нет, мимо. Поэтому, видите, стрелец, у меня тоже не совпало. А вот рыбы... И неважно, живут они в Израиле или нет, потому что можно поехать на север, они ждут снег и начало зимы. Да, рыбы именно этого весь год и ждут. Тот самый день, когда появляется зимнее настроение. Им хочется, знаете ли, прохлады. А кому ее не хочется, собственно говоря? Им хочется музыки, теплых носочков, напитков, ощущение, будто жизнь стала похожа на фильм с пледиком. И даже если через 2 дня рыбы начнут жаловаться на холод, сам момент начала зимней магии для них бесценен. Вот такой вот был сегодня гороскоп. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем этот вечер вместе на волне Первого радио 89.1 FM.

0: шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
6: Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
6: 03-558-5458.
8: Лидский квас. Любимый квас.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну все, дорогие друзья, побежала я готовиться к Евровидению. Нужно запастись кофе, энергетиками и чем там еще, потому что встаешь рано утром, а спать сегодня не получится, видимо, от слова совсем. Ну ладно, не будем плохом, будем хорошим о том, что далее итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля» украинская мова. С вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
13: Мягкий.
14: Жесткий.
13: Мягкий.
14: Жесткий.
15: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
16: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
15: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
17: Лидский квас. Любимый квас.
18: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Духовный лидер религиозного блока призвал немедленно распустить Кнессет. Расходы США на войну с Ираном за время перемирия подорожали на 4 миллиарда долларов. К обеспечению безопасности израильской делегации на Евровидении подключен Моссад. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Духовный лидер партии Дегеля Тора Равин Дов Ландо выразил недоверие премьер-министру Бениамину Нетаньяху. «Отныне мы будем делать лишь то, что идет на пользу ортодоксальному иудаизму и миру Ешив. Необходимо добиться роспуска Кнессета как можно скорее», – заявил он. Равин Ландо провел закрытую встречу с депутатами Кнессета от Дегеля Тора и разъяснил им, каким должна быть позиция в отношении предстоящих выборов.

напомню, входит в предвыборный блок Нафтали Беннета, внесли в Кнессет законопроект о роспуске парламента. Также законопроект о роспуске Кнессета подал и глава фракции РАМ Валид Таха. Голосование запланировано на следующую неделю, с 18 до 21 мая. С учетом того, что депутаты от Дегеля Тора теперь также поддержат роспуск, шансы на проведение выборов в сентябре резко возрастают. Расходы США на войну с Ираном достигли 29 миллиардов долларов, что на 4 миллиарда больше, чем оценка, которая была представлена Конгрессу двумя неделями ранее, сообщает CNN. Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст объяснил это затратами на ремонт и замену техники, а также расходами на содержание личного состава в зоне боевых действий. При этом, по данным CNN, реальная стоимость войны может быть значительно выше. По информации иранского информационного агентства «Фарс», за массовой рассылкой сообщений, которую минувшей ночью получили многие израильтяне с призывом к сотрудничеству с Ираном, стоит хакерская группа «Хандала». По данным Минюста США, «Хандала» является подставной структурой иранского Министерства разведки и безопасности и используется для кибератак и психологических операций. К другим новостям. В Бейтар-Элите при падении с трехметровой высоты 4-летний мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму. Мальчик был доставлен парамедиками Маген Давид Адом в столичную больницу Шары. Цедек, состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, а в поселке Шибли на севере страны 8-летний мальчик упал с велосипеда. Парамедики сообщили, что ребенок при падении ударился головой, а также получил травмы конечностей. Пострадавший был доставлен в больницу Аэмек. Его состояние также оценивается медиками как тяжелое. Судьи Высшего суда справедливости единогласно постановили, что решение министра связи Шлома Караи об отстранении судьи Нехамы Мониц с поста председателя комиссии по отбору членов Совета общественной телерадиовещательной корпорации было принято с превышением полномочий и не имеет юридической силы. Судьи подчеркнули, что доводы министра, в том числе утверждения о давлении юридических советников на Мониц и о вмешательстве внешних сил, не были подтверждены фактически. Суд также отметил, что совет корпорации парализован с ноября 2024 года, что наносит значительный ущерб общественному вещанию, и обязали министра в кратчайшие сроки завершить назначение всех 12 членов совета. В этом году к обеспечению безопасности израильской делегации на Евровидении в Вене подключен Моссад. Об этом сообщает Вайнет. Информация была разрешена к публикации военной цензурой. С высокой долей вероятности можно утверждать, что служба внешней разведки Израиля впервые задействована на подобном мероприятии. Подтвержденных данных о предыдущем участии Моссада в охране израильских делегаций на Евровидении пока нет. Ну а теперь о погоде. Завтра ожидается спад жары, температура воздуха опустится до среднесезонных показателей. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 16 градусов ночью, 27 днем. В Тель-Авиве 19-25, в Хайфе 17-22, в Бершеве 17-31 и в Эйлате 24 градуса ночью и 37 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей, а далее в эфире авторская программа Дмитро Гершензона «Фа-фа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

0: Реклама.
1: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
2: Вкусно.
1: Лидский квас. Любимый квас.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Реклама.

0: слушая.
1: Первое радио.
0: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
1: Первое радио.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
2: Am I living? Oh, what a funny thing to say.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: 89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце моем печаль.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

Что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.
1: С Новым годом, планета! Добро пожаловать в новый мир. Твой дым сигаретный проветрил и забыл, что